Вам же, друзья, неплохо бы подкараулить в тот момент, когда мы будем готовы разыграть третье из пяти заветных желаний наших слушателей. Все это случится 10 сентября в прямом эфире Авторадио, поэтому если вы еще не поделились с нами своей мечтой, зайдите на сайт авторадио.ру, расскажите, о чем именно вы мечтаете, ну и попутно не забудьте заменить скучные гудки в своем мобильном на прекрасный гимн Авторадио. Друзья, третий суперфинал счастливого сезона уже совсем близко. Я, Владимир Бодров, всем желаю большой удачи, ну и, как водится, продолжаю дарить вам любимые песни в эфире Авторадио. Наслаждайтесь.

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио.

0: выпускной ты в красивом платьице. И теперь вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться.
1: Ну а мы здесь на Авторадио не пытаемся кому-то прям специально понравиться, потому что нас любят такими, какие мы есть, и то количество способов прослушивания, что существует, яркое тому свидетельство. Друзья, напоминаю, что слушать нас можно не только в приемнике, но и в мобильном приложении, через сайт авторадио.ру, ну и, разумеется, в умной колонке, которой достаточно услышать от вас всего два слова. Включи Авторадио. Выбирайте удобный вам способ, и все так же в компании со мной, Владимиром Бодровым, продолжайте наслаждаться любимой музыкой.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Любимая музыка, главные новости, развлекательное шоу, звездные гости, живые концерты. Если вы не за рулем, оставаться на связи просто. Попросите вашу умную колонку
1: «Включи авторадио».
2: «Включи авторадио».
3: «Включи авторадио».
0: И слушайте любимое радио дома, на работе и на отдыхе.
2: «Включаю авторадио».
0: Слышите? Ваша умная колонка тоже любит
4: авторадио.
0: Всегда на связи. Авторадио.

0: радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Oh, Father, tell me.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио.

обязательно позвоним. Быть может, именно вам позвоним, и, быть может, именно ваша мечта сбудется благодаря Авторадио уже 10 сентября в третьем суперфинале счастливого сезона. Друзья, с каждым днем этот радостный момент все ближе, поэтому, если вы еще не определились с мечтой, сделайте это как можно скорее, поделитесь ей с нами на сайте авторадио.ру и не забудьте заменить скучные гудки в своем мобильном на прекрасный гимн Авторадио. Я, Владимир Бодров, желаю вам большой удачи и приветствую всех, кто проводит время в компании с Авторадио. Делайте громче.

0: Реклама.
1: Трудно дышать без капель?
2: Лор Бабошкин Дмитрий Александрович в Омега-клиник проводит операции по исправлению перегородки, удалению аденоидов и миндалин. Общий наркоз, госпитализация, один день.
1: Вернуть свободное дыхание проще, чем вам кажется.
2: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
3: Омега-клиник. Счастлив тот, кто здоров.
4: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

Ну а чтобы не прохлопать, так сказать, все самое важное и интересное, в том числе и возможность забрать деньги из банка фирменной игры Авторадио, друзья, обязательно слушайте нас, даже если приемника нет под рукой. Для этого есть и умная колонка, и сайт авторадио.ру, и мобильное приложение наше официальное. Выбор за вами, делайте его как можно скорее и делайте громче. Владимир Бодров здесь, всех приветствую.

0: стоп.
1: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
2: О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
3: Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
2: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
3: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
1: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
2: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и
3: 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
1: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
4: Генеральный партнер ООО

0: Информация действительно на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru. 16+.
1: Погода. Сегодня в Балаково пасмурно, температура плюс 14 градусов, ветер западный 3 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 15, плюс 34 градуса, ветер западный 7 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Полный спектр амбулаторных гинекологических услуг в диагностическом центре «Гиппократ». Не откладывайте заботу о себе. Звоните 927-225-60-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваше предложение прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
5: Боль в суставах мешает двигаться свободно? Таблетки и мази не помогают?
3: Современная медицина дает шанс вернуть подвижность. Лечение и восстановление суставов собственными стволовыми клетками. Безопасно, быстро, эффективно. Только в Омега-клиник. Процедуру проводит врач-ортопед-травматолог Комольцев Игорь Иванович. Запишитесь на консультацию прямо сейчас. Телефон 46 20 20.
6: Счастлив тот, кто здоров.
7: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Древние египтяне очень хорошо ориентировались по звездам. Мы тоже, уже много лет выбирая, куда лететь отдыхать, смотрим на звезды. Сколько их? 3, 4, а лучше 5 звездочек. В любом случае, всегда будет ласковое море, белый песок на пляжах и прекрасное обслуживание в отелях. Ведь мы летим в Египет.
1: Путешествуй по миру с египетскими авиалиниями. Более 70 направлений. Продажа билетов: Краснопресненская набережная, 12, подъезд 3, офис 901.
2: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
4: Авторадио.
5: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Реклама. Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тарнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
1: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балакова, Тарнавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-00.
2: Столовая.рус – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23. Бывший узел связи.
3: Больше не нужно бояться. Только в Омега Клиник. Процедуры ФГДС, колоноскопию, бронхоскопию можно пройти под наркозом. С комфортом, без боли и стресса. Запишитесь на консультацию прямо сейчас.
4: Телефон 46-20-20. Сайт omegahospital.ru.
5: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
6: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
7: Тополиный пух, жара, июль.
8: Закажи жалюзи на Минской, 16, и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
3: В Блоковском филиале АО «Апатит» открыт набор в программу «ФосАгроСтарт». Приглашаем молодых специалистов и выпускников вузов в возрасте до 27 лет по специальностям: химическая технология, машиностроение, технология наземного транспорта. Мы предлагаем ежемесячную заработную плату, единовременную выплату подъемных, компенсацию жилья для иногородних, карьерный рост и развитие. Звоните 8-845-3-66-96-92. Данное предложение не является публичной офертой.

atmosfera jest tej.

чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. 7 утра в Москве. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В России завершилась регистрация кандидатов на выборы в Госдуму. Об этом подробнее через секунду.
2: Про главное.
1: Центральная избирательная комиссия завершила регистрацию списков партий и кандидатов по одномандатным округам на выборах депутатов Госдумы. Об этом сообщает ТАСС. Регистрационные процедуры длились с 6 июля по 16 августа. ЦИК утвердил списки 11 партий с более чем 3000 кандидатов по одномандатным округам. В выборах участвуют партии «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Новые люди», «Яблоко», «Родина», партия пенсионеров, «Коммунисты России», «Зеленые» и партия «Прямой демократии». В федеральные списки включили 3098 кандидатов. Тем не менее, число участников выборов по федеральному округу может измениться после рассмотрения Верховным судом апелляции от партии «Яблоко» на отмену регистрации в партийном списке. Заседание назначено на сегодня. Но я напомню, что выборы в Госдуму, также выборы других уровней пройдут в течение 3 дней с 18 по 20 августа.
2: Про регионы.
1: Уровень Амура у Хабаровска за прошедшие сутки снизился на 2 сантиметра и составил 505 сантиметров. Об этом сообщает краевой МЧС. Вода постепенно отступает, однако остается на островных территориях и дачных участках. В зоне подтопления находится 371 участок на островах Большой Уссурийский, Дачный и Кабельный. В городской черте вода зашла на один приусадебный участок, а также на дорогу. Спасатели продолжают следить за обстановкой. В МЧС предупредили, что ситуацию на малых рек региона может изменить приближающийся циклон. Ну а еще 10 августа правительство региона сообщило, что уровень Амура в Хабаровске превысил опасную отметку и продолжает расти. Поэтому в регионе действует режим повышенной готовности.
2: Про зарплату.
1: Самая высокая зарплата в России зафиксирована в Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах, а также Магаданской области. Об этом сообщает РИА Новости. В ежегодном рейтинге российских субъектов по уровню высоких зарплат лидируют добывающий регион, а также Москва и Санкт-Петербург. В целом по стране доля работников, которые получают зарплату выше среднероссийской, составляет менее трети. Этот показатель превышает средний по России в 19 регионах.
2: Про школу.
1: На сборы мальчика в школу в этом году в России придется в среднем потратить около 17 тысяч рублей, а девочки 19 тысяч. Об этом РИА Новости заявил эксперт группы суверенных и региональных рейтингов Евгений Траутман. По ее словам, цена канцтоваров составила чуть более 900 рублей. Набор одежды для мальчиков обойдется в 13 тысяч, а для девочки в 15 тысяч. За рюкзак придется выложить примерно 2700 рублей. Эксперт добавил, что потратить меньше всего денег на сборы ребенка в школу можно в Калмыкии.
2: Про природу.
1: На Камчатке зафиксировали новое извержение вулкана Ключевской. Сегодня утром он выбросил столб пепла на высоту до 7 километров над уровнем моря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на камчатскую группировку реагирования на вулканические извержения. Пепловый шлейф распространяется к северо-востоку. В ночное время над вершиной наблюдается свечение. В кратере продолжается фонтанирование лавы. Официальный курс доллара 84 рубля 54 копейки. Курс евро 97 рублей 51 копейка. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

0: столицы. Дамы и господа, это драйв-шоу. Поехали в эфире Авторадио. Начинаем очередной день. Привет всем, кто уже в пути. Здравствуйте. Ученые, кстати, тут выяснили, сразу начнем с факта, что вообще вот любой офисный сотрудник начинает свой день, начинает продуктивно работать только после 11 часов дня. Понимаешь?
1: Ну, как будто остальное время люди слушают нас, получается.
0: До этого имитируют бурную деятельность, да, и пытаются заняться чем-то интересным. Но у нас с тобой нет такой возможности сразу же выдавать до 11. Нам нужно моментально включаться в новый день, поэтому да, это мы, друзья. Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
0: Надеюсь, сегодня мы сломаем эту научную статистику. Правильно, и начнем уже активно покорять этот день, начиная с этой минуты. Как всегда, мы для вас подготовили много интересных событий, активностей, обсуждений. Будет вот так вот. Весело, да. Но прежде музыка. С нее давайте начнем, а потом уже актуально по номеру телефона разберем одну из интересных тем и перейдем в наш драйв-чат. Договорились? Окей, поехали.
2: Драйв-шоу. Поехали.

0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.
1: Ну, а теперь, как и обещали, дамы и господа, давайте переходить к более активной фазе нашего подъема. Это драйв-шоу «Поехали». Мы вновь в студии, открываем новый день, открываем драйв-чат. И сегодня предлагаем быть с нами абсолютно честными, дабы выпустить пар. Рабочий день традиционно непростой, все слегка немного, вот да, не выспались. И именно сегодня, да и именно каждый рабочий день может нас довести до белого коленя. Любая была абсолютная мелочь. Вот сегодня я, например, сейчас еду в лифте, ребята, абсолютно честная правда.
2: Так.
1: Останавливаюсь на одном из этажей, зная, что там стоит кофеаппарат вкуснейший.
2: Угу.
1: Я 15 минут своей жизни ему сейчас посвятил и не мог просто оплатить, потому что там все залагало.
2: Понимаешь? Ну, завис, ну, техника.
1: А я уже все подготовил, уже сахарок туда кинул, потому что сиропчика сделал. Уже был в предвкушении такой, ну давай, мне надо, мне очень это нужно. И меня обломали, все, вот я сижу без него.
2: Потому это печально.
1: Потому что что-то не сработало, что-то, ну, какие-то социальные карты, там, станцуй, покажи, госуслуги, там, миллиард всего. Ну, бесит. Поэтому давайте устроим коллективную терапию и выпустим пар, ребята. Признавайте, что вас раздражает, бесит. Или, возможно, еще сильнее вымораживает прямо сейчас, вот в эту самую секунду. Медленный кассир в магазине. Отсутствие 95-го на заправке. Что еще? Коллега.
2: Меня голуби раздражают жестко, очень. Они прям знают, на какой машине я передвигаюсь. Они охотятся за мной.
1: Ну, тут ты никак не повлияешь.
2: К сожалению,
1: я все-таки перечислил те вещи, с которыми можно справиться.
2: Ну, а как? Ну, вот эта вот мойка справляется, да? Но с утра как будто нет времени на нее.
1: Ну, допустим. Так вот, коллега, может быть, который кашляет, чихает на весь open space у вас, или аромат у него там не очень приятный, и приходится окна открывать, а и так уже холодно. В общем, давайте, ребят, включайтесь, пишите обо всем, что накипело. 915-459-2020, смс-мессенджер Макс и группа ВК. Через несколько минут, кстати, у многих тоже накипело, наверное, после выходных, что же происходило в мире спорта. Нам об этом расскажет Иван Броневой.
2: Обязательно.
1: Посмотрим, узнаем. А еще отметим сегодня один из классных дней. Расскажу, что за день. И этому мы посвятим даже на общение со специалистом. Да, никуда не уходим, но только за кружечкой. Кофе, если вам повезло, в отличие от меня. И делаем громче. Поехали.
0: Поехали. Драйв.

0: Погода. Сегодня в Балаково местами кратковременный дождь. Температура плюс 17 градусов. Ветер западный 3 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 15, плюс 34 градуса. Ветер западный 7 метров в секунду.
1: Реклама. Этот ролик не про кровлю, не про фасад и не про самые низкие цены. Этот ролик про качество, надежность и уверенность на долгие годы. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.
2: Урожай радует, а банок не хватает? Не беда. В магазине «Коробочка» есть все для консервации. Банки любых объемов, крышки, ключи и нужные мелочи. «Коробочка» поможет сохранить вкус лета. Поворот на базу «Кристалл». Работаем без выходных.
3: Магазин «Плитка» на базе «Кристалл». Отличный выбор керамической плитки. Постоянное обновление ассортимента, бесплатная разработка компьютерного 3D-дизайна и доставка для наших покупателей. Напротив остановки «Бегемот», вокзальная 21.
4: Звоните 68 12 12.
5: Компания «Кровля. Региональная сеть». Все для крыши, забора, фасада, водосток, профтруба и прочие строительные материалы в любой ценовой категории. Все к нам, пенсионерам, льготная доставка. Мы находимся в вокзальная 21Е.
6: 8-927-794-64-64.
7: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваше предложение прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.

0: Поехали! Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
1: Газует, как машина. Тоже мне. Вот она, дизельно-углеводно-майонезная машина сидит. Мощнейшая! Иван Броневой. И прямо сейчас узнаем все самые актуальные новости спорта к этой минуте. Да, друзья, было много событий. Хочется обо всем пробежаться, узнать. Давайте, Иван Броневой.
0: Время спорта. Спорта. На Авторадио. Поехали!
2: Очень много поводов для радости, на самом деле, в мире спорта. Итак, в минувшие выходные в Париже завершился чемпионат Европы по водным видам спорта. Сборная России заняла 3-е место в медальном зачете, завоевав 32 медали. 10 золотых, 9 серебряных и 13 бронзовых.
1: Что? Молодцы, говорю.
2: Очень хорошо. Строчка выше находится Италия, еще выше Великобритания. Причем по количеству медалей, именно не по качеству, а по количеству, мы занимаем вообще 2-е место в общем зачете. Это точно браво. Дальше женская сборная России заняла 1-е место в медальном зачете чемпионата Европы по спортивной гимнастике. Россиянки завоевали 6 медалей, 3 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовые. На 2-м месте находится Италия и замыкает тройку лидеров Франция. По общему числу медалей, а у нас их 6, россиянки также занимают 1-е место. Это тоже браво, это тоже аплодисменты. И есть еще одна важная победа. Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев взял верх над ирландцем Иэн Гэри, который выше Махачева на 13 сантиметров. Mm-hmm. Ну, разница прям существенная. 1,78 м и 1,91 м. Так вот, Махачев установил рекорд UFC по количеству побед подряд, а именно 17 у него. Судьи единогласно признали Махачева победителем в этом поединке. Ну и, собственно, теперь... рекордсмен Ислам Махачев и навсегда вписал свое имя в историю и единоборства, и конкретно промоушена UFC. Ну а теперь традиционно подведем итоги очередного тура РПЛ. 4-й по счету тур, на всякий случай, напомнил. Только-только все начинается. Локомотив сыграл ничью с Оренбургом 1-1. Железнодорожники еще не побеждали за все 4 тура РПЛ вообще. Что происходит, непонятно. С таким же счетом закончили игру Ростов и Рубин. Гораздо интереснее был матч Родина и Акрона. Команды вот прям зарубились. 6 мячей на 2. Общий счет 3-3 равный. ЦСКА обыграл Факел благодаря единственному голу в матче 1-0. С таким же, кстати, счетом закончился матч Краснодара. Краснодар выиграл Ахмат. «Зенит» бескомпромиссно разгромил московское «Динамо». Там 3-0, причем Соболев оформил дубль и даже порвал сетку ворот москвичей своим ударом. Такой вот мощный парень. Кстати, заявил, что хочет стать лучшим бомбардиром сезона. В этом сезоне, соответственно, да. Махачкалинская «Динамо», в отличие от столичного, крупно выиграла «Крылья Советов» 4-1. Ну и «Спартак» был сильнее «Балтики» 2-1. Положение лидера в турнирной таблице в итоге не изменилось. «Краснодар» как был, так остается номером один. За ним идут «Зенит», «Спартак» и «Махачкалинская «Динамо». Пока вот такие результаты у нас в футболе имеются. Ну и о мировом футболе тоже не забудем. Такой околофутбольная десертная новость. Стали известны подробности свадьбы Роналду и Джоржину. Напомню, они делали это все в тайне 11 августа в собственном особняке в Португалии. Специально регистратора туда пригласили. Были только самые близкие, их 5 детей, родственники и ювелир. Ювелир, который, видимо, помогает Роналду во многом. По брачному договору, который они заключили, Роналду в случае, не дай бог, конечно, развода, пожизненно будет платить Джоржине 100 тысяч евро в месяц. Ну и уже первые изменения были замечены в жизни Роналду после брака. Во-первых, он впервые в карьере...
1: Нельзя гулять до... После 9, да, наверное?
2: Это, я думаю, они не выносят из избы своей в Португалии вот эту информацию. Но он впервые в карьере покрасил волосы в рыжий цвет. Это первое изменение. Угу. Вот. Ну и потом он в интервью в одном очень авторитетном изданию заявил, что, возможно, это мой последний год в футболе. После появится много свободного времени. Хочу больше отдыхать, путешествовать, смотреть и играть. Как ты думаешь, во что? После футбола.
1: Не знаю.
2: В падл.
1: Насколько я знаю, у него там очень большое количество других бизнесов, поэтому в падл он не поиграет.
2: Ну, он говорит, я хочу тратить то, что заработал за 25 лет. А потом добавляет, заработали.
1: Вместе.
2: С Джорджиной.
1: Естественно. Больше там никто не участвовал. Ну, но еще есть одна мечта, конечно, с сыном поиграть на одном поле, в одной команде. И закончить, насколько я помню, в Порту, где он и начинал. Ну, сыну уже 16. Ну, уже. В принципе, могут встретиться. Сейчас еще батя отзвонится, договорится, возьмет его в Порту на один матч. Кто знает.
2: Леброн так и делал, по сути. Плюс-минус из НБА. Короче говоря, все новости основные о спорте я вам озвучил. Надеюсь, что также много будет новостей и в нашем драйв-чате. Отправляйте ваше сообщение. Что вас раздражает вот сейчас с утра пораньше? 915-459-2020. Пишите.
0: Поехали. Драйв.

0: Включите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: А в каком магазине можно купить все для школы?
5: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
6: У Максимату, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-443. ИНН 770-329-54-63.
7: Миртанков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получайте их в ответ. Празднуйте день рождения Мира Танков с нами. Срок акции с 5 по 19 августа. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов и выигрышей, сроков, месте и порядке получения на tanki.su/подарки. 12+.
8: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
9: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России, номер 1000. Реклама 0+.
11: Вот это ухватил!
12: Ура! Купила! Мое!
13: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
14: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
15: Любимые смешарики уже в ленте. С 13 августа по 7 октября. Покупайте на кассе в гиперленте всего за 149 рублей за каждые 2000 рублей в чеке. Или покупайте игрушки за 199 рублей без привязки к сумме чека. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей, а еще вас ждут эксклюзивные герои.
16: Только в ленте. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
17: Мир. Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
18: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
19: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
20: Авторадио.

0: Ну вот и дождались, ребята. 7.40 практически в столице. Продолжаем сеанс психотерапии в драйв-чате. Выясняем, что бесит сегодня, раздражает немного вас, дорогие наши. Главный, конечно, триггер с утра — это, конечно, пешеходная и офисная логистика. Многие, кто уже доехал до работы, ну, как-то их раздражает в моменте даже, я так скажу, внезапно останавливающиеся посреди тротуара или в дверях метро люди, чтобы посмотреть вот в телефон или «а туда я ли я иду?». Я к этому же списку отношусь, кто идет постоянно позади. Вот когда ты идешь по эскалатору, и потом человек хоба резко колом встает, говорит «ой, мне не туда!».
1: И назад начинает пятиться.
0: А нам что делать в этот момент? Ну да ладно, давайте посмотрим, какой мелкий, может быть, бытовой раздражитель прямо сейчас испытывает ваше терпение. 915-459-2020.
2: Драйв-чат. Поехали.
0: Так, ну что, полетели.
1: Дина пишет: очень бесит любимая кофемашина. Все бы хорошо, но муж встает на 2 часа раньше меня и, естественно, хочет кофе. Включает ее, и она орет, орет на всю квартиру. Закрыть дверь, скажете вы, не помогает. Мне кажется, даже соседи просыпаются от этого звука.
0: Так, пишу прямо с рабочего места. Меня трясет просто невероятно. Коллега напротив сидит и ровно каждые 3 секунды громко, ну, его можно понять, конечно, но погода такая, шмыгает носом. Туда-сюда циркулирует, так скажем. Но предложение дать ему салфетку или, ну, сходи, купи капли, отвечает: да не, все нормально, само пройдет. Я вот сейчас не выдержу и заклею ему нос скотчем. Вот, но это да, это бывает такое.
1: Тут Мария написала, говорит, что, ну вот представьте себе, ну, начало самой практически рабочей недели. Я нарядная, в шпильках, платьишки, погода бог с ней, но ты выходишь и сразу, как только переступаешь порог подъезда, заканчивается асфальт, а вместо него вот эта вот асфальтовая крошка, потому что дорожники все разрыли, а обратно все восстанавливать не спешат. И в итоге и тротуара нет, и даже по дороге пройти невозможно, потому что там то же самое. Как красивой девушке ходить?
0: Вот буквально вчера, наверное, каждый себя так сейчас вспомнит в этой ситуации. Стою на кассе в супермаркете.
1: Так.
0: И передо мной женщина, ну, как сказать, молодая, да, прям вот ухаживает за собой. Я еще так, человек пишет, засмотрелся немного. Но потом она решила, что вот эти 200 рублей, что она там покупала, я не знаю, выкатила мелочью. Знаешь, по 50 копеек, по рублю, видимо, решила скинуть, я не знаю, разбила там что-то, свою копилку. Выспала на прилавок и считает. Сбивается, начинается заново. И никого она, знаешь, как бы не смущается, что там уже очередь собралась. Просто стоит, все это очень делает медленно. Кассир, что же на нее так вот смотрит, руку поперев щечку. Вот
1: она, ну, а ей что делать, кассирша?
0: А ей что, она и не спешит. Я всегда, когда стою в такой момент, да, даже когда набираю большую корзину, я всегда кассира прошу, говорю, можно помедленнее? Не кидайте в меня. Ну, вот, знаешь, когда пошел, давай, быстро, убирай. Ну, хочется как-то сложить там, да, как бы химия с химией, там, ну, овощи с овощами. И я прям переживаю, если очередь собирается, я не успеваю. А тут, видишь, по мелочи, по рублю накидал и плевать ей.
1: Я часто вижу, что бабушки так приходят, начинают долго считать, и в какой-то момент кто-то в очереди не выдержит, говорит, давайте я вам оплачу, и вы идите спокойно, я рассчитаюсь, карточку прикладываю.
0: Извини, бабушка, ты возраст бери, пока он там отсчитает. Ну и плюс это другая совершенно тема, Иван Сергеевич, хорошо? Бабушка по своей воле, что ли, пришла, мелочь там насчитывает?
1: Нет, нет, не по своей, наверняка.
0: Давайте продолжим чуть позже. 915-459-2020. Тема вы помните, давайте еще раз ее напомню. Что вас в данный момент очень сильно прям вот выбешивает и может вывести вас из себя, раздражает, да, вот в эту данную секунду? Можете поделиться, выпустите пар. Через несколько минут, кстати, поговорим с одним специалистом, отметим, на этой неделе отмечается день секонд-хенда, ребята.
1: Ух ты, вот это праздник.
0: Да, что там, как там, что там нового завезли, и можно ли вообще оттуда выйти стильным, красивым человеком? Об этом, обо всем нам тоже расскажет специалист через пару минут.
2: Драйв-шоу. Поехали!

0: Реклама.
1: Диагностика и лечение заболеваний лор-органов у взрослых и детей. Врачи-отоларингологи диагностического центра «Гиппократ» – это опыт и результат. Звоните 927-225-60-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Чем больше, тем лучше. С 1 по 31 августа скидка до 20% на жалюзи и рулонные шторы. Ваша скидка растет вместе с суммой заказа. Подробности на jaluzinsk.ru. Договорись с солнцем.
3: Столовая.рус – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23, бывший узел связи.
4: Блакова встречай! Выставка меда от Российского союза пчеловодов. Свежий, качественный, натуральный мед и продукция пчеловодства. С 12 по 21 августа возле ТЦ «Энергетик». При покупке 3 кг сортового меда 1 кг цветочного в подарок.
5: Ресторан «Волжанка» приглашает на бизнес-ланчи ежедневно по будням с 12 до 16 часов. А если нет времени, скачайте приложение «Бал Волжанка» или сделайте заказ по телефону 8-937-2-555-444. Приятные цены и щедрые порции гарантируем. Академика Жук, 10А.
6: Внимание, Балакова! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балакова. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балакова. 22 15 22.
7: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тарнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
9: Иногда достаточно одного взгляда в зеркало, чтобы захотеть перемен. Пластический хирург из Саратова Шварцман Игорь Анатольевич, врач с большим опытом работы, ведет консультативные приемы и выполняет пластические операции лица и тела. И теперь прямо в Балаково, в Омега Клиник.
1: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
10: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
1: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
0: Реклама на Авторадио.
11: 44-82-81.
0: Музыка.

0: Это драйв-шоу «Поехали» в эфире Авторадио. Друзья, предлагаем к этой минуте прямо сейчас попробовать обновить ваш гардероб, причем сделать это максимально необычным способом.
1: И бюджетно.
0: Напомню, да, что на этой неделе во всем мире отмечается неофициальный, но дико популярный день секонд-хенда. Отношение к вещам с историей у всех, конечно, абсолютно разные, но тренд на осознанное потребление и винтаж сейчас.

0: очень сильно искать, потому что все-таки секонд-хенд – это не магазин обычный, там нет манекенов каких-то красиво наряженных, да, с какими-то трендами. Это обычно наваленная гора вещей, куча, и там нужно очень-очень сильно искать. И чаще всего, но там просто лежать какой-то куче, и тебе нужно реально все перерыть.
1: Лена, вот, а как, можно узнать, вот самое дорогое, что вы там находили, но покупали по дешевке, ну, скажем так, вот действительно уникальное, яркое, что запомнилось?
0: Но я находила там пиджак мужской, и он стоил в районе 1000 рублей, но он был супер качественный, супер классный и какого-то хорошего бренда.
2: Скажите, пожалуйста, Лен, на что нужно обращать внимание при выборе вещей? Вообще там, может быть, есть какие-то ограничения по размерам?
1: Кровь! Вдруг на рукаве.
0: Да, про правила безопасности не забываем, но что касается конкретно вещей, конечно же, обращать внимание на качество ткани. Потому что даже если ты покупаешь в секонде, ну, не стоит покупать какую-то тряпочку, которая не хочется, не будет хотеться на себя надевать. Поэтому хорошее качество ткани, оно, естественно, встречается в секондах, потому что люди разные, бывает, люди разные одежду отдают туда. Поэтому я рекомендую выбирать, ну, какие-то более натуральные, возможно, составы, если, опять же, вам это принципиально. Выбирать более плотные ткани, они будут носиться дольше. И выбирать какие-то вневременные вещи, а-ля не трендовые, потому что с трендом в секонде особенно можно очень сильно пролететь.
2: Базовые какие-то?
0: Модные. Да, какие-то базовые, понятные, там, футболки, рубашки, не знаю, обычные простые брюки или джинсы. Это то, что всегда можно будет носить, и это никогда не будет с моды.
2: Лен, скажи, пожалуйста, как раз про размер вопрос. Там большие размеры-то бывают? Вот, например, 58-й пиджак или 50-й размер обуви?
0: Слушайте, ну, насчет обуви ничего не могу сказать, а вот пиджак я как раз мужской 56-го размера покупала. Вполне себе.
2: Неплохо.
0: Хорошенький такой.
1: Так вы его брали для себя.
0: Оверсайз.
1: А, я забыл модное слово. Мешок называется. Так, подводим итог. Если хотите модно, стильно, но, правда, потратить большое количество времени, сэкономить, то найти в секонд-хенде можно, но, а там уже смотрите сами. Спасибо большое, стилист Лена Червова прямо сейчас нам рассказала, как быть модным за копеечку.
0: Спасибо. Всего доброго.
3: Поехали. Драйв-шоу на Авторадио. Реклама.
4: Милый, собираем чемоданы.
5: Мы же только разобрали.
4: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
6: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
7: Когда деньги нужны срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на заем онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот.
8: «Корона».
9: Подробнее на «Корона.ру». Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 212-07-19-00-19-08 от 07-08-2012 года. Новосибирская область. ГО «Рабочий поселок Кольцово». РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-87-9. Возрастная категория 6+.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
12: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Плохой полицейский.
14: Все живут по моим правилам, даже преступники.
13: И хороший полицейский.
15: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
13: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». Сегодня в 8 вечера на ТНТ. 16+.
16: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
17: Оценивай свои финансовые возможности и риски.
18: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Platinum». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Platinum» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Белгородская область подверглась ракетному удару ВСУ. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: 6 человек погибли, еще 4 пострадали, в том числе 14-летний ребенок при обстреле села Колосково в Белгородской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатор Александр Шуваев. Двоим пострадавшим помощь оказали на месте, от госпитализации они отказались, остальных доставили в Валуйскую ЦРБ. В результате обстрела также сгорела постройка и был поврежден легковой автомобиль.
0: Про мошенников.
2: Кибермошенники запускают фишинговые сайты, где автомобилистам предлагают получить ваучеры на топливо. Об этом сообщает ТАСС. Чтобы создать ощущение легитимности, на веб-страницах размещают фразы официальной программы и правительственные инициативы. Для получения ваучера от пользователей требуют указать фамилию, имя, отчество, номер телефона и данные банковской карты. Как уточнили в пресс-службе, появление первых подобных ресурсов зафиксировано в июне. Тогда на ЗС наблюдались массовые очереди. В тот месяц мошенники предлагали от 20 до 100 литров бензина или дизеля. Сейчас злоумышленники обещают сразу 5000 литров топлива. Продолжение темы мошенничества. В преддверии учебного года мошенники начали публиковать фейковые предложения о сдаче квартир, выманивая предоплату у приезжих студентов. Об этом ТАСС сообщил член комиссии Общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Мушаров. По его словам, подобные предложения всегда окажутся выгодными. В них обещают отличный ремонт, приветливого арендодателя, пешую доступность к вузу, невысокую стоимость или даже освобождение от коммуналки. Общественник предупредил, что иногда у аферистов есть и офис, куда студент приходит подписывать бумаги и платить, а номер собственника ему дают только после оплаты, чтобы он мог договориться о встрече.
0: Про санкции.
2: Евросоюз этой осенью планирует принять самый масштабный с 2022 года пакет санкций против России. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что число подсанкционных российских граждан компаний и организаций может вырасти на треть. Каллас не раскрыла содержание ограничений, но я напомню, что 23 июля Евросоюз в рамках 21-го пакета антироссийских санкций ввел ограничения в отношении 170 организаций и 48 физлиц. В частности, под рестрикции попали 94 российских и 4 иностранных банка, а также 33 кредитно-финансовые организации.
0: Про нас.
2: Каждый шестой работающий россиянин почувствовал конкуренцию со стороны искусственного интеллекта. При этом 40% респондентов заявили, что новые технологии, наоборот, облегчили им работу. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на исследование. Наиболее уязвимыми перед развитием искусственного интеллекта россияне считают маркетинг и рекламу. Далее следуют музыка, кино, изобразительное искусство, информационные технологии, экономика и финансы, гуманитарные специальности и юриспруденция. Меньше всего респонденты опасаются за занятых в сельском хозяйстве, энергетике, рабочих профессиях, а также медицине и фармацевтике. Официальный курс доллара 84 рубля 54 копейки. Курс евро 97 рублей 51 копейка. Между тем, в банке игры много денег, счастливый сезон. Сейчас 17 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму. Это значит, очень скоро мы сыграем на 34 тысячи. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Драйв-шоу.
3: Мы поедем, мы помчимся, мы помчимся, мы поедем.
0: Поехали.
3: Утром ранним
0: на Авторадио.
4: На встречу отличному настроению едем в компании друг друга. Это Авторадио. Здесь драйв-шоу «Поехали». Здесь Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
4: Поделюсь очень скоро автомобильными новостями, что интересного там завезли, на что стоит обратить внимание. Не прозевайте, как и возможность оказаться в нашем драйв-чате. Сегодня мы вас спросили, а что вас сегодня в данный момент раздражает, выводит себя, может быть, чуть-чуть бесит в эту самую минуту. Давайте выпустим пар. 915-459-2020. Пишите.
1: Но что вам точно может поднять настроение и в целом улучшить финансовое положение, это, конечно, игра. Много денег на Авторадио, в банке которой сейчас 17 тысяч рублей. Вступить в игру не так сложно. Прямо сейчас можете сделать это на сайте Авторадио.ру. Ну и буквально через одну маленькую песню забрать у нас эти деньги.
0: Драйв

0: обязательно сбудутся, причем 10 сентября, когда случится третий суперфинал игры «Много денег» на Авторадио. И мы этого дня очень сильно ждем и движемся навстречу ему, потому что именно тогда мы узнаем имя победителя, чья мечта станет реальностью. У вас есть еще время, ребята, чтобы успеть в игру. Ну, заходите, вступайте. Тем более сегодня в банке, давайте на сегодняшний день вернемся, у нас 17 тысяч рублей, и мы их очень скоро, буквально через несколько секунд, разыграем. Также напомню, что с нами наш генеральный партнер игры Озон Банк в этом сезоне, и он эту сумму удвоит, а это уже значит не 17, а 34. Супер! Класс! Начать день, вот так утро понедельника, с такой приятной циферкой в кошельке. Итак, как же вступить в игру?
1: Заходите на сайт Авторадио.ру, дальше вводите свой номер телефона, устанавливаете в мобильном вместо гудков гимн Авторадио и коротко описываете свою мечту. Ну все. После этого продолжаете слушать внимательно наш эфир и ждать, когда ваш номер выберет наша радиорулетка.
0: Да, дальше мы уже с вами созваниваемся, слышим вместо гудка гимн Авторадио. Если он установлен, все есть. Это класс, 3000 рублей, как и прописано в правилах. Ознакомьтесь с ними, они сразу ваши. Называйте песню, которая звучала перед игровым эпизодом, то забираете сразу 17 тысяч рублей. Ну и напомню еще раз, Озон Банк удвоит, это уже не
1: 17, а 34.
0: Супер, все верно. Итак, готовы?
1: Я думаю, всегда, что да.
0: Давайте тогда остановим нашу радиорулетку, переходим к делу.
1: Так, радиорулетка выбрала номер. Какой красивый номер! 4 восьмерки в конце этого номера, представляете? Принадлежит он Андрею из Челябинской области. А мечтает он буквально о следующем. Пишет: в нашем городе плохо убирают снег, поэтому хотел новый погрузчик-экскаватор GCB. А город Коркино. Вот. Давайте позвоним, поговорим подробнее с этой всей историей, разберемся. Андрея мы набрали. 4 восьмерки. Префикс 951. Сначала гимн Авторадио. Разумеется, это пропуск в эфир и в игру. Так, есть.
0: Ну, мы уже навстречу успеху движемся. Город Коркино, это в Челябинской области.
1: Алло, Андрей, здравствуйте. Это Авторадио. Вы в прямом эфире. Игра «Много денег». Здесь Денис Курочкин, Вань Броневой.
0: Доброе утро.
2: Доброго здоровья вам, добрые люди.
0: Привет-привет, Андрей. Ну, давай знакомиться чуть ближе. Во-первых, 3000 рублей мы тебе отдаем, потому что гимн Авторадио мы услышали. Значит, мы, собственно, в игре. Это здорово, это классно. Теперь будем выяснять о твоей мечте. Ты указал, что город Коркино в Челябинской области плохо убирают зимой. И тебе необходим мощный снегоуборочный такой, даже не аппарат, а прям целый, наверное, какой-то агрегат здоровый.
1: Покрузчик экскаватора.
0: Все верно?
2: Трактор, да, верно. Верно.
0: И ты прям будешь город сам самостоятельно убирать?
2: Ну, конечно, улицы чистить будем.
0: Вот это супергерой живет в Коркино. Вот это да. Я, кстати, смотрел тоже такие большие аппараты. Они, скажу, что не дешевые. Там от 1,5 миллиона рублей они стартуют.
1: Ну, еще бы, это же спецтехника. Тем более, вон бренд конкретный, GCB, это дорогой бренд.
0: Слушай, Андрей, а ты умеешь управляться с такой техникой? Или, ну, в процессе научишься? Ничего не понял.
1: Ну, я, наверное.
2: Умеешь,
0: понятно. Слушай, ну здорово. Надеемся, что 10 сентября, когда случится третий суперфинал, у тебя удача будет прям, знаешь, не то что улыбаться тебе, но и обнимать, и ты станешь победителем и получишь то, о чем мечтаешь. Но давай вернемся в день сегодняшний. У нас в банке 17 тысяч рублей, и если ты нам назовешь песню, которая звучала перед игровым эпизодом, то эта сумма будет твоя.
2: Я понял вас, но, к сожалению, нет, не смогу назвать.
0: Эх, супергерой был занят. Но в любом случае, 3000 рублей ты у нас получил.
1: Тем более, что генеральный партнер игры «Озон Банк» удваивает этот выигрыш. Теперь он составляет уже не 3, а 6 тысяч рублей. И уже очень скоро ты, Андрей, получишь эти деньги на твою карту «Озон Банк». Мы тебя с этим поздравляем.
0: Ура, ура, ура. Молодец. Теперь ждем 10 сентября. Будь-то в этот день внимателен, отложи все дела. Это касается не только Андрея, но и всех участников нашей невероятной игры. Вдруг именно этот день кардинально, полярно поменяет вашу жизнь, и мечта обретет реальность.
1: Именно в этот день у нас пройдет третий суперфинал нашей игры «Много денег на Авторадио», но будет еще и под самый Новый год дополнительный шестой суперфинал. А в нем генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну мечту. Ну а удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечта-бот на сайте Авторадио. Что же касается денег в банке, то там было 17, а теперь уже 19 тысяч рублей.
0: Угу, я уверен, что кто-то в следующем игровом эпизоде эта сумма у нас заберет. Запускаем нашу радиорулетку. Всем удачи.
3: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора. Генеральный партнер ООО «Озонбанк». С «Озонбанком» для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года.

0: Погода. Сегодня в Балаково местами кратковременный дождь. Температура плюс 17 градусов. Ветер западный 3 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 15, плюс 34 градуса. Ветер западный 7 метров в секунду.
1: Реклама. Внимание! Дарим хорошее настроение с каждой покупкой в Суперспорт и объявляем глобальную распродажу. Скидки до 50% на спортивную одежду и обувь от ведущих мировых брендов. Мы не просто продаем, мы делаем жизнь ярче. Суперспорт. Двигайся с нами. Тарнавская 9.
2: Скидки на выделенный ассортимент. Подробности в магазинах Суперспорт. Акции действуют с 10.00 10 августа до 20.00 23 августа. ООО Суперспорт. ОГРН 120-640-0013-160. Не является публичной офертой.
3: Красивая улыбка начинается с заботы о здоровье зубов. Стоматолог и я. Это профессиональный осмотр, лечение, протезирование и реставрация зубов. Профессиональная гигиена полости рта с использованием качественных материалов и современного оборудования. Индивидуальный подход к каждому пациенту и команда опытных врачей для вашего комфорта и уверенности. Стоматолог и я. Гарантия вашей здоровой и красивой улыбки. Город Балаково. Улица Бульвар Рос 9, улица Ленина 107, плюс 7 937 801-89-92.
4: Хотите вернуть молодость и уверенность? В Омега Клиник помогут раскрыть вашу красоту. Пластическая хирургия для лица и тела, коррекция век, подтяжка лица, липосакция, эстетика груди и многое другое.
5: Скидка 15% на пластические операции все лето.
4: Телефон 46-20-20. Сайт omegahospital.ru.
6: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
2: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Тополиный пух, жара, июль.
8: Закажи жалюзи на Минской 16 и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.

0: Поехали!
1: Итак, драйв-шоу «Поехали» по-прежнему с вами. Ну и как пела группа «Добро» только что в нашем эфире, на счастье он здесь, на наше счастье он не с пустыми руками. Денис Курочкин и его автомобильные новости. Встречайте.
0: Автоновости. Поехали.
2: Начнем с легкого юмора. Самые сенсации, которые мне попадаются и ее обсуждают. Я надеюсь, что вы этим не пользовались, но все же. Российские ведьмы начали снимать порчу с бензобаков.
1: Ну, наконец.
2: Чтобы машины меньше ели бензин. За деньги они обещают привлечь топливо, заговорить двигатель, снять проклятие с автомобиля и превратить 92-й в 100-й. Стоит такое от 1,5 до 16 тысяч рублей.
1: Ну, как будто дешевле, чем на ТО везти машину.
2: Как будто бы это бред. И нужно проветривать немножко салон своего автомобиля и не верить в эту чушь, потому что, ребят, я не просто так начал с этого. Это, конечно, смешно, но, надеюсь, вы этим не пользуетесь. Теперь начнем с действительно серьезных новостей. Со строгой инспекцией, которая прямо сейчас разворачивается на дорогах страны. Госавтоинспекция усилила контроль за непристегнутыми ремнями. И теперь под удар попали любители проехаться на расслабоне на заднем сиденье. Потому что их вот тормозят. И выписывают
1: проверяют,
2: штраф.
1: Да,
2: но пошли дальше. Камеры на дорогах научились четко фиксировать пассажиров второго ряда. Вот, а штраф 1000 рублей за каждого непристегнутого по закону прилетает именно владельцу машины. Так что привычка делать вид, что сзади пристегиваться не обязательно, а теперь бьет по кошельку водителя. И если с вами едут, ребята, позади пассажиры, ну, прям прежде чем нажать на газ, можно жестко скомандовать всем в салоне пристегнуться.
1: Вот но, так. Но это еще и безопасность. Потому это что есть статистика, и точно. Она печальная.
2: Движемся вперед. Российский союз страховых компаний ожидает роста средней стоимости автозапчастей уже в сентябре, который настанет вот скоро. Новый справочник цен начнет действовать 19 числа, 19 сентября, после чего средняя выплата по ОСАГО может увеличиться на 7-8%, а для некоторых марок рост может оказаться еще выше. Далее у нас новости зарубежные. Владельцы Mercedes AMG в США начинают обращаться в суд, заявляя, что металлические логотипы AMG на сиденьях стали причиной ожогов. В обоих случаях на коже оставались следы в форме эмблемы после контакта с нагретым металлическим значком. То есть клеймит своих покупателей.
1: Концерн. Своих жеребцов.
2: Да. Сел, держи-ка, чтобы не пересел никогда на другой автомобиль. С чем это связано, непонятно, но нагревается мощно. Поэтому вот сейчас идут разбирательства. Проверьте, если среди наших слушателей есть тоже вот владельцы данного аппарата, ну, жжет, не жжет. Что там? Почему?
1: Как будто к ведьмам опять вернулись.
2: Ну и давайте на финальный аккорд, который заставит всех нас знатно погордиться отечественным авторынком. Аналитики, значит, подбили итоги июля и выяснили, что Россия официально вернулась в пятерку крупнейших автомобильных рынков Европы, поднявшись сразу на 5-е место и обогнав Испанию. За прошлый месяц у нас в стране реализовали больше 122 тысяч новых легковушек, я об этом говорил. Причем до 4-го места, где закрепилась на данный момент Италия, нам не хватило буквально 1000 машин. Вот. Спрос огромный, дилеры работают на полную мощность. С одной стороны, это здорово, рады за них, а с другой стороны, в утренних пробках становится все теснее и теснее. Ведь старенькие-то машины никуда не делись, понимаешь, а новые приобретаются. Но в любом случае, это здорово, что есть такая возможность, что вы обновляетесь, и появляется все больше и больше тех людей, которые вместе с нами передвигаются по стране. Ну, здорово же. Поэтому давайте, друзья, настраивайте авторадио намного громче. Впереди у нас будет классная, невероятная подборка музыкальная, а потом еще мы с вами встретимся в драйв-чате и, плюс ко всему, поиграем. Забава у нас также будет. Купи слона, номер мы объявим, поэтому готовьтесь выиграть подарки.
0: Поехали! Драйв-чат!

0: Замена! И какая? Амортизаторы, диски, колодки и свечи бренда Links Auto в автосервисах Fit Service. Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, пирожное бисквитное Орион Чоко Пай 480 граммов 237 рублей с 13 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
4: А в каком магазине можно купить все для школы?
5: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
6: ООО «Максимум РУ». Москва. Улица Красная Брезня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
7: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
8: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
10: Мир. Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
12: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
13: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
14: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО Альфа-банк.
15: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
16: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
17: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
18: Подробности на comtogether.t2.ru.
19: На старт, внимание, школа! В спортмастере шок цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей, кроссовки за 999 рублей.
20: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получайте их в ответ. Празднуйте день рождения Мира танков с нами. Срок акции с 5 по 19 августа. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на tanki.ru/подарки. 12+.
21: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. Сбербанк. ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО МВФ Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
22: Авторадио.

0: Драйв-чат. Поехали.
1: Итак, коллега, который громко чавкает на весь кабинет, или, возможно, прохожий, идущий со скоростью улитки прямо перед вами. Пишите, ребят, что вас дико сейчас в данный момент выводит из себя, вот в эту самую минуту. Давайте выпустим пар, чтобы было проще, легче влиться в рабочие моменты. 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК.
2: Очень бесит огромное количество будильников у мужа, пишет нам Зинаида. Говорит, что он не может встать с первых трех, и не всегда даже с шести удается ему подняться. А квартира-то общая, и как бы кровать-то тоже одна. Что делать, не понимаю, но каждое утро просыпаюсь с ним, и раньше, чем он.
1: Денис написал: «Привет, парни, прямо сейчас, в данный момент, бесит обочечники на шоссе энтузиастов и мотоциклы, летящие между рядами, когда ты собираешься перестраиваться в другой ряд. Бумовисты во всем мире, что ли, не знают, где у них включаются поворотники».
2: Баварский автопром.
1: Не скажу, что уже давно ребята переплюнули другие.
2: Какие?
1: Вот те, про которых я говорил в автоновостях тоже, на Мерседесах. Буквально вчера, вот знаешь, когда едешь, вот налево нужно повернуть. Абсолютно пустая дорога, две полосы. Так. Нужно было повернуть налево. И я вижу, как он вдали. Ну, он то несется, то тормозит. Думаю, ну, я включил поворотник, стою, жду. Минуту я его ждал, он подъехал и повернул туда, куда мне надо.
2: Но не показал поворотник.
1: Я всю дорогу сзади ехал и сигналил ему в спину. Прям вот, чтоб он оглох. Но он спокойно ехал.
2: Мне кажется, чудаки в целом встречаются везде. Но это хороший знак. Значит, в Мерседесе хорошая шумоизоляция.
1: Нет, просто...
2: А?
1: Не могу слово подобрать. Вот. Эфирное.
2: Ач! Не получилось.
1: Есть фильм такой, «Конченое». Вот я думаю, что вот он как раз к этому фильму имеет отношение, этот мужчина. Так, бесит соседи по кабинету, пишет Надежда. Один говорит: слишком тихо, чтобы его услышать, надо все выключить и не дышать. А второй смотрит ролики без наушников. А еще им обоим всегда жарко, а мне холодно. Такие коллеги у Надежды.
2: Чудная. Да. Атмосфера максимально рабочая.
1: Дружелюбная, хорошая.
2: Френдли. Так, ну, мы можем вас обеспечить хорошей атмосферой в игре под названием «Купи слона». Тем более, что там подарки такие, что, ну, правда, можно исполнить мечты.
1: Конечно. Звоните 258-3320, код Москвы 495. Сразимся с вами. Поэтому давайте, не медлите. Хватайте телефон, ждем.
0: Драйв-шоу. Поехали.

0: Реклама. Новинка сезона в полипрофиле. Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони. Телефон в Балаково. 221-300.
1: Ресторан «Волжанка» приглашает на бизнес-ланчи ежедневно по будням с 12 до 16 часов. А если нет времени, скачайте приложение «Бал Волжанка» или сделайте заказ по телефону 8-937-2-555-444. Приятные цены и щедрые порции гарантируем. Академика Жук, 10А.
2: Урожай радует, а банок не хватает? Не беда! В магазине «Коробочка» есть все для консервации. Банки любых объемов, крышки, ключи и нужные мелочи. «Коробочка» поможет сохранить вкус лета. Поворот на базу «Кристалл». Работаем без выходных.
3: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково, Тернавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-00.
4: Компания «Кровля. Региональная сеть». Все для крыши, забора, фасада, водосток, профтруба и прочие строительные материалы в любой ценовой категории. Все к нам, пенсионерам, льготная доставка. Мы находимся вокзальная 21Е.
5: 8-927-794-64-64.
6: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваши предложения прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.

0: «Спи, слона».
1: Поехали! Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Ноль плюс.
2: Ну что, последний месяц лета в разгаре, но у нас есть возможность продлить, друзья, это чувство беззаботного веселья. Сегодня мы подарим вам частичку того самого детства. Два билета в парк развлечений «Остров мечты».
3: Ну и по этим билетам вы сможете посетить 65 аттракционов и 5 шоу «Острова мечты» в крытой части парка и в новом уличном пространстве. Бороться за эту красоту, за эти билеты будет у нас Ирина из Домодедова.
2: Ир, доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Доброе-доброе, добрейшее утро, страна, добрейшее утро, авторадио, добрейшее утро, ребята.
2: Ты в отпуске, что ли? Такая счастливая.
4: Столько радости. Я не в отпуске, я счастлива, потому что я вам дозвонила.
2: Как приятно тебя слышать, Ирина. Мы тоже очень рады нашей встрече. Давай тогда сразу к правилам, к игре, чтобы тебя отправить в ближайшие дни как раз в «Остров мечты».
3: Да, смотри, ты наверняка посещаешь маркетплейсы, там что-то покупаешь.
4: Естественно.
3: Обязательно. Отзывы оставляешь?
4: Вы знаете, да.
3: Ну вот, хорошие или плохие? Или только плохие?
4: Всякие.
3: Понятно.
2: Всякие.
3: Ну вот так, по всяким отзывам мы сейчас собрали нашу игру. Итак, три отзыва тебе озвучим на конкретный товар с маркетплейса. Будем двигаться от самого сложного и наименее понятного отзыва к самому простому и, ну, очевидному. Твоя задача просто понять, о каком товаре идет речь.
2: Все понятно и ясно, Ирин?
4: Да-да-да, сейчас буду понимать, давайте.
2: Давай, ты только не отвлекайся ни на кого и ни на что. Поехали.
4: Нет-нет-нет-нет.
0: Купи, купи слона.
3: Итак, первый отзыв, наименее понятный, оставила счастливая мамочка двух ангелочков. Взяла мужу на годовщину. Цвет солидный, но пластик хлипкий. Муж в первый же день умудрился упасть и подарок весь погнул. Еще и чехол потерял где-то. Поставила 3 звезды чисто за то, что в руке сидит удобно.
2: Стильная вещица.
3: Много.
2: Есть мысли, да, или движемся далее, пока можно двигаться далее?
4: Ну, что-то мужское.
2: Ну,
4: так.
2: Давай дальше.
4: Или это... Давайте.
2: Борис. Барбарис. Он так

0: меня как будто, да? Как будто бы вчера вот я делала то же самое. А вдруг это не зонтик? Вдруг это ошибка? Может быть, третий послушаем?
1: А я получу подарок, если буду слушать еще третий.
2: Мне кажется, вот как только ты поздоровалась и комплиментов нам отсыпала, сразу получила подарок. Практически. По крайней мере, у нас в голове. Ну что, останавливаемся на зонтике или...
0: Или дальше. Или на зонтике.
1: Знаете, наверное, на зонтике. Все.
0: Уверена? Один шаг и пропасть.
2: Молодец.
0: Или все...
1: Тогда слушаю третий.
2: Да что ж такое-то? Ну, давай послушаем третий, если тебе очень нужно. Пожалуйста, оставил его одинокий волк 95. Стильный, черный, большой, брал под пальто. Здесь... Парк почему-то я вспомнил. Но у него есть одна бесячая суперспособность. Как только я его раскрываю, погода улучшается. Стоит забыть его, небесная канцелярия врубает ливень на полную катушку. Короче, вещь хорошая, но работает как шаманский бубен. Но наоборот. 5 звезд за управление погодой в Москве.
0: Но?
1: Ну, конечно, зонт.
0: О, приколы, Севана. Ну, конечно, это градусник. Зонт, говорит у нас Ирина. Ответ принят. Давай проверять.
3: Ответ верный. Это зонт.
0: Ничего себе! Как неожиданно!
2: Неожиданно и приятно!
0: Самый актуальный, мне кажется, на день сегодняшний аксессуар, который пригодится москвичам и по области тоже. Ну что, Ирин, поздравляем! 2 билета в остров мечты. Твои!
1: Спасибо.
0: Это что, мне очень нравилось вот это yes.
1: Это радость была. Это была радость.
2: Я понял.
0: Так. Тебе повезло вдвойне, потому что по этим билетам можно посетить не только крытую часть парка, но и новую уличную локацию, где тебя ждет 20 новых аттракционов.
2: Именно эти билеты дают тебе возможность посетить новые аттракционы до официального открытия нового уличного пространства парка, которое пройдет, кстати, 5 сентября.
0: Ура, ура, поздравляем тебя. Спасибо всем, друзья, кто тоже пишет отзывы. Без вас игра бы не состоялась. Тем, кто нам тоже в портал пишет, это тоже классно. Портал, кстати, нам пригодится очень скоро. По теме драйв-чата будем тоже подводить итоги, но уже в следующем часе, а там много сюрпризов. Чуть про кино узнаем и отправимся в далекое путешествие. Да, переходим в новый час. Поехали.
4: Купи. Купи, купи слона. Купи слона. На Авторадио. Реклама спонсора.
5: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 1 билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений ОГРН 11-47-74-65-03-750. 0+.
4: Реклама. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Знаете, чем отличается подарок из универмага России? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколения. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru. 0+.
8: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. А у нас «Москвич». Не оферта.
9: Милый, собираем чемоданы.
10: Мы же только разобрали.
9: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
11: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
10: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
11: Масло, масло, масло, масло. Бесплатная замена масла.

0: масло в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofit.fitauto.ru.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Tenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. 9 утра в Москве. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Россиянам рекомендовали ограничить ночные денежные переводы для защиты от мошенников. Об этом подробнее через несколько секунд.
2: Про спонсора.
3: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
2: Про главное.
1: Владельцам банковских карт следует останавливать ограничения на интернет-транзакции по ночам, чтобы снизить риск хищения денег. Об этом сообщает АС со ссылкой на рекомендации МВД. В министерстве пояснили, что сделать это можно в приложении банка, если там есть такая функция. Вместе с тем, в МВД посоветовали устанавливать суточные и месячные лимиты на снятие наличных и переводы по номеру телефона. Особенно это актуально, если на карте хранятся крупные накопления, она пополняется нерегулярно.
2: Про налоги.
1: Доходы бюджета от утиль сбора выросли почти в полтора раза с начала года, об этом пишет «Известия». За 7,5 месяцев поступления в госказну составили почти 310 миллиардов рублей, следует из данных электронного бюджета. Причина индексации тарифов и рост продаж автомобилей на фоне снижения ставок по кредитам. При этом пока удалось собрать лишь 20% от годового плана. В Минфине ожидают, что основная часть поступлений придется на конец этого года.
2: Про ограничения.
1: В России заблокировано свыше 34 тысяч ресурсов, торгующих запрещенными БАДами. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Там пояснили, что блокировке подверглись сайты, торгующие либо незарегистрированной продукцией, либо потенциально опасной для потребителей, пишет «Комсомольская правда». Ведомствам заверили, что специалисты ежедневно анализируют публикации, товарные позиции и сайты интернет-торговли, чтобы выявить предложения о запрещенных биодобавках.
2: Про торговлю.
1: Онлайн-продажи одежды и обуви в России начали расти медленнее в первом полугодии. Объем рынка достиг 1 триллиона рублей, подсчитала Ассоциация компаний интернет-торговли. Это на 16% больше, чем было в январе-июне прошлого года, пишут «Ведомости». За 6 месяцев прошлого года рост составил 37%. Рост рынка в деньгах сейчас во многом поддерживается в основном за счет повышения цен.
2: Про столицу.
1: В сентябре в Москве периоды тепла будут сменяться резкими похолоданиями. Об этом РИА Новости рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, в следующем месяце в столице ожидаются колебания температуры, а также осадки. Он отметил, что характер погоды будет меняться буквально на глазах. Ранее синоптики спрогнозировали россиянам резкие изменения погоды предстоящей осенью, в том числе колебания температуры, сильные дожди и штормы. Наиболее заметные изменения затронут Дальний Восток, Урал, Сибирь, Северо-Западный и Центральный федеральный округа. Официальный курс доллара 84 рубля 54 копейки. Курс евро 97 рублей 51 копейка. Наталья Беляева, служба информации.
3: Реклама. Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений ОГРН 11-47-74-65-03-750-0+.
0: Авторадио. Номер

0: она становится все больше. Это не может не радовать. Большое количество сообщений в драйв-чате, которые мы озвучим. И уже, увы, но подведем итоги. Сегодня выпускаем пар вместе. Спросили вас, что вас в данный момент раздражает или немножечко выводит из себя в эту самую минуту. Да, есть у нас портал, который принимает все ваши жалобы. 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК. Пишите, пожалуйста, драйв-шоу «Поехали» в полном объеме, готовы озвучить. Здесь, кстати, Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
0: А еще к нам присоединится Николай Никулин, наш кинокритик, который даст очередные советы, рекомендации. Что же посмотреть такую, ну, не очень-то солнечную, горячую, жаркую погоду?
1: Лучше так сказать, она действительно полезную и удобную для просмотра фильмов погоду.
0: Уютную.
1: Да, идеально подходящую. Так,
0: чтобы ворваться в кинотеатр. А может быть и остаться на диване. Ну а для тех, кому хочется жары, мы отправимся с вами кое-куда вместе с Михаилом Ронкониным. Тревел-блогер, ведущий телеканал «Моя планета», расскажет нам одну из точек, куда можно добраться и получить удовольствие.
1: Поехали!

0: Ну что, друзья, пришло время подвести кассовые итоги, наверное, узнать, что там в кинотеатрах происходит, что в топе, а что, может быть, наоборот, на что стоит обратить внимание, чтобы оно не осталось незамеченным. У нас есть Николай Никулин, наш кинокритик, который, как всегда, принес самые интересные и актуальные новости из мира кино. Поехали!
1: А может, в кино? Поехали!
0: Николя, доброе утро.
2: Привет. Денис, Иван, доброе утро. Знаете, на стримингах приземлились такие интересные сериалы, про которые я хотел вам сегодня рассказать. Правда, вот оговорюсь, это зарубежные сериалы, но тем не менее, ну, у нас отечественный зритель не брезгует зарубежными сериалами, особенно когда они правда хорошие.
0: Когда они бесплатные.
2: Ну, тут да. Тут без комментариев, да, бывает бесплатные. Встречаются. Итак, сериал «Фонари», друзья. Это сериал из вселенной DC. Ну так, расскажу просто, что это такое за вселенная DC. Может быть, кто-то не знает. Смотрите, есть вселенная с Человеком-пауком, Marvel. Тором. Да, это Marvel. А есть вселенная, где есть Супермен и Бэтмен. Это DC. И вот в этой вселенной сейчас, на самом деле, серьезные проблемы. Ну, вообще, у Marvel тоже проблемы. Ну, и хотя бы Доктор Дум пытается решить. А у DC проблемы. Сейчас один из главных людей, который поставлен эти проблемы решать, это Джеймс Ганн, человек, который создал «Стражей Галактики», он же снял «Последнего Супермена», и он теперь отвечает за то, как будет развиваться эта вселенная. И вот сериал «Фонари» — это действительно такой передовой, уникальный сериал, на который делается ставка. Это сериал про зеленых фонарей. Кстати, помните, «Зеленый фонарь» в свое время выходил, такой фильм, да, с Райаном Рейнольдсом.
0: Потом он стал Дэдпулом.
2: Да, но он до сих пор извиняется за эту роль, потому что, конечно, Дэдпул — это хотя бы... Не то, что хотя бы, это выдающаяся роль, а вот «Зеленый фонарь» — забудем это. А сейчас полная перезагрузка, и играют главные роли Кайл Чендлер и Аарон Пьер. Это действительно такой сериал «Бадди-муви», есть, может быть, слышали определение жанра, когда два напарника расследуют дело. И самое удивительное, что вроде как супергеройская вселенная, и вроде как они межгалактический отряд, то есть полиция межгалактическая. Тем не менее, действие развивается на Земле, и это интересно, потому что здесь все приземлено. Не то чтобы супергерои показывают свои суперсилы, скорее это больше напоминает настоящий детектив. Первый сезон. Действительно, здесь есть две временные линии, серьезное расследование убийства. В общем, это интересно, на это делается ставка. Так что, если вы болеете за Бэтмена и Супермена, их могут спасти только «Фонари», этот сериал. Если действительно он пройдет успешно и зрители его оценят. Но я, кстати, рекомендую, у него очень высокие оценки, мне тоже очень приглянулись первые серии. Другой сериал называется «Ястреб». Я почему хочу на него обратить внимание, его снял Уилл Феррелл, это человек, который прославился многими ролями, например, телеведущего. И он недавно там снимал фильм про Евровидение, где сыграл исландского исполнителя. Вот, очень смешного. Вообще он комик. А еще, главным образом, он и продюсер, и сценарист. Всегда пишет себе шутки. И в сериале «Ястреб» он играет главного героя, который играет в гольф. Кстати говоря, спорт, к спорту он тоже неравнодушен. Он владелец американского футбольного клуба. Настолько богатый человек. А еще он известен тем, что у него выражение лица, знаете, как у камня с острова Пасхи. Всегда очень каменное лицо. Но при этом он замечательно умеет шутить. Ну как, это знаете, поскольку он сам весь вырос из нулевых, то и комедия «Ястреб» очень напоминает комедию нулевых. А сейчас, кстати, таких мало, согласитесь. Очень много различных повесточек, да, будем откровенны. Ну, как их назвать, политкорректных шуток. То есть, в принципе, мы сейчас не можем никого обижать. Уилл Феррелл как будто бы не имеет границ и позволяет себе обижать всех и себя в том числе.
0: Бестактный.
2: Абсолютно бестактный. Он играет в гольф. Гольф такая, знаете, отчасти пенсионерская игра, но он ее превращает в настоящий экшен. Как, кстати, в свое время Адам Сэндлер это сделал, «Счастливчики Гилмори». Но здесь все смешнее, потому что он тут будет конкурировать со своим сыном. Он как бы играет великого чемпиона мира по гольфу, но который уже должен уйти в отставку, его сын занимает позиции, но он всем хочет доказать, что он по-прежнему настоящий ястреб. Вот можете посмотреть трейлер у нас за спиной, он даже такой ходит в кепочке, где написано «Ястреб» с козырьком. Такой типичный гольфист, но очаровательный.
3: Много юмора ты обещаешь.
2: Очень много обещаю. Не политкорректного такого, а морального юмора. Даже иногда немного низменного. Но мы по такому соскучились.
0: Где все это смотреть?
2: Это все на стримингах, друзья, все это приземлилось, так что посмотрите.
0: Ну, уже доступно.
2: Да, уже доступно.
0: Я уже нашел даже.
3: Серии, я надеюсь.
0: Или как, смотришь потом через неделю и забываешь первую, вторую.
3: Нет, там сразу сезон выгружают.
0: Сразу.
3: Нет проблем таких.
0: Понятно. Николай Никулин, дамы и господа, вашему вниманию представил очередную интересную вот подборочку, которую можно, не выходя из дома, посмотреть и получить удовольствие. Еще раз давай напомним. «Фонари».
2: «Фонари» и «Ястреб».
0: И «Ястреб». Спасибо большое. Николай Никулин.
3: Пока.
1: Поехали. Драйв.

0: Погода. Сегодня в Балаково местами кратковременный дождь. Температура плюс 20 градусов. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Завтра ожидается пасмурно, 0 плюс 2 градуса. Ветер западный 18 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Профессиональная помощь детского психолога Черкашнева Наталья Владимировна. Обращайтесь в ДЦ «Гиппократ», бульвар Рос, 9, 7 микрорайон. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Магазин «Плитка» на базе «Кристалл». Отличный выбор керамической плитки. Постоянное обновление ассортимента, бесплатная разработка компьютерного 3D-дизайна и доставка для наших покупателей. Напротив остановки «Бегемот», вокзальная 21.
2: Звоните 68 12 12.
4: Внимание, Балаково! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балаково. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балаково. 22 15 22.
5: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Балаково, встречай! Выставка меда от Российского союза пчеловодов. Свежий, качественный, натуральный мед и продукция пчеловодства. С 12 по 21 августа. Возле ТЦ «Энергетик». При покупке 3 кг сортового меда, 1 кг цветочного в подарок.
7: В Центре проктологии «Омега Клиник» представлены все самые современные методы диагностики, лечения и профилактики геморроя. Мы с максимальным тактом подходим к деликатным проблемам наших пациентов. С помощью малоинвазивных методик и консервативных методов наши врачи избавят вас от геморроя за 1 час.
8: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
9: «Омега Клиник». Счастлив тот, кто здоров.
5: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: В Балаковском филиале АО «Апатит» открыт набор в программу «ФосАгроСтарт». Приглашаем молодых специалистов и выпускников вузов в возрасте до 27 лет. По специальностям химическая технология, машиностроение, технология наземного транспорта. Мы предлагаем ежемесячную заработную плату, единовременную выплату подъемных, компенсацию жилья для иногородних, карьерный рост и развитие. Звоните 8 845 3 66 96 92. Данное предложение не является публичной офертой.

0: Драйв-шоу «Поехали» на Авторадио. Денис Курочкин и Иван Броневой.
1: Доброе утро всем, здесь Курочкин и Броневой, и к нам пришел человек с самым большим рюкзаком для путешествий. Путешественник, ведущий телеканала «Моя планета» Михаил Ронканин.
0: Большое путешествие. Поехали.
1: Миш, привет.
2: Всем привет, привет слушателям.
1: Мы тебя в Суздаль не просим отправиться, потому что ты так близко не летаешь. Ты минимум за 20-30 тысяч километров от Москвы. Вот расскажи, куда сегодня летим.
2: В Эквадор полетим.
3: За твой счет с легкостью, пожалуйста. Эквадор, что там можно посмотреть, как долго находиться?
2: Вот по названию, как думаешь, что там можно посмотреть?
3: Ну, наверное, Эквадор.
2: И экватор. Собственно, страна названа в честь экватора, угу. Потому что она находится на экваторе. И это просто смех. Столица Эквадора находится на экваторе.
3: Угу.
2: И все хотят выжать денег из этого экватора. Там есть несколько экваторов. Один экватор построили французы в 19 веке. Огромное здание, то есть высотой, наверное, метров 30-40. Вокруг него большой комплекс, но оказалось, что они промахнулись. И настоящий экватор в 200 метрах оттуда. На этом настоящем экваторе уже в наше время построили тоже большой комплекс, но то ли земля сдвинулась, то ли непонятно что. Оказалось, что даже этот экватор, он не настоящий. Настоящий еще в 50 метрах оттуда. Но в чем фишка? Есть всякие приколюхи, которые любят показывать на экваторе. Например, что вода с одной стороны экватора закручивается в одну сторону, с другой стороны закручивается в другую сторону.
1: Ну, обычно в смыв, да, показывают.
2: Да.
3: Обычно смыв.
2: И вот
3: к этому мы привыкли.
2: И на всех экваторах, вот на этих фейковых, эту приколюху показывают. Типа, смотрите, вот здесь она закручивается так. Делаем три шага, она закручивается по-другому. И туристы кивают головой, дают деньги, такой вау. Но при этом никто им не говорит, что экватор этот не настоящий.
3: Ну, ты сейчас для этого и в нашей студии. Так, все понятно. Что еще?
2: Еще, ну, чем знаменит Эквадор? Галапагосами. Галапагосские острова знаменитые. Знали, что они принадлежат Эквадору?
1: Нет.
2: Знаете.
3: Если вдруг когда-нибудь окажусь, что где когда, я вспомню тебя. Спасибо за устранение пробела.
2: Так. В общем, знаменитые Галапагосские острова, где обитают знаменитые галапагосские черепахи. До 200 лет они живут, да. Галапагосы, попасть туда очень дорого. Потому что...
3: Ну, примерно. Сколько вот стоит это?
2: Вот рассказываю. Значит, эквадорцы понимают, что Галапагос — это уникальное место, и туристы, которые туда поедут, они все равно отвалят кучу денег. Поэтому поборы там буквально за все. Чтобы туда заехать, нужно получить специальную визу. За визу нужно заплатить. Ага. По-моему, $40. По прилету на Галапагосы проходишь контроль, где смотрят визу и требуют с тебя еще $200 за въезд на Галапагосы.
1: Ух ты, так.
2: Потом, чтобы попасть на каждый из островов, а это, напомню, острова, тебе нужно тоже платить деньги, потому что въезд на каждый из островов тоже стоит денег. Для того, чтобы добраться до островов, тоже нужно платить деньги за лодку, но для того, чтобы попасть на лодку, нужно платить деньги за маленькую лодку, которая довезет тебя до большой лодки. В итоге из всех Галапагосских островов для посещения обычными туристами открыто только 4%, потому что все остальное — это национальный парк, туда пускают только рейнджеров и ученых. Больше никого. То есть фактически 4% — это только города и поселки, которые там есть. Ты можешь взять в аренду велосипед, но ты на нем дальше города никуда, к сожалению, не уедешь. Поэтому я, конечно, разочарован галапагосами. Хотя с черепахой я пообщался. Причем они огромные. Там стоит панцирь черепахи в музее. Под него может залезть человек. И этот человек там полностью помещается. То есть старые, огромные и очень-очень медленные.
1: Спасибо большое. Путешественник Михаил Ронканин был с нами, ведущий телеканала «Моя планета».
0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.

0: Правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
1: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
2: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
3: Подробности на comtogether.t2.ru.
4: Так, команда готова к бою. А ходовая? Бесплатная диагностика ходовой части в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
5: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
10: Вот это ухватил!
11: Ура! Купила! Мое!
12: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
13: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
14: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
15: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
16: На старт, внимание, школа! «Спортмастер» предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых брендов. «Адидас», «Ума», «Фила», «Капа» и «Веникс» со скидкой 30% по 6 сентября.
17: Хватит просто листать ленту. Включайся! В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный, но места не бесконечные. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас.
18: Категория 6+.
19: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
20: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
21: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
22: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
23: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
24: Авторадио.

0: Итак, драйв-шоу, поехали с вами. Ну и вот уже выходим на финальную прямую фактически, потому что сейчас будем подводить итоги нашего драйв-чата, в котором вы принимали активное участие. Рассказывали вы нам, что вас бесит конкретно сейчас? Вот что прям раздражает? 915-459-2020. Давайте финальную порцию сообщений озвучим.
1: Драйв-чат. Поехали.
2: Радует, что вы, ребята, взяли и просто выпустили пар для того, чтобы зайти на работу уже спокойными людьми. Вот сегодня утро началось не с кофе, а с разборок во дворе у Светланы. Еще в 4 утра не было. Еще не было, я так понял.
0: Не было четырех.
2: Да, как соседская собака начала лаять. Пришлось вставать и объяснять ей правила жизни криком, чтобы замолчала, пока ее хозяева сладко спали. И те пару часов, которые я должна была еще спать и досматривать сны, я просто потратила на попытки уснуть после всего этого. Раздражает очень сильно, это не первый и чувствую не последний раз. Какие-то новые соседи появились.
0: Наверное.
2: Собаку завели. А где, подожди, она объясняла? Это может быть какой-то, ну, загородный дом?
0: Вполне.
2: Она же не могла выйти через балкон, сказать так, ну, Бобик, замолчи.
0: Вдруг у нее такая квартира с отдельным входом, что-то на роскошном.
2: А так, если через забор, то возможно.
0: Тут пишет Дмитрий, говорит, что очень раздражает смартфон. Вот он в последнее время стал ступить. Ну, подумаешь, 3 года ему. С утра включаешь навигатор, и он зависает. Или начинаешь смотреть почту, он зависает. Вот это меня сейчас больше всего триггерит.
2: Да?
0: Да. Смартфон. Устаревший, видимо, за 3 года.
2: Что еще?
0: Есть еще сообщение вот такое. Очень не люблю, когда кто-то начинает активно обсуждать чужую личную жизнь на работе. А у нас есть такие девушки, которые не то что в обед, они не дожидаясь обеда. У них здравствуйте с этого начинается. Обсуждают что, кто, кому, зачем и почему. Причем обсуждают не что-то хорошее, что человек чего-то добился или что-то купил. Нет, обсуждают все темные стороны. Вот, раздражает. Ну, я бы тоже, наверное, понял вас в этой ситуации.
2: Так, сегодня с утра, Дмитрий пишет, остановили сотрудники ГАИ. Простая проверка документов, но потом дорогу перебежал лиса. Угу. Лиса перебежала, и то, и другое. У меня очень плохая примета, гораздо хуже черной кошки. Где это лиса такая? Часто видишь, что пробегает?
0: Видел где-то на проселочной дороге.
2: Один раз я тоже. Но тут, видишь, видимо, часто. Загородный участок, наверное. А потом забарахлил автомобиль. Вместо привычного, понимаешь, вот этого всего. Ну, короче, пришлось запустить котел отопления, потому что еще приехал домой, там холодно. В общем, это половина 10 утра из Санкт-Петербурга, а уже все раздражает Дмитрия. Понимаешь?
0: Ну, Дмитрию, по-моему, больше всех досталось сегодня прям.
2: Проблем.
0: Как будто да, Дмитрий, держитесь.
2: Ну, в любом случае, ребята, у вас всегда есть мы, ваши верные утренние друзья. Драйв-шоу поехали для того, чтобы с вами проговорить все это. И, соответственно, вы выпустили пар. Так что давайте закрываем наш терапевтический драйв-чат. Выводы мы все сделали. Главный итог сегодня, наверное, все мы люди. У нас всех бывают тяжелые утренние часы, раздражительность, да. Но давайте не тратить на это время. Это абсолютно нормально. И даже самый страшный день, противный, бесячий, рано или поздно он куда-то улетучится.
0: Ну, закончится, конечно.
2: И закончится, да. Так что давайте глубоко вдохнули, выдохнули, улыбнулись и музыку делаем громче. Спасибо всем, кто сегодня отреагировал, написал. Драйв-чат точно завершен.

0: Реклама. Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тарнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
1: Столовая .рус – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23, бывший узел связи.
2: Красивая улыбка начинается с заботы о здоровье зубов. Стоматолог и я. Это профессиональный осмотр, лечение, протезирование и реставрация зубов. Профессиональная гигиена полости рта с использованием качественных материалов и современного оборудования. Индивидуальный подход к каждому пациенту и команда опытных врачей для вашего комфорта и уверенности. Стоматолог и я. Гарантия вашей здоровой и красивой улыбки. Город Балаково. Улица Бульвар Рост 9, улица Ленина 107, плюс 7 903 807 801 89 92.
3: Закажи жалюзи на Минской 16 и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8 937 251 55 80 8 937 251 55 80.

0: Поехали! Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
1: Ну что, друзья, по городам, как пела госпожа Немченко, мы пробежались. Я надеюсь, что каждый город разбудили, поделились инфой, и вы сегодня пробегаете как заведенные. Тем более, было что обсудить, и будет вам что тоже обсудить с коллегами, друзьями, ну или домашними. Ну, например, стоит ли ехать в Эквадор или не стоит? Почему бы и нет? Вдруг кому-то как раз эта информация была полезна. Ну, хотя бы точно аудиоформате. Мы там побывали.
2: Кроме того, выяснили, что посмотреть дома, и притом абсолютно бесплатно в такую погоду, сериал «Супергеройские фонари» и еще комедийный сериал «Ястреб».
1: Ну, самое главное, как одеться в секонд-хенде, тоже сегодня разобрали. Если вдруг всегда проходили мимо и думали, что это за подвал. Но нет, нет, ребят, зайдите. Там уже по-другому все работает. Видимо, иначе можно выйти оттуда очень даже стильным человеком, при этом даже много сэкономим. В общем, действительно, сегодня было весело, забавно. Новости спорта, автоновости, все это тоже прозвучало, как и много классной музыки. Спасибо, что сегодня просыпались вместе с нами, особенно за то, что были активны в драйв-чате. Завтра новая тема, новая порция актуальных событий, ну и, конечно, старые мы. Иван Броневой.
2: Денис Курочкин.
1: Всем хорошего дня, ребят. Солнечного! Желаю всем.
2: Счастливо.
0: Драйв-шоу. Поехали! Поехали! Каждое утро

0: Реклама.
1: Замена! И какая? Амортизаторы, диски, колодки и свечи бренда Lynx Auto в автосервисах Fit Service. Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замену.vital.ru.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Милый, собираем чемоданы.
5: Мы же только разобрали.
4: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
6: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
7: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
11: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
12: Два равных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте havail.ru.
13: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 10 утра.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Крыму задержали подозреваемого в госизмене. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
1: Федеральная служба безопасности задержала в Крыму россиянина, которого подозревают в государственной измене. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. По данным ведомства, 54-летний житель Севастополя собирал и передавал Киеву информацию об объектах Минобороны в регионе. Кроме того, мужчина готовил схроны со взрывными устройствами. В одном из таких тайников в лесополосе обнаружены взрывчатое вещество и электродетонатор военного назначения.
0: Про ограничения.
1: С 1 марта будущего года банки смогут отказывать клиентам в переводе средств при выявлении вредоносного программного обеспечения на их устройствах, сообщили в МВД. Банки начнут использовать в мобильных приложениях и на официальных сайтах инструменты по выявлению таких ПО. Подробнее о введении в беседе с Авторадио рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
2: На сегодняшний день банки не имеют технического регламента по отслеживанию вредоносного программного обеспечения. Они не могут отслеживать что-либо, потому что фактически на смартфоне или планшете оно не имеет доступа ко всем функциям. Одна из норм предложена в новом пакете антифрода. С будущего года она должна действовать, но никто в нашем мире не знает, как она будет действовать, потому что технический регламент отсутствует. Исходя из этого, мы уже видим как бы телодвижение банков о том, что они торпедируют эту инициативу, говоря о том, что возмещение денег возможно только в случае соблюдения неких условий. Каждый банк будет эти условия придумывать самостоятельно, но возвращать деньги не будут.
1: Напомню, с 1 января вступил в силу приказ Центробанка, который расширил перечень признаков подозрительных операций вдвое до 12 критериев. В Национальном платежном совете жаловались, что алгоритмы, которые занимаются вычислением сомнительных платежей, не всегда идеальны, что приводит к неудобствам для клиентов.
0: Про вузы.
1: Крупнейшие медицинские вузы сообщили о сотнях незаполненных бюджетных мест и дополнительном приеме в ординатуру. В ряде организаций он продлится до конца августа. По состоянию на 10 число в первом МГУ имени Сеченова были вакантны 198 мест. В институте имени Пирогова 289. Об этом сообщает портал ординатуру.орг. Медицинские вузы и федеральные центры с программой ординатуры экстренно пытаются добрать ординаторов. Речь идет о незапланированных бюджетных местах, которые ранее были целевыми. Вузы и ранее обращались с просьбой рассказать о незапланированных местах, но такие ситуации были реже. Эксперты уверены, что сейчас на это повлиял принятый в прошлом году закон об обязательных отработках и трехкратных штрафах за расторжение целевого договора.
0: Про столицу.
1: После череды прохладных дней в московский регион вернется летнее тепло. Температура воздуха до конца лета будет выше климатической нормы. Об этом рассказала метеоролог и главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова, сообщается на сайте «Аргументы и факты». Температура воздуха в этот период днем будет в пределах 21-25 градусов. Официальный курс доллара 84 рубля 54 копейки. Курс евро 97 рублей 51 копейка. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

Не буду скрывать, очень люблю я понедельники. Да вы и сами знаете, я постоянно признаюсь им в своих чувствах. Надеюсь, что у нас с ним это взаимно. Ну, а у нас с вами так вообще да. Да, 100 раз 1000 да. 17 августа, лето продолжается. Вы настроены на главное автомобильное радио страны. Так что улыбнитесь, пристегнитесь, делайте громче свои приемники. Мы начинаем новую неделю. У кого-то она рабочая, у кого-то еще и отпуск. И тем, и другим большущий привет и напоминание, что если вы настроены на авторадио, то это к деньгам и к исполнению мечты. Ну, вы знаете, счастливый сезон нашей фирменной суперигры «Много денег» шагает по стране. Мы приближаемся уже к третьему суперфиналу. Будем исполнять еще одну вашу мечту. Напомню, в призовом фонде сезона 5 миллионов рублей, 5 ваших заветных желаний. И вот 10 сентября... Ох, будет исполнено. Признайте себе, чего вы хотите. Может быть, ну, новую квартиру. Это понятное желание. Закрыть уже ипотеку, дачу на берегу моря. Ну, хочется, конечно, мне бы хотелось. Но исполнять будем ваши мечты 10 сентября. Проверьте свой мобильный. Вместо гудков там должен звучать гимн авторадио. Ваша мечта уже должна быть на нашем сайте. И вы настроены на авторадио. Слушайте нас внимательно. Да и не только 10 сентября, а вообще каждый день. У нас же деньги еще в розыгрыше. 19 тысяч рублей сейчас в банке. В любой момент сегодня позвоним и сделаем их вашими. А генеральный партнер игры удвоит выигрыш, то есть 38 тысяч рублей на горизонте. Ну а я, Олеся Соболева, вас всех приветствую. Каждому из вас желаю удачи, много денег и исполнения всех ваших заветных желаний.

0: Погода. Сегодня в Балаково местами кратковременный дождь. Температура плюс 20 градусов. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Завтра ожидается пасмурно, 0 плюс 2 градуса. Ветер западный 18 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Внимание! Дарим хорошее настроение с каждой покупкой в Суперспорт. И объявляем глобальную распродажу. Скидки до 50% на спортивную одежду и обувь от ведущих мировых брендов. Мы не просто продаем, мы делаем жизнь ярче. Суперспорт. Двигайся с нами. Тарнавская 9.
3: Скидки на выделенный ассортимент. Подробности в магазинах Суперспорт. Акции действуют с 10.00 10 августа до 20.00 23 августа. ООО Суперспорт. ОГРН 120-640-0013-160. Не является публичной офертой.
4: Нужна вентиляция? В Полипрофиле расширенный ассортимент. Круглые и прямоугольные системы вентиляции напрямую с завода. Выгодно и надежно. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.
5: Ресторан «Волжанка» приглашает на бизнес-ланчи ежедневно по будням с 12 до 16 часов. А если нет времени, скачайте приложение «Бал Волжанка» или сделайте заказ по телефону 8-937-2-555-444. Приятные цены и щедрые порции гарантируем. Академика Жук, 10А.
6: Компания «Кровля. Региональная сеть». Все для крыши, забора, фасада, водосток, профтруба и прочие строительные материалы в любой ценовой категории. Все к нам, пенсионерам, льготная доставка. Мы находимся в Вокзальная, 21Е.
7: 8-927-794-64-64.
2: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваше предложение прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
8: Когда волосы начинают редеть, это замечаешь не сразу. Но уверенность уходит быстро. Теперь в Балаково, только в Омега-клиник, есть решение. Пересадка волос у врача Ярцевой Софьи Андреевны. Запишитесь на комплексный осмотр и консультацию уже сегодня.
9: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
10: Омега-клиник. Счастлив тот, кто здоров.
3: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

Здравствуйте. В студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Страны Ближнего Востока, экспортирующие нефть, наладили скрытую транспортировку сырья через Ормузский пролив. Об этом сообщает RT со ссылкой на агентство Bloomberg. По данным издания, при прохождении пролива танкеры отключают транспондеры. Это позволяет переправлять большие объемы нефти из Персидского залива, не привлекая внимания. Такая практика применяется уже несколько месяцев. Россиянин Андрей Василевский, выступающий за Тампу, стал лидером рейтинга лучших вратарей национальной хоккейной лиги среди действующих игроков. Об этом сообщила пресс-служба турнира. Всего в нем представлено 10 голкиперов. В рейтинг также вошли россияне Игорь Шестеркин, представляющий Нью-Йорк Рейнджерс, и Илья Сорокин из Нью-Йорк Айлендерс. Они расположились на третьем и четвертом местах, соответственно, передает ТАСС. Их опередил олимпийский чемпион этого года в составе сборной США Коннор Хейлибайк. Проведение международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» перенесено на будущий год. Об этом сообщили его организаторы в телеграм-канале. Точные даты проведения фестиваля в следующем году озвучат дополнительно. Фестиваль, в ходе которого выступают оркестры армии разных стран на Красной площади в Москве, проводится с 2007 года. В его рамках проходят дополнительные события и спецпроекты типа «Военные оркестры в парках» и «Спасская башня детям». Ожидалось, что в этом году «Спасская башня» пройдет с 21 по 30 августа. Перенос мероприятия связан с независящими от организаторов обстоятельствами. В данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: Знать все наперед – суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
1: Условия акций и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: «Еламед».
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Kärcher для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Kärcher-центрах, онлайн и других магазинах. Kärcher. Сделано для жизни.
10: Реклама. ООО Kärcher. ОГРН 104-779-606-3072. Москва.
11: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своей здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
12: Ой, это у меня в глазах двоится.
13: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС «Татнефть» совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту Клуба Чемпионов.
14: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».
15: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС «Татнефть», за исключением табачной продукции, с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
16: Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
17: Вот это ухватил!
18: Ура! Купила! Мое!
19: Так звучит «Кватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
20: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Кватамбе» на авито.ру. 12+.
21: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
22: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.
23: Авторадио.

0: Реклама.
1: Путь к здоровью начинается с желудка. Диагностика и лечение. Врач-гастроэнтеролог Сахнова Татьяна Григорьевна. Диагностический центр «Гиппократ». 927-225-60-69.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Чем больше, тем лучше. С 1 по 31 августа скидка до 20% на жалюзи и рулонные шторы. Ваша скидка растет вместе с суммой заказа. Подробности на jaluzinsk.ru. Договорись с солнцем.
4: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково, Тернавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-00.
5: Балаково, встречай! Выставка меда от Российского союза пчеловодов. Свежий, качественный, натуральный мед и продукция пчеловодства. С 12 по 21 августа. Возле ТЦ «Энергетик». При покупке 3 кг сортового меда, 1 кг цветочного в подарок. Урожай радует, а банок не хватает? Не беда! В магазине «Коробочка» есть все для консервации. Банки любых объемов, крышки, ключи и нужные мелочи. «Коробочка» поможет сохранить вкус лета. Поворот на базу «Кристалл». Работаем без выходных.
6: Внимание, Балаково! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2 500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балаково. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балаково. 22 15 22.
7: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балаково, улица Тернавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
9: Красивая улыбка начинается с заботы о здоровье зубов. Стоматолог и я. Это профессиональный осмотр, лечение, протезирование и реставрация зубов. Профессиональная гигиена полости рта с использованием качественных материалов и современного оборудования. Индивидуальный подход к каждому пациенту и команда опытных врачей для вашего комфорта и уверенности. Стоматолог и я. Гарантия вашей здоровой и красивой улыбки. Город Балаково. Улица Бульвар Рост, 9. Улица Ленина, 107. Плюс 7-937-801-89-92.
10: Мы заботимся обо всех. Но когда мы в последний раз позаботились о себе? В Омега-клиник женщины получают возможность спокойно обсудить свою ситуацию с хирургом-гинекологом Александром Анатольевичем Шапоровым из Санкт-Петербурга и узнать, какие современные органосохраняющие методы подходят именно в их случае. Запишитесь на консультацию. Телефон 46 20 20.
11: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: и путешествия.
1: Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
2: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Только в августе. Вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников «Эстео» на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв «Эстео V27». Интеллектуальные технологии «Экслантикс ЕТ». Первоклассный комфорт «Экслантикс ЕТ8». Три характера «Эстео» уже ждут вас в дилерских центрах.
4: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров «Эстео», а у «Сбербанк Лизинг» до 31 августа. Не оферта.
5: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
6: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
7: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 11:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. После ракетного удара ВСУ по Белгородской области возбуждено дело. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте в связи с атакой ВСУ на село Колосково Белгородской области. Там погибли 6 человек, еще четверо пострадали. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем телеграм-канале. На месте удара организован комплекс мероприятий по сбору доказательств, установлению типа и модели использованного вооружения, а также всех обстоятельств произошедшего. В ведомстве подчеркнули, что все причастные к преступлению будут установлены и привлечены к уголовной ответственности.
0: Про документы.
2: Бельгия, Люксембург, Нидерланды и Швеция с 1 октября перестанут признавать российские 5-летние небиометрические загранпаспорта. Об этом сообщает РБК со ссылкой на информацию Еврокомиссии. Однако Швеция согласилась в исключительном порядке разрешить до 31 декабря въезд россиянам, имеющим визы и вид на жительство, выданный до 1 октября в страны Европейского Союза и Шенгенского соглашения. Ассоциация туроператоров России отмечает, что после введения новых ограничений с документами небиометрические российские загранпаспорта не будут признаваться уже в 15 европейских странах. Ранее такие документы перестали принимать Финляндия, Исландия, Дания, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия, Франция, Германия и Румыния.
0: Про мошенников.
2: Калужский автоблогер Дмитрий Примаков стал жертвой схемы Долиной при покупке автомобиля у пожилых супругов. Это произошло, несмотря на меры предосторожности. По словам блогера, перед выкупом машины он зафиксировал на камеру согласие пенсионеров на продажу, уточнив, не находятся ли они под чьим-либо влиянием. Пожилые владельцы подтвердили добровольность сделки. Стороны подписали документы и переоформили автомобиль. Однако впоследствии пенсионеры обратились в полицию, заявив, что были обмануты и деньги возвращались не намерены. Автомобиль изъят в качестве вещественного доказательства и помещен на штрафстоянку. В полиции заявили, что проводят проверку по всем обстоятельствам дела. Эту ситуацию в беседе с Авторадио прокомментировал автоюрист Дмитрий Славнов.
3: На сегодняшний день банки не имеют технического регламента по отслеживанию вредоносного программного обеспечения. Они не могут отслеживать что-либо, потому что фактически на смартфоне или планшете, она не имеет доступа ко всем функциям. Одна из норм предложена в новом пакете антифрода. С будущего года она должна действовать, но никто в нашем мире не знает, как она будет действовать, потому что технический регламент отсутствует. Исходя из этого, мы уже видим как бы телодвижение банков о том, что они торпедируют эту инициативу, говоря о том, что возмещение денег возможно только в случае соблюдения неких условий. Каждый банк будет эти условия придумывать самостоятельно, но возвращаясь деньги не было.
2: В этом году российский автомобильный рынок столкнулся с ростом мошеннических схем, направленных как на клиентов, так и на дилеров. Эксперты связывают это с несколькими факторами. Увеличением доли онлайн-коммуникации, сложной рыночной ситуации, ростом числа частных сделок на вторичном рынке и недостаточной финансовой и юридической грамотностью клиентов. Официальный курс доллара 84 рубля 54 копейки. Курс евро 97 рублей 51 копейка. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

А ведь все так, между небом и морем мы с вами пытаемся лавировать в этих днях недели. Одно точно, лето продолжается, и чтобы зафиксироваться, надо иногда поглядывать на календарь. Но в моем случае точно, у меня еще послеотпускное настроение. 17 августа посмотрела, все, приземлились, зафиксировались, сделали громче свою любимую радиостанцию и вперед планировать эту неделю. У нас пока еще понедельник, самый сладкий для этого день, для планов, я имею в виду. В любом, кстати, случае мы вас поддержим и сопроводим. В вашем автопутешествии в FM-приемнике, авторадио у вас звучит, можно послушать нас с помощью умной колонки, посмотреть прямой эфир на сайте авторадио.ру. Меня зовут Олеся Соболева. Отличного дня!

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете?
2: Да, все очень просто. Закрыть ипотеку, открыть свой бизнес.
3: Отправиться в кругосветное путешествие. Побывать на гран-при Формулы-1.
4: Спеть дуэтом со звездой. Попасть на балет «Щелкунчик» и даже сняться в кино.
3: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
5: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и...
3: 10 сентября. Возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
6: Генеральный партнер

0: Зон карта клиентских правил.
1: Погода.
2: Сегодня в Балаково местами кратковременный дождь. Температура плюс 20 градусов. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Завтра ожидается пасмурно, 0 плюс 2 градуса. Ветер западный 18 метров в секунду.
1: Реклама. Внимание! Дарим хорошее настроение с каждой покупкой в Суперспорт и объявляем глобальную распродажу. Скидки до 50% на спортивную одежду и обувь от ведущих мировых брендов. Мы не просто продаем, мы делаем жизнь ярче. Суперспорт. Двигайся с нами. Тарнавская 9.
3: Скидки на выделенный ассортимент. Подробности в магазине Суперспорт. Акция действует с 10.00 10 августа до 20.00 23 августа. ООО Суперспорт. ОГРН 120-640-0013-160. Не является публичной офертой.
4: Ресторан «Волжанка» приглашает на бизнес-ланчи ежедневно по будням с 12 до 16 часов. А если нет времени, скачайте приложение «Бал Волжанка» или сделайте заказ по телефону 8-937-2-555-444. Приятные цены и щедрые порции гарантируем. Академика Жук, 10А.
5: Магазин «Плитка» на базе «Кристалл». Отличный выбор керамической плитки. Постоянное обновление ассортимента, бесплатная разработка компьютерного 3D-дизайна и доставка для наших покупателей. Напротив остановки «Бегемот», вокзальная 21.
6: Звоните 68 12 12.
7: Столовая.рус – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23. Бывший узел связи.
8: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваши предложения прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
9: Закажи жалюзи на Минской, 16, и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.

0: Радио. Новости.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. В Астраханской области отражена атака беспилотников на промышленные предприятия и гражданские объекты. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. Ущерб предприятиям не нанесен, но в результате падения беспилотника на частный дом погибла женщина. Пострадавшие семьи окажут материальную помощь, отметил губернатор. Сейчас экстренные службы продолжают ликвидацию последствий атаки. В сентябре россиян ждут 22 рабочих и 8 выходных дней. Об этом напомнил эксперт Федерального методологического центра повышения финансовой грамотности Президентской академии Екатерина Медякова. По ее словам, сентябрь этого года – классический пример базового трудового месяца. В сентябре 30 календарных дней, 22 из них рабочие. При обычной пятидневке это 176 часов работы. Больше 2/3 россиян рассказали, что от выгорания надежнее всего защищают выстроенные рабочие процессы с понятной зоной ответственности. Качественный отдых отметили 49%, а возможность заниматься только теми задачами, которые нравятся, каждый пятый. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на исследование. Полностью разделять работу и отдых удается 66% участников опроса. Каждый пятый признался, что на отдыхе думает о работе, а на работе об отдыхе, но проблемы это не считает. Для 15% невозможность переключиться – повод для беспокойства. Отделять же работу от личной жизни заметно лучше умеют мужчины. К данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: это ухватил!
1: Ура! Купила! Мое!
2: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
3: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
4: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
5: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
6: На старт, внимание, школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей.
7: Милый, собираем чемоданы.
8: Мы же только разобрали.
7: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
9: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
3: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
10: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
11: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
12: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
13: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
14: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни.
15: Реклама ООО «Керхер». ОГН 104-779-606-3072. Москва.
16: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
17: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
18: Финальный отчет. Только до 6 сентября. В театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов. Около 1,5 миллионов зрителей и 1000 восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
19: Авторадио.

0: Реклама. Этот ролик не про кровлю, не про фасад и не про самые низкие цены. Этот ролик про качество, надежность и уверенность на долгие годы. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.
1: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тарнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
2: Женщины умеют ждать, пока дети вырастут, пока закончится отпуск, пока станет меньше работы. Только здоровье редко спрашивает, удобно ли сейчас. В Омега-клиник консультирует хирург-гинеколог Александр Анатольевич Шапоров из Санкт-Петербурга. Современные органосохраняющие эндоскопические операции помогают сохранить привычный ритм жизни, когда они показаны. Не ждите подходящего момента. Начните с консультации. Телефон 46 20 20.
3: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
4: Тополиный пух, жара, июль.
5: Закажи жалюзи на Минской, 16, и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
6: В Блоковском филиале АО «Апатит» открыт набор в программу «ФосАгроСтарт». Приглашаем молодых специалистов и выпускников вузов в возрасте до 27 лет по специальностям: химическая технология, машиностроение, технология наземного транспорта. Мы предлагаем ежемесячную заработную плату, единовременную выплату подъемных, компенсацию жилья для иногородних, карьерный рост и развитие. Звоните 8-845-3-66-96-92. Данное предложение не является публичной офертой.

0: Реклама. На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на AZS.нефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на AZS.нефть.
1: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС Северо-Запад. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
2: Плохой полицейский.
3: Все живут по моим правилам, даже преступность.
2: И хороший полицейский.
4: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
2: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». Сегодня в 8 вечера на ТНТ. 16+.
0: Авторадио. Лайтс ап, бейби.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица полдень.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Швейцарский банк предупредил россиян о возможном закрытии счетов. Об этом подробнее через несколько секунд.
0: Про спонсора.
2: Спонсор – акционерное общество «Елатомский приборный завод».
0: Про главное.
1: Швейцарский онлайн-банк Swissquote и его дочерний Необанк начали уведомлять отдельных российских клиентов, проживающих в этой стране, о прекращении обслуживания. Под действие мер могут попасть около 600 счетов, передает парламентская газета. Среди клиентов, получивших уведомление, оказались налоговые резиденты Швейцарии с постоянным видом на жительство категории С. В отдельных случаях речь идет о людях с двойным гражданством, включая обладателей швейцарского паспорта. Решение об ограничениях может быть связано с усилением требований со стороны швейцарского регулятора и дополнительными расходами на проверку российских клиентов, включая контроль происхождения.

0: Схождение средств и соблюдение санкционных ограничений. Часть уведомлений, которые разослали клиентам банка, пока не означает окончательного закрытия счетов. Финорганизация продолжает обслуживать с некоторыми клиентами возможные решения и пересматривает отдельные случаи.
1: Про паводок.
0: Сильные дожди принесли в Приморье новые паводки и подтопления. Во власти стихии оказалась большая часть Харая, Хасанский, Пограничный, Октябрьский, Уссурийский, Михайловский и Харольский округа. В некоторых районах местных жителей переправляют на сельхозтехнике и спецмашинах. Больше всего осадков выпало в Харольском округе. По словам главы муниципалитета, вода затопила улицы и зашла в дома. Особенно тяжелая обстановка на участке Хароль-Вадимовка-Ретиховка. Там переливы длиной около 300 метров. Паводковая ситуация в Приморье находится на контроле всех служб. Во многих районах вода уже постепенно уходит. Синоптики обещают, что уже во второй половине недели погода наладится. Выглянет солнце, температура воздуха будет держаться в районе 22-27 градусов. Однако жителям рекомендуется сохранять бдительность и продолжать отслеживать официальные сообщения ведомств.
1: Про пожары.
0: В Якутии тушат 8 крупных лесных пожаров на общей площади почти 128 тысяч гектаров. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Борьбу с огнем ведут на территориях Верхневилюйского, Кабяйского, Нюрнбергского и Мирнинского районов. Всего 17 августа на территории республики действуют 52 лесных пожара. В Вилюйской группе районов может отмечаться задымленность. Но я напомню, что с 10 июля на территории республики действует режим ЧС регионального характера. Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера был введен на территориях 4 районов. Официальный курс доллара сегодня 84 рубля 54 копейки. Курс евро 97 рублей 51 копейка. Наталья Беляева, служба информации.
1: Реклама спонсора.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
1: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Авторадио. Номер 1.

Танцуется очень даже хорошо в ритме авторадио. Мы с вами едем навстречу мечтам. Это не просто слова. Это счастливый сезон фирменной суперигры «Много денег», в котором мы разыгрываем 5 миллионов рублей по частям и исполняем 5 ваших заветных желаний. Между прочим, 2 мы уже осуществили, на очереди третье, так что скорее присоединяйтесь. Меняйте гудки в мобильном на гимн авторадио, делитесь мечтой на нашем сайте и слушайте эфир внимательно. А уж 10 сентября, ну прям в 100 раз внимательней, потому что у нас ожидается суперфинал. Мы будем исполнять ваши желания. Чего вам хочется? Может быть, какой-то крутой автодом, чтобы на нем отправиться в какое-то незабываемое автопутешествие вместе с авторадио. Или свадьбу мечты вы мечтаете сыграть. Ну, такие расходы-то нужно нести на эти свадьбы. Поэтому мы исполним любое ваше желание. Ну, спеть дуэтом хотите? Вот с Анной Асти, например. Любое вашу мечту исполним. 10 сентября у нас третий суперфинал. Так что присоединяйтесь. Ну и каждый день мы играем на деньги. Есть такая опция. Не можем оставить вас без чуда. И сегодня в банке, да прямо сейчас, 19 тысяч рублей, которые мы легко сделаем вашими. А генеральный партнер игры вовсе удвоит выигрыш. 38 тысяч рублей кому-то из вас в ближайшее время. Ну а я, Олеся Соболева, каждому желаю удачи и много денег.

0: Погода. Сегодня в Балаково местами кратковременный дождь. Температура плюс 20 градусов. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Завтра ожидается пасмурно, 0 плюс 2 градуса. Ветер западный 18 метров в секунду.
1: Реклама. Внимание! Дарим хорошее настроение с каждой покупкой в Суперспорт. И объявляем глобальную распродажу. Скидки до 50% на спортивную одежду и обувь от ведущих мировых брендов. Мы не просто продаем, мы делаем жизнь ярче. Суперспорт. Двигайся с нами. Тарнавская 9.
2: Скидки на выделенный ассортимент. Подробности в магазине Суперспорт. От 10.00 10 августа до 20.00 23 августа. ООО Суперспорт. ОГРН 120-640-0013-160. Не является публичной офертой.
3: Инъекции, капельницы и другие процедуры. К вашим услугам квалифицированные и заботливые медсестры Центра Гиппократ. В удобное для вас время 6 дней в неделю.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваши предложения прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
5: Балаково, встречай! Выставка меда от Российского союза пчеловодов. Свежий, качественный, натуральный мед и продукция пчеловодства. С 12 по 21 августа. Возле ТЦ «Энергетик». При покупке 3 кг сортового меда, 1 кг цветочного в подарок.
6: Ресторан «Волжанка» приглашает на бизнес-ланчи ежедневно по будням с 12 до 16 часов. А если нет времени, скачайте приложение «Бал Волжанка» или сделайте заказ по телефону 8-937-2-555-444. Приятные цены и щедрые порции гарантируем. Академика Жук, 10А.
5: Урожай радует, а банок не хватает? Не беда. В магазине «Коробочка» есть все для консервации. Банки любых объемов, крышки, ключи и нужные мелочи. «Коробочка» поможет сохранить вкус лета. Поворот на базу «Кристалл». Работаем без выходных.
7: Компания «Кровля. Региональная сеть». Все для крыши, забора, фасада, водосток, профтруба и прочие строительные материалы в любой ценовой категории. Все к нам, пенсионерам, льготная доставка. Мы находимся в Вокзальная, 21Е.
8: 8-927-794-64-64.
6: Красивая улыбка начинается с заботы о здоровье зубов. Стоматолог и я. Это профессиональный осмотр, лечение, протезирование и реставрация зубов. Профессиональная гигиена полости рта с использованием качественных материалов и современного оборудования. Индивидуальный подход к каждому пациенту и команда опытных врачей для вашего комфорта и уверенности. Стоматолог и я. Гарантия вашей здоровой и красивой улыбки. Город Балаково. Улица Бульвар Рост 9, улица Ленина 107, плюс 7-937-801-89-92.
1: Реклама на Авторадио. 44-82-81. Музыка.

0: Здравствуйте. В студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Количество выдач кредитных карт в России в июле выросло на 18% в годовом выражении и составило 1 миллион 370 тысяч, сообщили в Объединенном кредитном бюро. При этом общий лимит по кредитным картам опустился до 164 миллиардов рублей. Это на 1% меньше, чем в июне. В годовом выражении совокупный объем лимитов вырос на 12%. Эксперты отмечают, что в ближайшие месяцы показатели выдачи, скорее всего, останутся на текущем уровне или даже незначительно снизятся. Самая высокая зарплата в России зафиксирована в Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах, а также в Магаданской области. Об этом сообщают РИА Новости. Ежегодный рейтинг российских субъектов по уровню высоких зарплат лидируют добывающий регион, а также Москва и Санкт-Петербург. В целом, по стране доля работников, которые получают зарплату выше среднероссийской, составляет менее трети. Этот показатель превышает средний по России в 19 регионах. В этом году бабье лето установится в Москве и области, однако оно будет необычным. Об этом рассказала метеоролог и главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова, сообщается на сайте «Аргументы и факты». По словам синоптика, в сентябре в регионе ожидается несколько волн тепла, при этом они будут сменяться дождями и похолоданием. Таким образом, это будет не классическое бабье лето с длительным периодом сухой солнечной погоды. Синоптик уточнила, что в начале осени москвичам стоит ждать 2-3 непродолжительные волны тепла. К данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: время объяснять. На Валбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
1: РВВ, ОГРН, 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Еламед. После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
6: А в каком магазине можно купить все для школы?
7: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
8: У Максимов, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
9: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта. Приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
10: «Мир». Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
12: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
13: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
14: На старт, внимание, школа! «Спортмастер» предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых брендов. «Адидас», «Ума», «Фила», «Капа» и «Веникс» со скидкой 30% по 6 сентября.
15: Когда деньги нужны срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на заем онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот.
16: «Корона».
17: Подробнее на «Корона.ру». Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 212-07-19-00-19-08 от 07-08-2012 года. Новосибирская область. ГО «Рабочий поселок Кольцово». РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-87-9. Возрастная категория 6+.
18: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
19: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
20: Подробности у официальных дилеров и на сайте gland.ru.
21: Авторадио.

0: Реклама.
1: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково, Тернавская, 3.
2: Вольск, Коммунистическая, 19А.
1: Телефон 8-937-266-55-00.
3: Столовая «Русь» – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23, бывший узел связи.
4: Иногда достаточно одного часа, чтобы идти по жизни легко. Если вас беспокоит варикозное расширение вен, в Омега-клиник в Балаково проводят современное лазерное лечение без длительной госпитализации с вниманием к вашему комфорту на каждом этапе. До конца лета действует специальное предложение. Скидка 25%. Омега-клиник. Начните с консультации. Телефон 46 20 20.
5: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
6: Тополиный пух, жара, июль.
7: Закажи жалюзи на Минской, 16, и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 13:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Россиянам рекомендовали ограничить ночные денежные переводы для защиты от мошенников. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Владельцам банковских карт следует установить ограничения на интернет-транзакции по ночам, чтобы снизить риск хищения денежных средств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на рекомендации МВД. В министерстве пояснили, что сделать это можно в приложении банка, если там есть такая функция. Вместе с тем в МВД посоветовали установить суточные и месячные лимиты на снятие наличных и переводы по номеру телефона. Особенно это актуально, если на карте хранятся крупные накопления, и она пополняется нерегулярно.
0: Про строительство.
2: В России хотят сократить средние сроки строительства многоквартирного дома с 1250 до 1000 дней. Такая норма должна заработать к 2030 году. Об этом ТАСС рассказал замминистра строительства и ЖКХ Юрий Муценек. Работ по сокращению инвестиционно-строительного цикла сегодня ведется в рамках федерального проекта «Новый ритм строительства». По словам чиновника, сокращение сроков строительства уже дало свой эффект на всех строительных этапах. Теперь, как отметил замминистра, необходимо сократить количество процедур и документов, которые влияют на сроки. При этом важно

0: сохранить безопасность и качество строительства.
1: Про санкции.
0: Евросоюз этой осенью планирует принять самый масштабный с 2022 года пакет санкций против России. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что число подсанкционных российских граждан, компаний, организаций может вырасти на треть. Каллас не раскрыла содержание ограничений. Напомню, 23 июля Евросоюз в рамках 21-го пакета антироссийских санкций ввел ограничения в отношении 170 организаций и 48 физических лиц. В частности, под рестрикцией попали 94 российских и 4 иностранных банка, а также 33 кредитно-финансовые организации.
1: Про автомобили.
0: Tesla возглавила мировой рейтинг продаж легковых и коммерческих автомобилей по итогам первого полугодия. Она поднялась на 3 позиции. Рост зафиксирован в Азии и Америке. Об этом сообщает Автостат со ссылкой на фокус по статистике из 162 стран. На второй строчке рейтинга оказалась Toyota Corolla, показав рост во всех регионах. Тройку лидеров замыкает Ford F-Series. Эксперты прогнозируют, что мировые продажи электрокаров в этом году могут сократиться. Это связано с геополитическими изменениями и введением пошлин США и ЕС на импорт китайских электромобилей.
1: Про столицу.
0: В Москве 5 сентября проведут День ходьбы. Масштабный спортивный праздник пройдет в столице уже второй год подряд. В прошлом году участие в проекте приняли около 20 тысяч любителей активного образа жизни. В этом сезоне организаторы планируют преодолеть этот рубеж и собрать на маршруте более 20 тысяч участников. Всех ждет живописный маршрут протяженностью 3 километра от Ростовской набережной до Олимпийского комплекса Лужники. Для участия необходимо зарегистрироваться на официальном сайте проекта. Все участники получат палки для северной ходьбы и спортивный стартовый набор, включающий футболку, панамку, рюкзак и бутылку воды. Официальный курс доллара сегодня 84 рубля 54 копейки. Курс евро 97 рублей 51 копейка. Наталья Беляева, служба информации.
1: Авторадио.

Такая же огромная у нас с вами страна, красивая, гостеприимная, в каждой точке хочется побывать. Вот спасибо Авторадио за такую уникальную возможность, что у меня получается держать с вами связь. Вам большущий привет из эфирной студии. Меня зовут Олеся Соболева. И признаюсь, вот сижу, работаю, понедельником наслаждаюсь, а думаю о грядущем отпуске. О новом лете. Куда бы поехать? В какой бы город? Ну, не знаю, это я решу, а вам большущий привет. Ловите.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
2: Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
1: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой
2: и 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.

0: условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
1: Погода. Сегодня в Балаково местами кратковременный дождь. Температура плюс 2 градуса. Ветер юго-западный 11 метров в секунду. Завтра ожидается пасмурно, 0 плюс 2 градуса. Ветер западный 18 метров в секунду.
2: Реклама. Внимание! Дарим хорошее настроение с каждой покупкой в Суперспорт. И объявляем глобальную распродажу. Скидки до 50% на спортивную одежду и обувь от ведущих мировых брендов. Мы не просто продаем, мы делаем жизнь ярче. Суперспорт. Двигайся с нами. Тарнавская 9.
3: Скидки на выделенный ассортимент. Подробности в магазине Суперспорт. Акции действуют с 10.00 10 августа до 20.00 23 августа. ООО Суперспорт. ОГРН 120-640-013-160. Не является публичной офертой.
4: Магазин «Плитка» на базе «Кристалл». Отличный выбор керамической плитки. Постоянное обновление ассортимента, бесплатная разработка компьютерного 3D-дизайна и доставка для наших покупателей. Напротив остановки «Бегемот», вокзальная 21.
5: Звоните 68 12 12.
6: Балаково встречай! Выставка меда от Российского союза пчеловодов. Свежий, качественный, натуральный мед и продукция пчеловодства. С 12 по 21 августа. Возле ТЦ «Энергетик». При покупке 3 кг сортового меда, 1 кг цветочного в подарок.
7: Новинка сезона в полипрофиле. Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони. Телефон в Балаково. 221-00.
8: Красивая улыбка начинается с заботы о здоровье зубов. Стоматолог и я. Это профессиональный осмотр, лечение, протезирование и реставрация зубов. Профессиональная гигиена полости рта с использованием качественных материалов и современного оборудования. Индивидуальный подход к каждому пациенту и команда опытных врачей для вашего комфорта и уверенности. Стоматолог и я. Гарантия вашей здоровой и красивой улыбки. Город Балаково. Улица Бульвар Роз 9, улица Ленина 107, плюс 7 937 801-89-92.
9: Простатит или аденома мешают жить? Врачи Рогов Алексей Владимирович и Смирнов Алексей Викторович в Омега Клиник помогут. Консервативное или малоинвазивное лечение простатита и аденома простаты с быстрым восстановлением. Деликатно и профессионально. Запишитесь на консультацию уже сегодня.
10: Телефон 46-20-20. Сайт omegahospital.ru.
11: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
3: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Радио. Новости.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Сокращение в городах банковских отделений практически не влияет на доступность финансовых услуг. Об этом заявил РИА Новости в пресс-службе Банка России. По данным ЦБ, с начала года банки закрыли 1371 дополнительный офис. По словам представителей регулятора, сложности в связи с этим могут возникнуть у жителей небольших населенных пунктов, поэтому ЦБ настаивает, чтобы при закрытии офиса в селе, отдаленном или труднодоступном регионе, кредитные организации должны обеспечить людям возможность дальше получать финансовые услуги в физических точках присутствия. Желтый уровень погодной опасности объявлен из-за риска пожаров в Подмосковье. Об этом сообщили в гидрометцентре. В этот период жителям и гостям региона рекомендуют соблюдать особую осторожность, не разводить костры в природных массивах и не сжигать сухую траву. Предупреждение будет действовать до 0 часов 20 августа. Горящие туры в Турцию фактически исчезли из-за высокого спроса, который привел к росту цены, сокращению доступных мест в отелях и на чартерных рейсах. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России. Там отметили, что туроператоры и без скидок очень хорошо закрывают свои гарантированные блоки мест в турецких отелях и блоки выкупленных кресел в самолетах. Поэтому гореть попросту нечему, сообщили в ассоциации. Туристов предупредили, что чем раньше они забронируют отдых в Турции, тем дешевле он обойдется. Например, в апреле или в мае можно купить тур на сентябрь примерно на 20% дешевле, чем в августе. В данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
1: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
2: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
3: Подробности на comtogether.t2.ru.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
8: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами «Керхер» для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в «Керхер-центрах», онлайн и других магазинах. «Керхер» сделано для жизни.
9: Реклама ООО «Керхер». ОГН 104-779-606-3072. Москва.
10: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
11: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
12: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
13: Вот это ухватил!
14: Ура! Купила! Мое!
15: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
16: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
17: Знать все наперед. Суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
18: Условия акций и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru. АО «Т-банк».
19: Авторадио.

0: Реклама. Здоровая нервная система – залог здоровья всего организма. Запишитесь на консультацию к врачу-неврологу ДЦ «Гиппократ» Мельник Александре Васильевне. 8-927-225-60-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Чем больше, тем лучше. С 1 по 31 августа скидка до 20% на жалюзи и рулонные шторы. Ваша скидка растет вместе с суммой заказа. Подробности на жалюзинск.ру. Договорись с солнцем.
2: Компания «Кровля. Региональная сеть». Все для крыши, забора, фасада, водосток, профтруба и прочие строительные материалы в любой ценовой категории. Все к нам, пенсионерам, льготная доставка. Мы находимся вокзальная 21Е.
3: 8-927-794-64-64.
4: Внимание, Балакова! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балакова. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балакова. 22 15 22.
5: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ресторан «Волжанка» приглашает на бизнес-ланчи ежедневно по будням с 12 до 16 часов. А если нет времени, скачайте приложение «Бал Волжанка» или сделайте заказ по телефону 8-937-2-555-444. Приятные цены и щедрые порции гарантируем. Академика «Жук» 10А.
7: Урожай радует, а банок не хватает? Не беда. В магазине «Коробочка» есть все для консервации. Банки любых объемов, крышки, ключи и нужные мелочи. «Коробочка» поможет сохранить вкус лета. Поворот на базу «Кристалл». Работаем без выходных.
8: Центр семейной медицины «Омега Клиник» на Пролетарской, 71. Два отделения для взрослых и детей. Терапевты и педиатры, офтальмологи и неврологи, аллергологи и кардиологи, а также другие нужные врачи в одном месте.
9: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
10: «Омега Клиник». Счастлив тот, кто здоров.
11: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 14.00.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В посольстве России прокомментировали решение Швеции по загранпаспортам. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
1: Решение Швеции перестать признавать российские паспорта без биометрии станет дополнительным барьером для граждан. Об этом РИА Новости заявили в российском посольстве в Стокгольме. В частности, новые требования создадут сложности для части россиян. Дипломаты добавили, что решение Швеции не стало неожиданностью. Дипмиссия пообещала оказывать россиянам содействие в решении возникающих из-за новых требований и вопросов. Ранее в Российском союзе туриндустрии сообщили, что с 1 октября Бельгия, Люксембург, Нидерланды и Швеция перестанут признавать небиометрические загранпаспорта России старого образца. Последний, в свою очередь, сохранит возможность использования таких документов до 31 декабря при наличии визы или вида на жительство, полученных до 1 октября. Таким образом, ограничения будут действовать уже в 15 европейских странах. Эксперты отметили, что наличие шенгенской визы не гарантирует въезд и призвали проверять требования перевозчиков и властей.
0: Про работу.
1: Wildberries организует ярмарки вакансий и другие мероприятия для сотрудников и исполнителей складов, пострадавших от атак беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса. Они уже прошли в Тульской и Самарской областях. В ближайшее время их планируют провести в Удмуртии, Волгоградской и Пензенской областях, а также Краснодарском крае. Мероприятия компании проводят совместно с профильными ведомствами. Wildberries отметили, что варианты дальнейшей занятости для каждого сотрудника рассматриваются индивидуально. В зависимости от ситуации человеку могут предложить продолжить работу на пострадавшем объекте, перевестись на другой склад компании или подобрать другое решение. Для сотрудников также организовали бесплатный трансфер до других объектов и возможность проживания в общежитиях. Исполнителям повысили стоимость выполнения отдельных операций и подготовили дополнительные бонусные выплаты.
0: Про ограничения.
1: В России заблокировано свыше 34 тысяч ресурсов, торгующих запрещенными БАДами. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Там пояснили, что блокировке подверглись сайты, торгующие либо незарегистрированной продукцией, либо потенциально опасные для потребителей, пишет «Комсомольская правда». В ведомстве заверили, что специалисты ежедневно анализируют публикации, товарные позиции и сайты интернет-торговли, чтобы выявить предложения о запрещенных биодобавках.
0: Про Авторадио.
1: Чуть больше трех недель остается до третьего суперфинала счастливого сезона нашей фирменной игры «Много денег». Он пройдет 10 сентября. Как вы помните, этот сезон у нас...

нас особенный, мы исполняем ваши желания. Слушатели Авторадио охотно делятся с нами своими мечтами. Мы знаем, что среди вас есть люди, которые хотят попить кофе с Полиной Гагариной, отправиться в путешествие на лайнере, увидеть Японию или Китай, получить стартовый капитал для бизнеса, завести породистого скакуна. Авторадио исполнит любую вашу мечту. Если вы еще не с нами, то прямо сейчас заходите на наш сайт, изучайте правила, меняйте гудки на гимн Авторадио и обязательно напишите, какое у вас заветное желание. Помните, для Авторадио нет ничего невозможного. Еще одну мечту мы исполним уже 10 сентября. Официальный курс доллара 84 рубля 54 копейки. Курс евро 97 рублей 51 копейка. Наталья Беляева, служба информации. Авторадио.

Шагать, плыхать, плыть, ехать, бежать, вы поняли, самое главное двигаться. Под звуки авторадио это делать легко и приятно, так что прибавляйте громкость своего приемника, ловите большой привет у микрофона Олеси Соболевой, и мы вместе продолжаем исследовать очередной летний понедельник. Я надеюсь, он вас уже чем-то порадовал.

0: Погода. Сегодня в Балаково местами кратковременный дождь. Температура плюс 2 градуса. Ветер юго-западный 11 метров в секунду. Завтра ожидается пасмурно, 0 плюс 2 градуса. Ветер западный 18 метров в секунду.
1: Реклама. А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваше предложение прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
2: Красивая улыбка начинается с заботы о здоровье зубов. Стоматолог и я. Это профессиональный осмотр, лечение, протезирование и реставрация зубов. Профессиональная гигиена полости рта с использованием качественных материалов и современного оборудования. Индивидуальный подход к каждому пациенту и команда опытных врачей для вашего комфорта и уверенности. Стоматолог и я. Гарантия вашей здоровой и красивой улыбки. Город Балаково. Улица Бульвар Рост 9, улица Ленина 107, плюс 7-937-801-89-92.
3: Трудно дышать без капель?
4: Лор Бабошкин Дмитрий Александрович в Омега Клиник проводит операции по исправлению перегородки, удалению аденоидов и миндалин. Общий наркоз, госпитализация один день.
3: Вернуть свободное дыхание проще, чем вам кажется.
4: Телефон 46-20-20. Сайт omegahospital.ru.
5: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
6: 18+. Иметь противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Тополиный пух, жара, июль.
8: Закажи жалюзи на Минской 16 и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
4: В Балаковском филиале АО «Апатит» открыт набор в программу «ФосАгроСтарт». Приглашаем молодых специалистов и выпускников вузов в возрасте до 27 лет по специальностям «Химическая технология», «Машиностроение», «Технология наземного транспорта». Мы предлагаем ежемесячную заработную плату, единовременную выплату подъемных, компенсацию жилья для иногородних, карьерный рост и развитие. Звоните 8-845-3-66-96-92. Данное предложение не является публичной офертой.
1: Реклама на Авторадио. 44-82-81. Музыка

0: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Новую шпионскую программу Dragon Doll обнаружили на устройствах Android в 26 странах, включая Россию. Как сообщает РИА Новости, вирус распространяется через поддельный сайт браузера Chrome. Пользователям предлагают установить якобы обновление, после чего программа получает почти полный доступ к устройству. Злоумышленники могут читать сообщения, делать снимки экрана, перехватывать пароли и пин-коды, а также получать данные из мессенджеров и уведомлений. Собранную информацию программа шифрует и отправляет на серверы мошенников. С 1 сентября россияне смогут официально работать сверхурочно до 240 часов в год вместо нынешних 120. Как рассказала телеканалу 360 эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева, поправки позволят работодателям оформлять переработки, которые сейчас нередко выходят за установленный лимит. При этом, по ее словам, положение сотрудников не ухудшится. Вместе с увеличением допустимого количества сверхурочных часов вырастут и надбавки за переработку. Подготовить ребенка к школе в этом году в среднем стоит от 17 до 19 тысяч рублей. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на расчеты экспертов. Сборы мальчика оцениваются примерно в 17 тысяч рублей, а девочки в 19 тысяч. Около 900 рублей уйдет на канцтовары, еще 2700 на рюкзак. Дешевле всего собрать ребенка в школу можно в Калмыкии, Астраханской и Белгородской областях. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: Милый, собираем чемоданы.
1: Мы же только разобрали.
0: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
2: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
5: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйте со специалистом.
6: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
7: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
8: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
9: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
10: Вот это ухватил!
11: Ура! Купила! Мое!
12: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
13: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
14: Финальный отсчет только до 6 сентября в театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов, около 1,5 миллиона зрителей и 1000 восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
15: Плохой полицейский.
16: Все живут по моим правилам, даже преступность.
15: И хороший полицейский.
17: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
15: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». Сегодня в 8 вечера на ТНТ. 16+.
18: Авторадио.

0: Реклама.
1: Столовая точка РУС – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23, бывший узел связи.
2: Блакова встречай! Выставка меда от Российского союза пчеловодов. Свежий, качественный, натуральный мед и продукция пчеловодства. С 12 по 21 августа. Возле ТЦ «Энергетик». При покупке 3 кг сортового меда, 1 кг цветочного в подарок.
3: Нужна вентиляция? В Полипрофиле расширенный ассортимент. Круглые и прямоугольные системы вентиляции напрямую с завода. Выгодно и надежно. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.
4: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тарнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
5: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балакова, Тарнавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-00.
0: Реклама на Авторадио. 44.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 15:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Евросоюз готовит новый пакет санкций против России. Подробнее далее.
0: Про главное.
2: Этой осенью ЕС намерен представить новый пакет антироссийских санкций. Как сообщает газета.ру, глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала будущие ограничения самыми масштабными с 2022 года. По ее словам, после принятия пакета число российских граждан и организаций в санкционных списках может увеличиться примерно на треть. При этом конкретные меры Каллас пока не раскрыла. Предыдущий 21-й пакет рестрикций Евросоюз принял в июле. Тогда ограничения затронули в том числе российские иностранные банки, а также ряд финансовых организаций.
0: Про помощь.
2: Перед началом учебного года семьи в ряде регионов могут получить помощь на подготовку детей к школе. Об этом пишет парламентская газета. Единой федеральной выплаты нет. Условия и суммы устанавливают местные власти. Чаще всего поддержку получают многодетные и малоимущие семьи, а также родители детей-инвалидов, опекуны, а в некоторых регионах семьи участников СВО. Например, в Москве компенсация на школьную форму для отдельных категорий составляет почти 15 тысяч рублей. Узнать о доступных выплатах и сроках подачи заявления можно на сайтах региональных властей, в соцзащите, МФЦ или на госуслугах.
0: Про автомобили.
2: Брошенные автомобили во дворах могут отправить на спецстоянку, а затем на утилизацию. Об этом Авторадио рассказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. По его словам, понять, что машиной давно не пользуются, часто можно по внешнему виду. У нее спущены колеса, отсутствуют отдельные детали, кузов покрыт толстым слоем грязи, а иногда на автомобиле уже появляется мох или другая растительность. Запустить процедуру могут сами жители.
3: Люди могут отправлять жалобы, заявки, точнее это называется, в управу района. И тогда уже управа района принимает решение. Вот в Москве это действует следующим образом. Предупреждение выписывается владельцу автомобиля. Оно в обязательном порядке вывешивается на сам автомобиль, на подоронке, на лобовое стекло. И собственнику дается 2 недели на то, чтобы либо убрать машину, либо привести ее в порядок. Если никаких действий не предпринято, тогда машина эвакуируется на спецстоянку. И вот там уже машина находится до 3 месяцев. Если в течение 3 месяцев хозяин вновь не объявился, то есть эта машина оказалась невостребована, принимается решение передачи ее в собственность городу, ну и с последующей утилизацией, потому что она, в общем, в таком виде, как правило, никому не нужна.
2: Сообщить о брошенном автомобиле в Москве можно также через портал «Наш город». Для обращения потребуется указать адрес и приложить фотографию машины. После этого информацию передадут ответственным городским службам для проверки.
0: Про искусственный интеллект.
2: Каждый 6-й работающий россиянин уже почувствовал конкуренцию со стороны искусственного интеллекта. Об этом пишет газета «РУ» со ссылкой на исследование. При этом 40% опрошенных признались, что новые технологии, наоборот, облегчают им работу. Самыми уязвимыми перед развитием ИИ россияне считают маркетинг и рекламу, а также творческие профессии и IT. Меньше всего опасений вызывают сельское хозяйство, энергетика и рабочие специальности. Официальный курс доллара по данным ЦБ сегодня – 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио.

Вообще некогда, лето продолжается, нам им надо наслаждаться и заодно готовиться к третьему суперфиналу игры «Много денег». В счастливом сезоне разыгрываем 5 миллионов рублей по частям и исполняем 5 ваших заветных желаний. И вот уже 10 сентября... Ну, очередь третьей мечты. Что же такое вы там хотите? Новенький автомобиль, кругосветное путешествие, свадьбу мечты? Да что хотите, все исполним. Главное, поменять гудки в мобильном на гимн Авторадио, поделиться своим желанием на нашем сайте и слушать эфир внимательно. 10 сентября узнаем имя нашего счастливчика. А сегодня имя того, кто заберет 19 тысяч рублей. Это в банке такая сумма, генеральный партнер ее и вовсе удвоит. А я, Олеся Соболева, каждому из вас желаю удачи и много денег.

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково пасмурно. Температура 1 градус. Ветер юго-западный 10 метров в секунду. Завтра ожидается поземка 0 плюс 2 градуса. Ветер западный 22 метра в секунду.
0: Реклама. Внимание! Дарим хорошее настроение с каждой покупкой в Суперспорт и объявляем глобальную распродажу. Скидки до 50% на спортивную одежду и обувь от ведущих мировых брендов. Мы не просто продаем, мы делаем жизнь ярче. Суперспорт. Двигайся с нами. Тарнавская 9.
2: Скидки на выделенный ассортимент. Подробности в магазине Суперспорт. Акции действуют с 10.00 10 августа до 20.00 23 августа. ООО Суперспорт. ОГРН 120-640-013-160. Не является публичной офертой.
3: Не терпите боль в спине. Обращайтесь в диагностический центр «Гиппократ». Прием ведет нейрохирург Никулин Валерий Михайлович. Бульвар Рос 9, телефон 927-225-60-69. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
4: Чем больше, тем лучше. С 1 по 31 августа скидка до 20% на жалюзи и рулонные шторы. Ваша скидка растет вместе с суммой заказа. Подробности на жалюзинск.ру. Договорись с солнцем.
5: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваши предложения прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
6: Внимание, Балаково! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балаково. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балаково 22 15 22.
7: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Балаковская Волжанка – ресторан с историей. Мы знаем, как сделать ваш праздник идеальным. Два банкетных зала – до 60 и до 200 гостей. Опытный персонал, вкуснейшая кухня, интересная подача блюд и особенная атмосфера. Балаковская Волжанка – история, проверенная годами. Академика Жук – 10А, 8-937-2-555-444.
9: Магазин «Плитка» на базе «Кристалл». Отличный выбор керамической плитки. Постоянное обновление ассортимента, бесплатная разработка компьютерного 3D-дизайна и доставка для наших покупателей. Напротив остановки «Бегемот», вокзальная 21.
10: Звоните 68 12 12.
11: Компания «Кровля. Региональная сеть». Все для крыши, забора, фасада, водосток, профтруба и прочие строительные материалы в любой ценовой категории. Все к нам, пенсионерам, льготная доставка. Мы находимся в вокзальная 21Е.
12: 8-927-794-64-64.
13: Боль в суставах мешает двигаться свободно? Таблетки и мази не помогают?
14: Современная медицина дает шанс вернуть подвижность, лечение и восстановление суставов собственными стволовыми клетками. Безопасно, быстро, эффективно. Только в Омега-клиник. Процедуру проводит врач-ортопед-травматолог Комольцев Игорь Иванович. Запишитесь на консультацию прямо сейчас. Телефон 46 20 20.
15: Счастлив тот, кто здоров.
2: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на Авторадио.

0: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. США и Иран договорились продлить режим прекращения огня еще на 60 дней, передает телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на источники. Подробностей соглашения пока нет. Официально стороны эту информацию не комментировали. Предыдущее перемирие было достигнуто в середине июня при посредничестве Пакистана. Однако в июле боевые действия возобновились на фоне разногласий вокруг судоходства в Ормузском проливе. В России рассматривают возможность развития корпоративных детских садов. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов на совещании в правительстве. По его словам, такой вариант прорабатывают с учетом высокой загрузки государственных дошкольных учреждений. Как пишет «Парламентская газета», власти обсуждают меры поддержки семей на предприятиях в рамках корпоративного демографического стандарта. Ранее также предлагалось создавать в детских садах вечерние группы для детей, работающих родителей. В Москве и Подмосковье на этой неделе ожидается понижение атмосферного давления. Как рассказал телеканалу 360 синоптик Александр Ильин, в понедельник и вторник показатели составят около 740 миллиметров ртутного столба. После небольшого роста давление снова начнет снижаться и к четвергу может опуститься примерно до 737 миллиметров. Такие перепады могут почувствовать метеозависимые люди. В этот период им рекомендуется следить за собственным самочувствием. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
1: Проверьте здоровье в «Хеликс» и «Хеликс Лайт». 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйте со специалистом.
2: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ОРВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
1: Когда деньги нужны срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на заем онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот.
4: «Корона».
5: Подробнее на корона.ру. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 212-07-19-00-19-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область. ГО «Рабочий поселок Кольцово». РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-87-9. Возрастная категория 6+.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
8: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
9: «Мир». Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
11: Вот это ухватил!
12: Ура! Купила! Мое!
13: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
14: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
15: Авторадио.

0: Реклама.
1: Урожай радует, а банок не хватает? Не беда. В магазине «Коробочка» есть все для консервации. Банки любых объемов, крышки, ключи и нужные мелочи. «Коробочка» поможет сохранить вкус лета. Поворот на базу «Кристалл». Работаем без выходных.
2: Красивая улыбка начинается с заботы о здоровье зубов. Стоматолог и я. Это профессиональный осмотр, лечение, протезирование и реставрация зубов. Профессиональная гигиена полости рта с использованием качественных материалов и современного оборудования. Индивидуальный подход к каждому пациенту и команда опытных врачей для вашего комфорта и уверенности. Стоматолог и я. Гарантия вашей здоровой и красивой улыбки. Город Балаково. Улица Бульвар Рост 9, улица Ленина 107, плюс 7, 937. 801-89-92.
3: Больше не нужно бояться. Только в Омега Клиник. Процедуры ФГДС, колоноскопию, бронхоскопию можно пройти под наркозом. С комфортом, без боли и стресса. Запишитесь на консультацию прямо сейчас.
4: Телефон 46-20-20. Сайт omegahospital.ru.
5: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
6: 18+. Иметь противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
7: Тополиный пух, жара, июль.
8: Закажи жалюзи на Минской 16 и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 16:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Правительство оценило ситуацию на рынке труда. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Уровень безработицы в России в июне составил 2,2% рабочей силы. Такие данные привели в правительстве по итогам совещания о текущей ситуации в экономике. Там также сообщили, что во втором квартале продолжился рост реальных доходов населения. Российская экономика по итогам первого полугодия прибавила 0,6%. Потребительский спрос за это время вырос на 4,8%. Речь идет о розничной торговле, платных услугах и общественном питании. Ранее глава Министерства экономического развития Максим Решетников подтвердил возвращение российской экономики к росту. По его словам, совместная работа Кабмина и Центрального банка позволяет минимизировать последствия для экономики.
3: Про транспорт.
2: Минтранс не планирует менять действующий порядок хранения и обработки персональных данных пассажиров. Об этом сообщили в ведомстве после публикации о возможном создании новой единой базы с информацией о поездках граждан. В министерстве пояснили, что сведения о пассажирских перевозках по стране и сейчас поступают в государственную информационную систему транспортной безопасности. Она работает с конца 2013 года. При этом Минтранс использует эти данные для статистики только в обезличенном виде. Отдельный проект приказа касается стоимости авиационных и железнодорожных билетов. Эти сведения планируют передавать Росстату для расчета индекса потребительских цен. В Минтрансе подчеркнули, что правила работы с персональными данными при этом не меняются.
3: Про нарушение.
2: В Москве у водителя конфисковали автомобиль стоимостью больше 1 900 000 рублей после повторной пьяной езды. Как сообщили в столичной прокуратуре, ранее водителя уже привлекали к ответственности за управление машиной в нетрезвом виде, а на этот раз он отказался проходить медосвидетельствование. Суд назначил водителю штраф в 200 000 рублей и лишил его прав на 2 года. Сам автомобиль, который находился в собственности супруги осужденного, постановили конфисковать в пользу государства. О том, в каких случаях закон в целом позволяет изымать машину у нарушителя, Авторадио рассказал автоюрист Лев Воропаев.
4: Процедура называется конфискация транспортного средства. Это мера применяется в рамках уголовного судопроизводства. Она, помимо того, что применяется к водителям, которые повторно привлекаются в управление состояния алкогольного опьянения, также применяется к водителям, которые в третий раз, во второй, в третий раз, в зависимости там от насколько превысили скорость, превышают скорость более чем на 60 км в час, либо в третий раз выезжают на сторону встречного движения в местах, где это запрещено правилами дорожного движения, либо в третий раз управляет транспортным средством, если они ранее были лишены права управления. Во всех этих случаях наступает уголовная ответственность и предусмотрена обязательная конфискация автомобиля, если автомобиль принадлежит лицу, которое им управляет.
2: В прокуратуре также уточнили, что приговор по делу московского водителя пока не вступил в законную силу. Официальный курс доллара по данным Центрального банка сегодня 84 рубля 54 копейки. Курс европейской валюты по данным регулятора 97 рублей 51 копейка. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио.

Всем нам взять пример Сергея Лазарева и не молчать о своих чувствах, кричать о любви, чтобы все знали, какой вы счастливый человек. Делитесь своими эмоциями. Этим же, кстати, занимаюсь в эфире Авторадио и я, Олеся Соболева. Прибавляйте громкость. Классного вам понедельника.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете?
2: Да, все очень просто. Закрыть ипотеку, открыть свой бизнес.
1: Отправиться в кругосветное путешествие.
3: Побывать на гран-при Формулы-1.
2: Спеть дуэтом со звездой. Попасть на балет «Щелкунчик» и даже сняться в кино.
1: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
2: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и...
1: 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». С «Озонбанком» для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru. 16+.
5: Погода. Сегодня в Балаково пасмурно, температура 1 градус. Ветер юго-западный 10 метров в секунду. Завтра ожидается поземка 0+2 градуса. Ветер западный 22 метра в секунду.
0: Реклама.
6: Внимание! Дарим хорошее настроение с каждой покупкой в Суперспорт. И объявляем глобальную распродажу. Скидки до 50% на спортивную одежду и обувь от ведущих мировых брендов. Мы не просто продаем, мы делаем жизнь ярче. Суперспорт. Двигайся с нами. Тарнавская 9.
7: Скидки на выделенный ассортимент. Подробности в магазине Суперспорт. Акции действуют с 10.00 10 августа до 20.00 23 августа. ООО Суперспорт. ОГРН 120-640-0013-160. Не является публичной офертой.
6: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваше предложение прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
8: Балаково, встречай! Выставка меда от Российского союза пчеловодов. Свежий, качественный, натуральный мед и продукция пчеловодства. С 12 по 21 августа. Возле ТЦ «Энергетик». При покупке 3 кг сортового меда, 1 кг цветочного в подарок.
9: Этот ролик не про кровлю, не про фасад и не про самые низкие цены. Этот ролик про качество, надежность и уверенность на долгие годы. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.
10: Балаковская Волжанка – ресторан с историей. Мы знаем, как сделать ваш праздник идеальным. Два банкетных зала – до 60 и до 200 гостей. Опытный персонал, вкуснейшая кухня, интересная подача блюд и особенная атмосфера. Балаковская Волжанка – история, проверенная годами. Академика Жук – 10А, 8-937-2-555-444.
11: Столовая.ру – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23, бывший узел связи.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Дистанционное электронное голосование на предстоящих выборах будет доступно в 33 регионах России. Об этом «Комсомольской правде» рассказала глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. По ее словам, в этом году систему дополнительно усилили для защиты от возможных хакерских атак. Памфилова отметила, что электронное голосование планируется провести в штатном режиме. Продажи жилья в новостройках в России в июле сократились на 7,6% по сравнению с прошлым годом. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на данные аналитиков. В городах-миллионниках снижение составило почти 10%, а в Москве и Краснодаре – 38%. Эксперты связывают это с высокими ценами и недоступностью ипотеки для многих покупателей. По прогнозам, первичное жилье будет только дорожать из-за устойчивого увеличения стоимости рабочей силы, стройматериалов и логистики. Россияне больше всего бронируют на осень места в пятизвездочных отелях Китая. Спрос на них по сравнению с 2025 годом взлетел на 111%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные туристического сервиса. Также в пятерку самых востребованных направлений для бронирования премиальных отелей вошли Грузия, Азербайджан, Катар и Австралия. Лидером по спросу в сегменте пятизвездочных гостиниц остается Турция. На нее приходится 19% от всех зарубежных бронирований отелей предстоящей осенью. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
1: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
4: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Еламед.
6: А в каком магазине можно купить все для школы?
7: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
8: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
9: Только в августе. Вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Эстео на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв Эстео V27. Интеллектуальные технологии Xlantix ET. Первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Эстео уже ждут вас в дилерских центрах.
10: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Эстео. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
11: На старт, внимание, школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей.
12: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
13: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
15: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые – что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина, но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
16: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни.
17: Реклама. ООО Керхер. ОГН 104-770-966-3072. Москва.
18: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
19: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
20: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам», «Кредитные карты», «Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
21: Авторадио.

0: Реклама.
1: Диагностика и лечение заболеваний молочных желез. Врач-онколог-мамолог Мишенькин Павел Николаевич. Диагностический центр «Гиппократ». 927-225-60-69.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Чем больше, тем лучше. С 1 по 31 августа скидка до 20% на жалюзи и рулонные шторы. Ваша скидка растет вместе с суммой заказа. Подробности на jaluzinsk.ru. Договорись с солнцем.
4: Компания «Кровля. Региональная сеть». Все для крыши, забора, фасада, водосток, профтруба и прочие строительные материалы в любой ценовой категории. Все к нам, пенсионерам, льготная доставка. Мы находимся в Вокзальная, 21Е.
5: 8-927-794-64-64.
6: Внимание, Балакова! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2 500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балакова. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балакова. 22 15 22.
7: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж «Академия ТОП». Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тарнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
9: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балакова, Тарнавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-00.
10: Красивая улыбка начинается с заботы о здоровье зубов. Стоматолог и я. Это профессиональный осмотр, лечение, протезирование и реставрация зубов. Профессиональная гигиена полости рта с использованием качественных материалов и современного оборудования. Индивидуальный подход к каждому пациенту и команда опытных врачей для вашего комфорта и уверенности. Стоматолог и я. Гарантия вашей здоровой и красивой улыбки. Город Балакова. Улица Бульвар Рос, 9. Улица Ленина, 107. Плюс 7-937-801-89-92.
11: Иногда достаточно одного взгляда в зеркало, чтобы захотеть перемен. Пластический хирург из Саратова Шварцман Игорь Анатольевич, врач с большим опытом работы, ведет консультативные приемы и выполняет пластические операции лица и тела. И теперь прямо в Балаково, в Омега Клиник.
1: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
12: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
1: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. В Балаковском филиале АО «Апатит» открыт набор в программу «ФосАгроСтарт». Приглашаем молодых специалистов и выпускников вузов в возрасте до 27 лет. По специальностям: химическая технология, машиностроение, технология наземного транспорта. Мы предлагаем ежемесячную заработную плату, единовременную выплату подъемных, компенсацию жилья для иногородних, карьерный рост и развитие. Звоните 8-845-3-66-96-92. Данное предложение не является публичной офертой.

0: Реклама.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
4: Знать все наперед. Суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
3: Условия акции и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Авторадио.

0: обычную куплю-продажу квартир, где возможностей для обмана остается больше. Всего с 2020 по 2025 год в России вынесли свыше 11 тысяч приговоров по делам о мошенничестве с недвижимостью. Ранее эксперты также отмечали, что нынешние нормы не всегда позволяют полностью защитить добросовестных покупателей жилья даже после проверки сделки.
1: Про строительство.
0: В России планируют сократить средний срок строительства многоквартирного дома с 1250 до 1000 дней к 2030 году. Об этом агентству ТАСС рассказал замглавы Минстроя Юрий Муценек. По его словам, сейчас работа идет в рамках федерального проекта «Новый ритм строительства». В ведомстве отмечают, что часть сроков уже удалось сократить на разных этапах. Следующий шаг – уменьшить число процедур и документов, которые замедляют стройку. При этом в Минстрое подчеркивают, что требования к безопасности и качеству сохранятся.
1: Про здоровье.
0: Средняя продолжительность жизни в России к 2030 году может достигнуть 78 лет, а к 2036 – 81 года. Такой прогноз привел академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, заметную роль в увеличении продолжительности жизни сыграла массовая вакцинация. В 20 веке распространение прививок помогло сократить детскую смертность, а также значительно снизить риски ряда опасных инфекций, в том числе оспы, кори и полиомиелита. При этом любые долгосрочные прогнозы в этой сфере остаются приблизительными. О том, насколько реально достичь заявленных показателей, Авторадио рассказал врач-гериатр и геронтолог Валерий Новоселов.
2: На мой взгляд, нет. Это непостижимая задача. Смотрите, какая суть вопроса. Значит, это моделирование цифры. То есть всегда идет речь о будущем. А будущее всегда носит вероятностный характер. Если мы начнем строить кривую с начала 20 века, когда ожидаемая продолжительность жизни в Российской империи была около 30 лет, и была колоссальная детская смертность, то, соответственно, у нас получится больше прогноз, как бы больше рост. Если мы начнем строить от сегодняшнего дня кривую, то меньше прогноз. А прогноз Всемирной организации здравоохранения к 2025 году в России 83 года, вот этот показатель. Есть еще один немаловажный фактор. Россия – это огромная территория с разными культурными, экономическими, социальными и в том числе климатическими особенностями. 200 народов проживает. Вот эта средняя цифра, она ни о чем.
0: Сейчас средняя продолжительность жизни в России составляет 73 года. При этом специалисты напоминают, что продолжительность жизни зависит не только от развития медицины, но и от образа жизни, профилактики заболеваний и отношения человека к собственному здоровью. Официальный курс доллара по данным ЦБ сегодня 84 рубля 54 копейки, курс евро по данным регулятора 97 рублей 51 копейка. Федор Никитин, служба информации.
1: Авторадио.

Да уж, в этой любви мы с вами похожи. Здорово же, когда у тебя много денег. Но согласитесь, авторадио – это вообще к исполнению мечты. Напомню, счастливый сезон нашей фирменной суперигры «Много денег» шагает по стране. В призовом фонде 5 миллионов рублей и 5 ваших заветных желаний, два из которых мы уже осуществили, и на очереди третье. Да, 10 сентября самое настоящее чудо состоится в эфире главного автомобильного радио страны. Третий суперфинал. Мы исполним третье ваше желание. Признавайтесь, чего вам так хочется. И несите мечту на наш сайт. Там же меняйте гудки в мобильном на гимн Авторадио. И будет вам счастье 10 сентября в третьем суперфинале. Ну а я, Олеся Соболева, желаю вам удачи и сегодня, ведь в банке 19 тысяч рублей. Кому-то из вас они и достанутся.

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково пасмурно, температура 0 градусов, ветер юго-западный, 10 метров в секунду. Завтра ожидается поземка, 0 плюс 2 градуса, ветер западный, 22 метра в секунду.
0: Реклама.
2: Внимание! Дарим хорошее настроение с каждой покупкой в Суперспорт. И объявляем глобальную распродажу. Скидки до 50% на спортивную одежду и обувь от ведущих мировых брендов. Мы не просто продаем, мы делаем жизнь ярче. Суперспорт. Двигайся с нами. Тарнавская, 9.
3: Скидки на выделенный ассортимент. Подробности в магазине Суперспорт. Акции действуют с 10.00 10 августа до 20.00 23 августа. ООО Суперспорт. ОГРН 120-640-0013-160. Не является публичной офертой.
2: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваше предложение прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
4: Балаково, встречай! Выставка меда от Российского союза пчеловодов. Свежий, качественный, натуральный мед и продукция пчеловодства. С 12 по 21 августа. Возле ТЦ «Энергетик». При покупке 3 кг сортового меда, 1 кг цветочного в подарок.
5: Балаковская Волжанка – ресторан с историей. Мы знаем, как сделать ваш праздник идеальным. Два банкетных зала – до 60 и до 200 гостей. Опытный персонал, вкуснейшая кухня, интересная подача блюд и особенная атмосфера. Балаковская Волжанка – история, проверенная годами. Академика Жук – 10, 8 937 2 555 444.
6: Магазин «Плитка» на базе «Кристалл». Отличный выбор керамической плитки. Постоянное обновление ассортимента, бесплатная разработка компьютерного 3D-дизайна и доставка для наших покупателей. Напротив остановки «Бегемот», вокзальная 21.
7: Звоните 68 12 12.
8: Хотите вернуть молодость и уверенность? В Омега Клиник помогут раскрыть вашу красоту. Пластическая хирургия для лица и тела, коррекция век, подтяжка лица, липосакция, эстетика груди и многое другое.
7: Скидка 15% на пластические операции все лето.
8: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
9: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
3: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Тополиный пух, жара, июль.
11: Закажи жалюзи на Минской 16 и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
0: Реклама на Авторадио.
12: 44-82-81.
0: Музыка

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Радио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Детский сад номер 8 в Корсакове на Сахалине временно закроют после массового отравления. Как сообщили в Роспотребнадзоре, в здании проведут дезинфекцию. По данным мэра города, пострадали 30 человек, в том числе 17 детей. 9 пострадавших госпитализированы, об этом сообщает ТАСС. Сейчас специалисты выясняют причину произошедшего и устанавливают источник отравления. До конца года центры здорового долголетия должны появиться во всех российских регионах. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина. По его словам, регионы получают помощь в закупке оборудования для таких центров в рамках нацпроекта «Продолжительная активная жизнь». Один из них на прошлой неделе открылся в Екатеринбурге. Кроме того, с этого года в программу ОМС включили исследования, связанные со старением человека. Понятные рабочие процессы и четкое распределение обязанностей россияне считают главным способом защититься от выгорания. Об этом пишет газета «РУС» со ссылкой на опрос. Почти половина респондентов также назвала важным полноценный отдых, а каждый пятый – возможность заниматься в основном теми задачами, которые ему нравятся. Полностью разделять работу и свободное время удается 2/3 участников опроса. Еще 15% признали, что им трудно переключаться между работой и отдыхом, и это уже вызывает беспокойство. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: Масло, масло, масло, масло. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofit.fitauto.ru.
1: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
2: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
3: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
2: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Все инструменты «РУ» для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты «РУ» для тех, кто создает.
2: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: Любимые смешарики уже в ленте. С 13 августа по 7 октября. Покупайте на кассе в гиперленте всего за 149 рублей за каждые 2000 рублей в чеке. Или покупайте игрушки за 199 рублей без привязки к сумме чека. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей, а еще вас ждут эксклюзивные герои.
8: Только в ленте.
9: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
10: А в каком магазине можно купить все для школы?
11: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
12: У Максимату. Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
13: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
14: На старт, внимание, школа! «Спортмастер» предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых брендов. «Адидас», «Ума», «Фила», «Капа» и «Веникс» со скидкой 30% по 6 сентября.
15: Финальный отсчет только до 6 сентября в театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов, около 1,5 миллиона зрителей и тысячи восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
16: Авторадио.

0: Реклама. Новинка сезона в полипрофиле. Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони. Телефон в Балаково. 221-00.
1: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж «Академия ТОП». Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии. Балакова, улица Тарнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
2: Красивая улыбка начинается с заботы о здоровье зубов. Стоматолог и я. Это профессиональный осмотр, лечение, протезирование и реставрация зубов. Профессиональная гигиена полости рта с использованием качественных материалов и современного оборудования. Индивидуальный подход к каждому пациенту и команда опытных врачей для вашего комфорта и уверенности. Стоматолог и я. Гарантия вашей здоровой и красивой улыбки. Город Балаково. Улица Бульвар Рост 9, улица Ленина 107, +7 937 807-801-89-92.

Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал.

0: прижался крепче, ближе, мать, поближе, без остатка раствориться.
1: Реклама. Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Проверьте здоровье в Helix и Helix Lite. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
6: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
2: Когда деньги нужны срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на заем онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот.
7: «Корона».
8: Подробнее на корона.ру. Заем предоставляет ООО МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 212-07-19-00-19-08 от 07-08-2012 года. Новосибирская область. ГО «Рабочий поселок Кольцово». РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-87-9. Возрастная категория 6+.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Плохой полицейский.
11: Все живут по моим правилам, даже преступники.
10: И хороший полицейский.
12: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
10: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». Сегодня в 8 вечера на ТНТ. 16+.
1: Авторадио.

0: же денег. Об этом агентству ТАСС сообщили в МВД. Установить ограничения можно в приложении банка, если такая функция доступна. Кроме того, специалисты рекомендуют настроить суточные и месячные лимиты на снятие наличных и переводы по номеру телефона. Особенно это актуально для карт, на которых хранятся крупные суммы. Ранее эксперты также советовали использовать для покупок в интернете виртуальные карты с небольшой суммой. Это позволяет снизить риск нежелательных списаний.
1: Про штрафы.
0: В Италии предложили изменить систему штрафов за превышение скорости. Сумму хотят рассчитывать за каждый лишний километр в час. На автомагистралях это может быть 10 евро за каждый километр сверхразрешенной скорости, а в городах 5 евро. Для серьезных нарушений предусмотрены и дополнительные меры – штрафные баллы и временный запрет на вождение. Новые правила могут распространить и на иностранных туристов. Пока это только проект. Окончательное решение примут после общественного обсуждения. О том, насколько подобный подход применим в России, Авторадио рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер.
2: Италия – страна, где так себе сомнительно соблюдают правила дорожного движения. И когда на скоростной трассе написано ограничение 130, 160, 180 – это вообще нормальная скорость для тех, кто способен с этой скоростью ехать. Но, видимо, в отличие от, например, тех же южных людей-испанцев, они менее дисциплинированы. Могу предположить, что именно по этой причине меры ужесточаются. Может ли примениться это в нашей стране? В ближайшей перспективе для меня более чем сомнительно. Пока у нас, во-первых, действует нештрафуемый порог. Но прежде чем его отменить, всегда я говорю, для этого надо сначала провести инспекцию всех дорог и всех знаков, потому что много знаков как и в одну, так и в другую сторону, и, соответственно, ограничения расставлены уже несправедливо и не актуально, не современно.
0: Кроме того, эксперт отметил, что вместе с системой штрафов стоит пересматривать и действующие ограничения скорости.
1: Про отдых.
0: Сентябрь и октябрь будут самыми выгодными осенними месяцами для отпуска. Об этом Москве-24 рассказала юрист.

0: Обо всем по порядку. Пока что можем обещать премьеры, причем уже сегодня, уже буквально через 15 минут премьера песен от Анатолия Цоя. Ты влюбляешься в него.
1: Я? Меня...
0: Ну не ты, Гордеева. Так называется просто новый альбом Анатолия, хотя Цоя в нашей стране любят многие. Что ж, друзья, давайте вперед из песней. 25-й юбилейный сезон шоу «Мурзилки Лайв» в эфире. Здесь Брагин, Гордеева, Захар. Прекрасные, как коньяк, который
1: почему?
0: С годами
1: спокойно,
0: становится
1: спокойно.
0: Только лучше.
1: Отпускные вот эти все
0: кстати
1: ассоциации.
0: Говоря.
2: Вечернее шоу.

0: Раз уж мы только вышли из отпуска, понятно, что темы отпускные нас до сих пор беспокоят.
1: Волнуют, да.
0: Конечно, потому что хочется немножко продлить удовольствие. Как-то все очень быстро прошло. Отдых оказался не главной защитой от выгорания на работе для россиян, друзья мои. Так что
2: да
0: не стоит сильно тут надеяться на отпуск. Мол, сейчас я в отпуск езжу, так отдохну и не выгорю еще целый год.
1: То есть клин-клин нужно вышибать, наоборот, нет, все больше работать?
0: Нет, больше третий россиян рассказывает, что от выгорания надежнее всего защищает выстроенные рабочие процессы с понятной зоной ответственности, а не то, что вот обычно происходит в офисах, мы прекрасно это понимаем, да, сплошные дедлайны и так далее. Качественный отдых оказался на втором месте, так ответили половина опрошенных, а возможность заниматься только теми задачами, которые нравятся, отметил каждый пятый.
2: Ну, все конечно, про задачи какие-то.
0: Нет, ну вообще это мечта, конечно, нет. Вот эту я задачу, а вот эту, ну так
1: не,
0: и
1: не
0: быть.
1: Это ничего, симпатичнее.
0: Да, вот это я сделаю. Полностью разделять работу и отдых удается 66% участников, остальные признали, что на отдыхе думают о работе, к сожалению, а на работе об отдыхе. Вот ведь в чем дилемма, проблема. Но это правда, согласен. Но,
2: действительно,
0: как только ты выходишь из отпуска, сразу же думаешь, куда бы рвануть на Новый год?
2: Правильно планировать надо, это называется планирование. А, конечно, ты правильно сказал, что не отпускает отпускное настроение.
0: Отпускные не отпускают.
2: Да, но также не отпускает и предотпускное. Чемпионат мира по футболу, напомню, у нас заканчивался именно тогда, когда мы работали последние недели перед отпусками. И вот Криштиану Роналду, один из несостоявшихся героев прошедшего мундиаля, допустил, что завершит футбольную карьеру после окончания сезона. «Это, вероятно, мой последний год в футболе. Я хочу оставить после

0: себя впечатляющее наследие.
1: Ну, наследие-то он уже оставил.
0: Да-да-да, но дело в том, что он заявил это, когда давал интервью по случаю собственной свадьбы, с чем, кстати говоря, Крише надо поздравить. В общем, он сказал, что с нетерпением ждет возможности проводить больше времени с семьей. А о планах, когда его спросили, он сказал, что все его будущее распланировано, однако футбол оставит большую пустоту в нем, когда придется заполнять эту пустоту разными способами.
2: Ну, ничего, попробует, понравится.
0: Понравится кому? Понравится.
2: Ну, ему-то уж, я думаю, точно понравится.
0: Ему, наверное.
2: И тем не менее, отпуск вам к лицу. Фотографии из отпуска как отдельный жанр искусства, требующий самоотречения. Это и копилка драгоценных воспоминаний. И повод посмеяться, и козырь на ярмарке тщеславия в тех же соцсетях. Сегодня буквально пришли данные любопытного исследования. Оказывается, более половины отдыхающих парами россиян ссорятся в отпуске именно из-за неудачных фото.
1: Ну, то есть, в смысле, неудачных.
2: Ну, люди...
1: Я себя сфоткал, что в этом неудачно.
2: Не-не-не, люди умудряются конфликтовать из-за неудачных фото, при том женщин неумение партнеров фотографировать расстраивает больше, чем мужчин.
1: Ну...
2: То есть, для меня это некрасиво.
0: Тут просто... Не с той стороны.
1: Прости, начинается с того, что сфотографируй меня. Да, господи, сколько можно тебя фотографировать уже? Опять, уже лопается телефон от этих фотографий.
2: Вот, с этого начинается как раз конфликтная зона. Кроме того, в отпуске раздражает нежелание партнера быть активным туристом, то есть, когда пара не сходится вообще в своих отпускных предпочтениях. Еще повод для ссоры в отпуске – это долгие сборы перед выходом из номера и огромное количество вещей в чемодане, которые не пригодятся в течение всего этого самого отпуска. Давайте продолжим тему. Ну, вот как так получается, что вроде мы из отпуска, но не совсем позитивно начинаем. С другой стороны, вся правда жизни только в нашем лайфчате.
1: Ну, потому что это у каждого в каждом отпуске случается. И у нас это сейчас действительно горячая тема в нашем шоу, во всяком случае. Итак, лайфчат называется «Ох уж этот отпуск». Вот как у вас с психологической обстановкой и в отпуске. Ну, особенно, если вы едете с тещей, допустим, и детьми, вдобавок ко всему. Часто ли ссоритесь со второй половинкой? Из-за чего? И...
2: Именно вот во время отпуска, да?
1: Да-да-да-да. Какие проблемы возникают и, собственно, чем заканчивается?
0: А, друзья, пишите плюс 7-915-459-2020. Единый номер для ваших сообщений. Мессенджер Макс, СМС, ну и, конечно же, официальная страничка Авторадио в ВК.
1: Автору лучшего сообщения мы подарим бэушные Захаровские ласты.
0: А круг?
1: Ну и круг тоже
0: не нужен.

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково пасмурно. Температура 0 градусов. Ветер юго-западный 10 метров в секунду. Завтра ожидается поземка 0 плюс 2 градуса. Ветер западный 22 метра в секунду.
0: Реклама.
2: УЗИ сосудов, суставов, сердца и других органов. Врачи ультразвуковой диагностики Петрушенко, Минакова, Якимова. Диагностический центр «Гиппократ». 927-225-60-69.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Чем больше, тем лучше. С 1 по 31 августа скидка до 20% на жалюзи и рулонные шторы. Ваша скидка растет вместе с суммой заказа. Подробности на жалюзинск.ру. Договорись с солнцем.
5: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваше предложение прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
6: Внимание, Балаково! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балаково. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балаково. 22 15 22.
7: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Балаковская Волжанка – ресторан с историей. Мы знаем, как сделать ваш праздник идеальным. Два банкетных зала – до 60 и до 200 гостей. Опытный персонал, вкуснейшая кухня, интересная подача блюд и особенная атмосфера. Балаковская Волжанка – история, проверенная годами. Академика Жук – 10А, 8-937-2-555-444.
9: Столовая.ру – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23, бывший узел связи.
2: В Центре проктологии «Омега Клиник» представлены все самые современные методы диагностики, лечения и профилактики геморроя. Мы с максимальным тактом подходим к деликатным проблемам наших пациентов. С помощью малоинвазивных методик и консервативных методов наши врачи избавят вас от геморроя за один час.
10: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
11: «Омега Клиник». Счастлив тот, кто здоров.
2: 18+. Иметь противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на Авторадио. 44-82-81. Музыка.

0: Ой, слушайте, ну как же приятно, а? Как приятно, когда в первый рабочий день после отпуска с этими наглыми, загорелыми физиономиями мы встречаем наших уважаемых, добрых и любимых друзей с музыкальными подарками, конечно же. Итак, друзья, певец, телеведущий, актер кино и телевидения Цой!
1: Привет!
2: Привет, дорогие.
0: Толя, привет!
2: Видеть.
0: А ты что такой бледный, прости? Ты где был?
2: Во-первых, я не загорал, еще я работаю. Вот, но отпуск впереди, я еще надеюсь на это, что в этом году удастся мне все-таки.
3: То есть он к нам придет, когда у нас загар сойдет, а он будет загореть.
2: Да, мне же нужно будет вас в ответ подразнить, поэтому... Да, пока я вот, вы знаете, вернулся, 27 часов я ехал на поезде.
0: Откуда?
2: Сейчас? Из Ростова.
0: Ты сейчас ехал на поезде из Ростова? 27 часов?
2: Да, вот.
0: Реально? А скорого не было?
2: Не было. Вот туда я ехал 24, обратно 27. Вот только приехал и сразу к вам.
4: Толя еще будет, да?
0: Толя еще будет. Ну, и я так понимаю, что, конечно же, все время было посвящено записи и, собственно, промоутированию нового альбома, который называется «Ты влюбляешься в него». Давай сейчас начнем с премьеры и поговорим потом.
2: Договорились.
0: Погнали. Погнали.

0: Друзья, это Цой, премьера песни «Твои глаза» из альбома «Ты влюбляешься в него». Ну, поздравляем!
1: Спасибо, ура!
0: С выходом
1: ура,
0: нового
1: классно.
0: Альбома, ура!
2: Да, а мы ждали, ты нам сказать, обещал и сделал.
0: Потому да. что лонгплея не было 5 долгих лет.
3: Ух да. ты!
0: Действительно, да. большой период. И скажи, пожалуйста, чем этот альбом, ну, вот в музыкальном плане, да, лично для тебя отличается от предыдущих работ?
1: Ну, лично для меня, в первую очередь, это творчество. Очень долго вынашивалось это все. Вы знаете, что этот альбом написал для меня Азамат Мусагалиев.
0: Вот и... это удивительно.
1: Да.
3: В смысле?
2: Да, да.
1: Это Азамат Мусагалиев, комик, телеведущий. Вот мой хороший друг, с которым мы очень давно знакомы, и он пишет, и, ну, пишет в основном, естественно, комические песни, юмористические, вот. И как у любого автора, наверное, когда-то возникает вот перенесение своих каких-то личных эмоций, переживаний в творчество, но он не знает, куда это деть. Он же сам не поет.
0: И по-родственному.
1: И по-родственному он мне позвонил и говорит: «Алло, Толян, есть, значит, песни». И вот так мы как-то сработались, слушай, начали писать. Потом он написал одну, вторую, и потом я уже ему предложил. Я говорю: ну, раз ты так плодотворно работаешь и пишешь, давай ты мне напишешь альбом. И он говорит: давай. И мы начали работать целый год. Мы работали над этим альбомом. И для меня это вот полноценный такой творческий процесс. Давно я не занимался этим в плане вот... настолько глобально, потому что мы ушли вот в студии самые лучшие у Игоря Матвиенко, у дяди Лепса мы записывали.
0: А что, на одной как-то? Или дорого было у Матвиенко?
1: Не-не-не, там у Матвиенко мы писали инструменты и голос.
3: А у дяди Лепса нет инструмента.
1: Подходящий микрофон для моего голоса был у
0: Только
1: Матвиенко.
0: У Матвиенко?
2: Такие тонкости, да?
1: Там очень много тонкостей, да. Барабаны звучат у Гриши Лепса, ну, круче,
0: потому
1: чем...
0: Потому что он барабанщик, извините, да.
1: Круче, чем у него. Мне кажется, он, в принципе, вокруг барабанов строил студию. Потому что вот там звучат барабаны, как, ну, вот как где-то у самых топовых мировых групп, типа Imagine Dragons, мне кажется, вот по таким канонам оно строилось, потому что вот, ну, так. звучание просто бомбическое.
0: А Дудук у кого записывал? Сейчас мы пойдем.
2: Это была студия Дудука.
1: Да, отдельная Дудукошная.
0: На Тверской Дудукошная. В переулке.
2: Слушай, все-таки Азамат Мусагалиев получается, то есть в душе-то он прям романтик.
1: Он лирик. Да, он романтик, и у него, на самом деле, как у любого нормального человека, очень много разных историй любовных, да, там первое расставание, первое разбитое сердце, вот.
2: Второе разбитое сердце.
1: Второе разбитое сердце, ну и пока не встретил свою суженую ряженую, с которой благополучно сейчас живет счастливо, вот, поэтому есть что вспомнить, есть от чего отталкиваться.
0: Жаль, что я не казах, я вот подумал в этот момент, может быть,
3: тебе тоже кто-нибудь добился.
0: Да, может быть,
3: слушай,
0: Азама тоже бы песню написал какую-нибудь.
3: Ладно, про лирика мы поговорили, а что за история с обложкой альбома? Почему все решили, что ты герой шоу «Холостяк»?
1: Ну, так совпало. На самом деле, мы вот реально не было никакого злого умысла. Хотелось на обложку, ну, вот не сильно заморачиваться. Стою я, и что-то, значит, горит. Либо какой-то предмет, какая-то вещь, либо на фоне меня. В общем, крутили-вертели. Потом поняли, что прикольно будет, если я все-таки это такой альбом лирический, про любовь, поэтому символично, если у меня в руках будет роза. И потом мы уже соединили две идеи, и роза горит, значит. И люди, естественно, подтянули это все сразу к тому, что: о, все понятно, это новый холостяк. Хотя мне когда-то действительно предлагали поучаствовать, и я отказался. Вот, но... А сейчас вообще уже не могу, все.
0: Да, сейчас уже поздновато.
2: Да,
0: кольцо
2: да.
0: у нас
3: сказал,
0: пальце.
3: Сказал с ностальгией.
0: И ты наденешь мне кольцо. Толя Цой у нас в гостях, друзья. Еще одна премьерная песня прозвучит буквально через несколько минут, так что не прослушайте.

0: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
1: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
3: Так, команда готова к бою. А ходовая? Бесплатная диагностика ходовой части в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, пирожное бисквитное «Орион Чоко Пай» 480 граммов, 237 рублей. С 13 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
10: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
11: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
12: Подробности на accountogeta.t2.ru.
13: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте sovcombank.ru.
14: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на sovcombank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
15: А в каком магазине можно купить все для школы?
16: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
17: У «Максима Групп», Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГЛН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
18: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
19: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
20: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
21: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
22: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание» по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
23: Авторадио.
24: На Авторадио.
25: Друзья мои, Цой у нас в гостях. Давайте еще раз поаплодируем.
26: Еще раз здравствуйте.
25: Да, и прежде чем мы услышим еще одну премьерную песню, хочется чуть-чуть буквально два слова сказать о кино, поскольку карьера как киноактера продолжается. Мы помним, что в прошлом году было две кинопремьеры. И в этом году готовится какая-то киносага о реалиях нашего шоу-бизнеса, насколько я знаю.
26: Ну, она готовится еще с прошлого года, но мы что-то так затянули.
25: Готовится к выходу, я имею в виду.
26: Да, этот процесс очень сложный, как оказалось. Я этого ожидал, конечно, но не ожидал, что настолько. Поэтому это просто мой отчасти продюсерский проект.
27: Но это художественный фильм.
26: Это сериал.
27: Сериал.
26: Это сериал, да, пока он в разработке, но помимо этого, естественно, я снимаюсь в различных других картинах. В этом году у нас я уже отснялся в двух сериалах.
25: Угу,
26: вот.
25: Да,
26: ну, там, да, по несколько серий.
27: Камео?
25: И уже не в роли певца, я так понимаю,
26: это
25: да?
26: Уже не могу сказать, что камео, потому что это там полноценные серии, я снимаю, то есть это не эпизоды. В одном сериале, да, камео, но тоже, опять же, на целая история на серию. Угу. То есть я всю серию там играю. В каком-то сериале я сыграл там прям роль. тоже на несколько серий. Это все дико интересно, мне так нравится. Но есть минус в том, что начались уже такие качели, потому что если съемки, это сразу там съемочные дни, ну, которые понятно, да. убивают мои концерты, какие-то выступления, съемки, участие в шоу. И я сейчас вот
25: то ли не надо убивать концерты, пожалуйста.
26: Да, хочется везде успевать.
25: Живых, да. Тем более, что столько много новых прекрасных премьерных песен. И сейчас еще одна прозвучит. Собственно, одноименная песня, которая так и называется «Ты влюбляешься в него». Цой.

0: Ну что, да. Достойно, надо передать мне это Азамату.
1: По-другому звучать, да. И ты, кстати, да, прямо да. сказывается сотрудничество.
0: Азамату, большой привет. Возраст. Спасибо ему огромное за те песни, которые он, собственно, создал для тебя, и будем надеяться, что этот дуэт будет творить и в будущем. Спасибо.
2: Аминь. Спасибо.
0: Сой, да, спасибо. Будем ждать тебя с полным концертом уже здесь, в нашей студии. Очень хочется услышать продолжение этого альбома. Счастливо.
2: Это взаимно.
0: Пока.
2: Очень рад.

0: Реклама. Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тарнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
1: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балакова, Тарнавская, 3.
2: Вольск, Коммунистическая, 19А.
1: Телефон 8-937-266-55-00.
3: Красивая улыбка начинается с заботы о здоровье зубов. Стоматолог и я. Это профессиональный осмотр, лечение, протезирование и реставрация зубов. Профессиональная гигиена полости рта с использованием качественных материалов и современного оборудования. Индивидуальный подход к каждому пациенту и команда опытных врачей для вашего комфорта и уверенности. Стоматолог и я. Гарантия вашей здоровой и красивой улыбки. Город Балаково. Улица Бульвар Роз, 9. Улица Ленина, 107. +7 937 801 89 92.
4: Когда волосы начинают редеть, это замечаешь не сразу, но уверенность уходит быстро. Теперь в Балаково, только в Омега-клиник, есть решение. Пересадка волос у врача Ярцевой Софьи Андреевны. Запишитесь на комплексный осмотр и консультацию уже сегодня.
5: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
6: Омега-клиник. Счастлив тот, кто здоров.
7: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
8: Тополиный пух, жара, июль.
9: Закажи жалюзи на Минской, 16, и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
4: В Балаковском филиале АО «Апатит» открыт набор в программу «ФосАгроСтарт». Приглашаем молодых специалистов и выпускников вузов в возрасте до 27 лет по специальностям: химическая технология, машиностроение, технология наземного транспорта. Мы предлагаем ежемесячную заработную плату, единовременную выплату подъемных, компенсацию жилья для иногородних, карьерный рост и развитие. Звоните 8-8-45-3-66-96-92. Данное предложение не является публичной офертой.
0: Реклама на Авторадио.
10: 44-82-81.
0: Музыка

0: уж этот отпуск. Ну, не без кокетства мы взяли эту фразу в названии лайв-чата. Но тема, соответственно, как проходит ваш семейный отдых. И часто ли вы ссоритесь со своей второй половинкой, со своим партнером, да, из-за каких-то проблем, которых, казалось бы, не должно быть в отпуске. Потому что все расслаблены, все прекрасно, хорошо. Но, с другой стороны, тут та же самая статистика, те же самые опросы говорят, что и переполненные чемоданы, и опоздание на рейсы.
1: Неправильно уложенные чемоданы.
0: И долгая дорога, которую выматывают, тоже приводит
1: абсолютно
0: к определенным конфликтам. И люди так или иначе, казалось бы, на отдыхе, когда, казалось бы, находясь в приподнятом настроении, все равно нет-нет, и хочется поскандалить, черт возьми.
1: Почему бы и нет?
0: Почему
1: бы и нет?
0: Все
1: начинается с выбора направления еще перед отпуском.
0: Опять-таки, да, стратегия, тактика проведения отпуска.
1: Потому что ей нравится отдыхать на море, а я хочу в горы. Понимаешь, а отпуск один. А отдыхать ведь надо вместе. Мы же семья. А как же мы поедем в разные направления?
0: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-
1: Вот, поэтому приходится все время идти на какие-то уступки. Я сейчас немножко личного, мне кажется, нет?
2: Нет, да, не только тебе кажется.
0: Мы уже вот с каким-то даже с тревогой глядим на тебя.
1: Давайте, почитаем. Есть несколько сообщений. Да, мы пока вроде молчат, да, у нас воздержались.
0: Готовятся, вот, да.
1: Васильич уже пишет, наш отпуск состоит из нескольких маленьких отпусков. Наверное, опять-таки, учитывая то, что у всех разные интересы, да? 3-4 раза по неделе. Без тещи, подчеркиваем, но с детьми. Мы постоянно ездим при Эльбрусе и любуемся красотой этих мест. Там нет места ссорам и ругани.
2: И море.
1: Ну, не знаю.
0: Ну как, ну что не знаю, Васильич? Ты же не можешь, говоришь, Васильич, он тебе говорит, что нет места ссорам и ругани, значит, у людей там абсолютно комфортная ситуация и в отношениях, и в их восприятии, ну, этой обстановки.
1: Да, это бог. Ну, когда у меня жена идет со мной куда-нибудь, поднимаясь, я говорю, у нас будет высота, значит, мы будем подниматься на 1000 метров. Ну, это просто подъем на 1000, понимаете, да? Это не вся дистанция.
2: А на такси?
1: Какой такси? Эльбрус у тебя или там какой-нибудь, какая-нибудь другая гора? Какой там такси?
2: Я во Вьетнаме на маяк на такси ездил.
1: Жена плачет, естественно, я пру.
0: И так каждый год, да? И ты каждый год тебе удается обмануть свою семью.
1: Да, получается так.
2: А Игорь пишет следующее. Всю жизнь я проклинаю совместные трипы. Это сплошной вынос мозга и страшная нервотрепка.
0: Ого.
2: Но вот, наконец, в моей жизни появилась девушка, с которой мы 2 дня назад вернулись с Мальдивских островов.
1: И было все идеально?
2: И за 12 дней даже намека не было на то, чтобы поругаться.
1: Может быть, потому что пока она девушка?
2: Я ее очень люблю, пишет Игорь. Вот причина.
1: Пока не дошло до серьезных отношений.
2: Не знаю, это, я думаю, в следующей серии.
0: Ну что ж, пусть эта серия, действительно, первую серию можно закончить, но будет еще вторая и третья серия нашего лайв-чата.
1: Продолжение следует, так что пишите, какие конфликты у вас бывают. Почему-то коллеги у меня молчат в данный момент, отмалчиваются.
0: У меня не было конфликтов, ты знаешь?
1: Ну, конечно, да.
0: У меня была, опять-таки, знаешь, как вот практически у Василия, серия маленьких приключений, серия маленьких вызовов. У меня не было одного глобального выезда, глобального отпуска как такового.
1: А почему тут может быть маленький выезд, но вы в нем за что-нибудь поругались, нет?
0: Нет, не было такого.
1: Не могу
0: похвастаться. Не могу похвастаться.
2: У меня тоже как-то без ругани прошло.
1: Друзья мои, если у вас менее идеальные семьи или бывают все-таки интересные истории, рассказывайте. Плюс 7-915-459-2020.
2: Ну да, это СМС, мессенджер Макс, и обязательно заходите в официальную страничку Авторадио в ВК.
3: Реклама.
4: Милый, собираем чемоданы.
5: Мы же только разобрали.
4: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
6: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
7: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. А у нас «Москвич». Не оферта.
8: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
9: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
5: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте havail.ru.
10: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
11: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
12: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
13: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 19:00 в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Россияне смогут бесплатно пройти обследование в центрах долголетия. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Россияне смогут бесплатно проходить обследование в центрах медицины здорового долголетия по полису ОМС. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Для работы таких центров программу бесплатной медицинской помощи на 26-28 годы впервые включили отдельное направление. Там будут проводить исследования, которые помогут выявлять признаки преждевременности, старения и риски развития заболеваний. Первый центр здорового долголетия начал работать в России в начале этого года, а первый региональный открылся весной в Саранске. В дальнейшем такие центры планируют создавать во всех регионах страны.
0: Про автомобили.
2: Расходы страховых компаний по ОСАГО заметно выросли. По данным автостраховщиков, в 43 регионах на выплаты водителям и обслуживание договоров уходит столько же денег, сколько страховщики получают от продажи полисов. В среднем по России за последний год этот показатель достиг 94%. Годом ранее он был на 12

0: будет в заниженных ценах на запчасти. Так что я далеко не уверен в том, что действительно все так, как преподносится. Не уверен в том, что эти цифры без реального внешнего стороннего аудита будут правдой. Страховые компании прямо говорят, что им нужно больше денег для того, чтобы жить припеваючи. Менять ситуацию с выплатами не хотят и не будут.
1: Кроме того, эксперт добавил, что в общие расходы страховщиков могли включить затраты по проигранным судебным спорам с клиентами.
2: Про мошенников.
1: Перед началом учебного года аферисты стали чаще размещать поддельные объявления о сдаче квартир для студентов. Об этом агентству ТАСС рассказал член общественной палаты Евгений Машаров. По его словам, такие предложения обычно выглядят очень привлекательно. Жертве обещают хорошую квартиру рядом с вузом, невысокую стоимость или даже освобождение от коммунальной платы. Иногда схема выглядит еще убедительнее. У мошенников может быть даже офис, где студент подписывает документы и переводит деньги. Контакты якобы собственника квартиры при этом дают только после оплаты. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на завтра 85 рублей 1 копейка. Курс европейской валюты по данным регулятора 98 рублей 34 копейки. А между тем в банке игры «Много денег. Счастливый сезон» сейчас 19 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму, а значит, что очень скоро мы сыграем на 38 тысяч рублей. Федор Никитин, служба информации.
2: Авторадио.

0: Вечернее шоу «Мурзилки Лайф». Встречайте, поющие ведущие Авторадио Брагин, Гордеева и Захар.
1: Всем еще раз добрый вечер.
2: Ну, привет, дорогие друзья.
3: Привет.
1: Мы вышли из отпуска, просим любить и жаловать. И, конечно же, готовы отдать вам много денег. Наша любимая игра продолжается. 13-й счастливый сезон в эфире. И если вы уже не помните про это слово, которое звучит «отпускные». Оно прекрасно звучит перед отпуском, но, понятное дело, после отпуска денег обычно нет.
2: Оно вообще не звучит после отпуска, это слово
1: «отпускные».
2: Это все уже забыли, как
3: вас, если поиздержались, то добро пожаловать в игру, поскольку в банке игры 19 тысяч рублей.
2: У нас есть генеральный партнер, благодаря которому эту сумму удвоится до 38 тысяч рублей. Так что добро пожаловать, друзья.
3: Самое главное, чтобы у вас был гимн «Авторадио» в вашем мобильном телефоне.
0: Брагин, Гордеева и Захар.

0: Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Ой, что и говорить, хочется, чтобы у всех счастье привалило. Ну, чтобы все были счастливыми, радостными и так далее. И вот вам в подарок наша игра, которая называется «Много денег на авторадио. Счастливый сезон». И действительно, в этом сезоне каждый может почувствовать себя счастливым человеком.
2: Я вот тут немножечко даже забыла.
1: Даже не почувствовать, а стать.
2: Да, стать. Я говорю, забыла, как это дарить.
1: Как что?
2: Счастье людям.
1: Счастье людям, сейчас узнаешь.
2: Да, у нас призовой фонд счастливого сезона 5 миллионов рублей, 5 заветных желаний. Это правда счастье. Выполнять ваши желания, раздавать деньги. Кстати, есть еще одна мечта от Озонбанка. Мы ее разыграем в дополнительном 6-м суперфинале.
3: Да, друзья, если вы хотите также быть осчастливленными нашей радиостанции, то добро пожаловать на сайт Авторадио.ру. Меняйте здесь гудки в мобильном телефоне на гимн Авторадио. И здесь же, кстати говоря, вы можете нам рассказать про свою мечту, которая вполне вероятно во время очередного суперфинала будет исполнена.
1: Я сейчас из-под стола достал кнопку для Гордеевой, чтобы она
3: стала ее спрятала.
2: Это не кнопка для Гордеевой. Что значит кнопка для... У меня нет кнопки. Ури.
1: Хорошо, наша кнопка, которая останавливает радиорулетку, давай, сделай это. Нажми.
2: Кого
1: мы будем? Осчастливливать будем мы в данный момент Людмилу из Ростовской области, которая мечтает... А, кстати, телефон заканчивается на 9184. Так вот, Людмила Александровна, между прочим, мечтает о 50 миллионах рублей, чтобы закрыть все базовые потребности своей семьи.
3: 50 миллионов!
1: У вас, однако, Людмила Александровна...
2: Базовые потребности.
1: Что же за база у вас такая большая?
2: Нет, ну, другой стороны, может быть, семья большая.
1: Слушай, ну 50 миллионов, извини меня. Это...
2: Ой, поверь мне, дали бы мне 50
1: что?
2: Миллионов, вроде бы я не нашла свои базовые потребности.
1: Нет, это понятно.
3: Удовлетворение.
1: Что, мне кажется, это уже будут не базовые, а выходящие за базовые.
2: Не
1: хотя
2: знаю.
1: Это, собственно, повод для разговора сейчас с Людмилой. Давайте позвоним, узнаем, что же за потребности такие. Ждем Ростовскую область. Не понял. Вот это что такое? А где гимн Авторадио? Ну, нет, мы так не говорим.
3: Это не наш метод.
1: Нет.
2: Первую базовую потребность установить гимн Авторадио. Вместо гудков, друзья.
1: Да, ну, вероятно, Людмила ушла на базу. Ну, что-то не получилось, короче, у нас.
3: Да, и самое главное, действительно, мы констатируем тот факт, что эпизод мы не сыграли в первый день после отпуска. Да, как-то даже странно и непривычно. Сумма в банке остается без изменений, 19 тысяч рублей.
1: Но это не значит, что мы закончим на этом. Нет, конечно, да, еще... Между прочим, фарватер, можно сказать, середина сезона, впереди еще столько фарватер. Всего. Фарватер.
2: Экватор.
1: Я фарватер сказал. У меня все это самое. Море.
2: Да.
1: Море
2: да,
1: в глазах,
2: да, да,
1: фарватер.
2: Да,
1: экватор, конечно же, середина сезона, так что много еще впереди. Призовой фонд нашего сезона, напомню, 5 миллионов рублей и 5 ваших заветных желаний, но это еще не все. Под Новый год в 6-м суперфинале генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну мечту. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио.
3: Ну, про нашу грусть, печаль, да, о том, что сумма в банке без изменений 19 тысяч рублей. Нажимай.
1: Запускаем. Радиорулетка, игра продолжается.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Где угодно, вне озон, на территории РФ.

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково пасмурно. Температура 1 градус. Ветер юго-западный 10 метров в секунду. Завтра ожидается поземка 0 плюс 2 градуса. Ветер западный 22 метра в секунду.
0: Реклама. Нужна вентиляция? В Полипрофиле расширенный ассортимент. Круглые и прямоугольные системы вентиляции напрямую с завода. Выгодно и надежно. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.
2: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваши предложения прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
3: Мы заботимся обо всех. Но когда мы в последний раз позаботились о себе? В «Омега-клиник» женщины получают возможность спокойно обсудить свою ситуацию с хирургом-гинекологом Александром Анатольевичем Шапоровым из Санкт-Петербурга и узнать, какие современные органосохраняющие методы подходят именно в их случае. Запишитесь на консультацию. Телефон 46 20 20.
4: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо консультироваться со специалистом.
0: Реклама на Авторадио. 40.

0: возможно. Посмотришь фотографию Пресняковых, у них всегда какой-то супер отличный отдых. Всегда довольная Наташа Подольская, да, всегда довольный Володя.
1: Да, вроде как будто бы и нет ничего такого, что могло бы там немножечко подпортить.
0: Как будто все идеально. Нет, не все. Вот давайте об этом поговорим.
2: На Авторадио.
1: Не то чтобы на примере семьи Пресняковых.
0: Нет.
1: Так мы не будем копать. Но вообще, как бы то странно ни звучало, но отпуск часто становится катализатором конфликта в паре. То есть не сам по себе отдых провоцирует ссору, он как увеличительное стекло. Подсвечивает, обостряет те напряжения, но на разрешение которых в повседневной рутине просто порой не хватает времени. Обращаемся к эксперту. Прием ведет профессор психологии Павел Раков. Павел, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Здрасте.
1: Ну вот давайте о ключевых причинах конфликтов на отдыхе. Есть мнение, что даже просто резкое изменение режима...
0: Опять же, нахождение вместе в одной комнате.
1: Да, и длительность совместного пребывания – это уже непростое испытание.
3: А вы, как всегда, правы, мурзилки. Проблема в ложных ожиданиях – это основная, самая распространенная проблема для того, чтобы создался конфликт. Поэтому первое, что нужно сделать – перед поездкой обсудить план отдыха. Это и развлечения, и расписание в целом, и бюджет. И тогда, уже как минимум конфликтов можно избежать. Но еще я хотел бы разделить нашу сегодняшнюю беседу на две таких простых части. Первая часть, наверное, самая интересная, может быть, неожиданная. Не всегда то, что нам не нравится, нам кажется, что плохо и даже нарушает наши границы, действительно плохо для нас. К примеру, женщине хочется, чтобы мужчина как-то превратил ее жизнь в сказку, наполнил романтическими переживаниями этот отпуск. И она начинает у него что-то просить, иногда даже обижаться на какие-то, может быть, мелочи, что-то он там не сделал, опять же, из-за ложных ожиданий. Но именно это бодрит мужчину. Именно это делает его отпуск и вообще, в принципе, его жизнь более интересной. То есть это происходит, как Эрик Берн называл, основатель транзакционного анализа, некая игра. И это может быть игра, как в кошки-мышки. Это такой, я бы так сказал, такой интеллектуальный флирт. А вот и не сделаешь для меня что-то такое, чего не мог сделать, не может сделать вообще никто. Достай аленький цветочек. Ни с того, ни с сего. Да. Я сегодня проснулась с утра, и нужен аленький цветочек. Конечно, второй момент. Бывает, что не каждый мужчина, может быть, готов выдержать такой напор. Или его, может быть, чуточку больше, чем он может это выдержать. Допустим, он уже на последнем слове, что называется, то есть уже совсем-совсем устал, приехал в этот отпуск, чтобы тоже выспаться, а ему надо с утра идти лежать.
0: На экскурсию, да.
3: Или на экскурсии в 4.30, там очень часто экскурсия.
0: По Мукале какой-нибудь.
3: Солнышко сильно, не встало. Вот такая вот ситуация, что скажете?
1: Так подождите, заключается польза-то в том, что мужчина все-таки включается в эту игру и идет за аленьким цветочком. То есть в этом
0: превращается
1: тогда
0: в чудовище или нет?
3: Правильно. Для многих мужчин полезно доставать аленький цветочек. Для многих мужчин полезно для своей женщины делать подвиг. Такой небольшой, может быть, подвиг.
0: Почему только мы должны делать?
3: Потому что это бодрит отношения.
0: А женщина не должна?
3: Это делает их незабываемыми. И они не скучные. Потому что если просто приехать кушать шведский стол, простите...
0: Что в этом плохого? Прекрасный отдых. Наконец-то!
3: Очень хорошо.
0: Женщина должна быть счастлива, что она не готовит в этот момент. Простите, да. Павел, да.
3: Да, но это как фрагмент, но это не основное, потому что это может не развивать любовь, а даже ее делать, менее яркой, потому что, может быть, на шведском столе встретишь ту еду, которую не готовит твоя супруга.
0: Опять-таки.
3: А это уже повод для конфликта.
0: Я и говорю, пойдем на танец живота, это очень красиво, тебе понравится. И подстегнет наши отношения,
3: понятно.
0: Может быть. Возможно. Предполагаю.
1: Я предполагаю.
3: Без шуток отдыхать действительно тоже не нужно. И, конечно, и с другой стороны, возлагать какие-то ожидания, какие-то мысли, которые вы не выражаете перед тем, как поехать в отпуск, тоже не нужно. Как я уже сказал, ложные ожидания очень часто создают конфликт.
0: Если совершенно разный интерес, простите, ей хочется море, мне хочется горы. Ну как в таком случае быть? Разные отпуска делать? Или...
3: Это уже из раздела конфликтологии. Это, смотрите, не поехать никуда — первый вариант. Вот что вы выбираете? Назло тебе, назло мне. Или поехать только в горы, или поехать только в море, или съездить и туда, и туда. Вот от того, какие взгляды у супругов, ну или у молодой пары, на решение и предупреждение конфликта зависит вообще, будут у них конфликты или нет. На самом деле, самый правильный вариант – это и удовлетворить и супругу, и супруга. Съездите на горы и обязательно, там, допустим, в море. Но бывают такие вещи, ну, допустим, женщине, ну, может быть, не понравится рыбалка, а мужчина хочет на рыбалку. Ну, дайте ему, пусть один съездит на рыбалку, поймает там золотую рыбку, отпустит ее обратно в море и будет радостно.
0: Нет, привезет жене,
3: там, они такие
0: чтобы
3: огромные.
0: Она выполнила три желания.
3: А женщине, допустим, что-то другое хочется, может быть, какая-то другая экскурсия. То есть какую-то одну экскурсию, посетить одну локацию можно друг и без друга. Тем самым сильно не нагружая психику друг друга.
0: Я понял. Вот все так. Равно маленький цветочек, в общем. Ладно.
4: Оптимальный вариант.
0: Хорошо.
1: Павел, один вопрос. Вообще не слишком ли люди усердствуют, устраивая свой отдых? Вот надо ли в него реально вкладываться на все 100 и деньгами, и силами, чтобы успеть все за 21 день, чтобы все как у людей было? Не переоцениваем ли
3: они
1: мы в
3: этом усердствуют? Себе? Они усердствуют, потому что отдых действительно дорого стоит. Некоторые люди работают год для того, чтобы отдохнуть один раз. И это еще не все, далеко не все. Некоторые отдыхают там раз в 4 или в 5 лет. Mm-hmm. Вот, поэтому, конечно, у них есть некие ожидания. Они там себе что-то намечтают. А женщины могут взять там дополнительных 5 чемоданов, значит, переодеваться,
0: да.
3: А на самом деле ходить в одном паре, в одном купальнике.
0: Вот, там, вот я обычно давно говорю. В этом проблема.
3: Да, нужно куда-то одевать, она может злиться на мужчину не потому, что он виноват, а просто потому, что она не перемерила и не все платья, как говорится, выгулила, те, которые она притащила с собой в этот отпуск.
0: Притащила!
3: То есть, могут быть какие-то...
0: Да.
3: Свои ожидания, и поэтому, да, вы правильно говорите, слишком серьезно подходит к отпуску. Гораздо эффективнее подходить, может быть, к заработку денег, для того, чтобы время на отпуск было больше, ну и финансово.
0: В общем,
1: ну и денег
0: понятно,
1: тоже, да.
0: Понятно.
1: Это уже из другой области.
0: Не ждите от отпуска ничего, мужики, достаньте аленький цветочек.
1: Вот, и ну и готовьтесь, хорошо. И планируйте все заранее, чтобы было меньше конфликтов.
3: Это лайфхак. Заранее купите аленький цветочек, дорогие мужчины.
0: Да, и спрячьте его. А потом опа.
3: Да, спрячьте, привезите и скажите, это тебе. Где ты достал? Ну вот я такой.
1: Для тебя я могу все.
0: Да, я заначал перед отпуском лишние 50 тысяч. И теперь мы можем жить еще месяц.
1: Профессор психологии Павел Раков и его советы для всех отдыхающих. Спасибо огромное.
0: Спасибо, до свидания.

0: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
1: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
2: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
3: Подробности на comtogether.t2.ru.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Еламед.
7: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
8: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции 20 июля по 3 сентября 2026 года.
9: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
10: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
11: Милый, собираем чемоданы.
12: Мы же только разобрали.
11: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
13: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
14: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
15: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получайте их в ответ. Празднуйте день рождения Мира танков с нами. Срок акции с 5 по 19 августа. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на tanki.su/подарки. 12+.
16: Замена! И какая? Амортизаторы, диски, колодки и свечи бренда Links Auto в автосервисах Fit Service. Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замену.
17: Знаете, чем отличается подарок из универмага «Россия»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколения. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru. 0+.
18: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
19: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
20: Авторадио.

0: Конечно, очень здорово разговаривать об отпуске, тем более в первый день после
1: пора
0: этого самого.
1: Пора возвращаться на землю.
0: Пора возвращаться в почтовый ящик, где вполне вероятно, многих ждет квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг. А ведь управляющие компании, пользуясь невнимательностью жильцов, нередко вписывают в квитанции так называемые услуги-призраки. Это мы еще не говорим про завышение расходов на общие нужды, и таких моментов может быть действительно немало. И вот как распознать уловку, давайте спросим у эксперта. На связи с нами юрист, представитель жилищного союза Москвы, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин. Константин, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Добрый вечер. Добрый вечер.
0: Но согласитесь, что очень часто человек оплачивает коммуналку, даже не вдаваясь в подробности этой самой квитанции. Хотя, как мы понимаем, это такая ошибка. Какие моменты требуют особого внимания?
2: Ну, самая распространенная форма обмана, которая есть, она практически повсеместная. Это так называемый добор. Когда управляющей организации не хватает денег на какие-то нужды, связанные с устранением аварий, или просто убыточные дома, но покрывать за счет собственных средств они не могут и не хотят, они разбрасывают так называемый добор. Это может быть в виде 13-го платежа, 13-й платежки. Это может быть просто какая-то сумма в размере одного месячного или двухмесячного платежа за прошлые годы, там за пределами трехлетней исковой давности, когда люди уже не помнят, чего было, квитанции не сохранились, и людям разбрасывают. И очень многие добросовестные плательщики, пенсионеры, ну и неконфликтные люди, они не могут разобраться и платят, думают, ну, наверное, действительно, что-то я подзабыл. Вот это вот такая вещь, которой сталкиваются многие, я уверен, сталкивались, но там ничего реального нет, никаких реальных услуг нет, это просто, ну, недобросовестная или, управляющая организация.
1: Или сейчас, простите еще, мы тут пересчитали. Вот, и у вас там не хватает 4000, не добрали мы как-то вот.
3: Недобор. Просто...
1: Да, как-то вы не доплатили нам. А вот как это проверить, скажите, если вот есть возможность действительно как-то управляющая компания на чистоплотность, каким образом это можно выяснить, что это...
2: Это
1: не...
2: очень просто, да. Это очень просто, и надо быть внимательным, настойчивым, не стесняться. И когда вам приходит такая платежка или непонятная сумма, если вы, вот, допустим, получаете квитанцию в Москве через МФЦ, то практически каждый год с этим сталкиваешься. Какие-то 2000, 4, они даже меньше одного месячного платежа. Но когда ты ее не платишь и к тебе обращаются, ты говоришь: извините, а не могли бы вы уточнить, за какой период? У меня вот за 10 лет, например, все квитанции собраны. Вы скажите, в каком месяце, в каком году я не заплатил, я проверю. И вот на этом все заканчивается. То есть уже никаких тебе претензий, никто ничего не требует, а тебе забыли. Потому что нет никаких у них доказательств, что ты должен. Вот в чем проблема.
1: То есть в МФЦ надо идти, и там требуют правды.
2: Сегодня можно даже не ходить. Сегодня есть региональные порталы органов власти. Это МОСРУ, Добродел. И есть федеральный портал, называется ГИС-ЖКХ. Вот я, например, переписываюсь теперь только через ГИС-ЖКХ. Если мне какая-то непонятная квитанция приходит...

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 8 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Россия и Китай могут сохранить безвизовый режим на постоянной основе. Подробнее через несколько секунд.
3: Про спонсора.
4: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
3: Про главное.
2: Посол Китая в Москве Джань Ханьхуэй выступил за то, чтобы безвизовый режим между двумя странами действовал на постоянной основе. Об этом сообщает РИА Новости. Сейчас россияне могут находиться в Китае без визы до 30 дней. Такие же условия действуют для граждан КНР при поездках в Россию. Нынешний порядок рассчитан до конца следующего года. Ранее в Российском министерстве иностранных дел сообщали, что Москва и Пекин уже обсуждают возможность сделать безвизовый режим постоянным. По данным Минэкономразвития, в первом квартале этого года число взаимных туристических поездок достигло 825 тысяч. Это в два раза больше, чем за тот же период прошлого года.
3: Про транспорт.
2: Минтранс не планирует менять правила хранения и обработки персональных данных пассажиров. Об этом сообщили в ведомстве после публикации о возможном создании новой базы с информацией о поездках граждан. В министерстве пояснили, что сведения о перевозках по стране и сейчас поступают в единую госсистему транспортной безопасности. При этом для статистики данные используются без указания личной информации пассажиров. Отдельно Минтранс предлагает передавать

0: атмосферный фронт. С небольшими дождями и при такой же примерной температуре, которая на 2-3 градуса ниже нормы, пройдет и четверг. А вот в пятницу погода вновь будет улучшаться. За управление метеоусловиями будет отвечать гребень антициклона с запада. Облаков станет меньше, дождей не ожидается, а воздух прогреется до 22-24 градусов.
1: Специалист добавил, что в субботу воздух может прогреться до плюс 26. Местами возможны кратковременные дожди. В воскресенье температура понизится примерно на пару градусов. Официальный курс доллара на завтра 85 рублей 1 копейка. Курс евро 98 рублей 34 копейки. Федор Никитин, служба информации.
2: Реклама. Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений. ОГРН 11-47-74-65-03-750. 0+.
3: Авторадио.

0: И снова в эфире наши любимые Мурзилки. Брагин, Гордеева и Захар. Вечернее шоу Мурзилки на Авторадио.
1: И еще раз всем добрый вечер.
2: Ну, здравствуйте, здравствуйте.
3: Привет.
1: Мурзилки в эфир вернулись после отпуска, загоревшие, бодрые, энергичные, ну и, конечно же, со своими историями. Сегодня мы рассуждаем в нашем лайв-чате вместе с вами на тему всяческих ссор, которые происходят на отдыхе.
2: Да, есть ли место конфликту в отдыхе? Да, есть.
1: Масса поводов, потому что лето или отпуск — это маленькая жизнь, как мы знаем, есть масса искушений, потому что в квартире ты одно, да, когда ты целый день на работе, потом по комнатам разбежаешься.
2: Да, здесь у каждого свой буфер какой-то.
1: Здесь ты в одном помещении, вокруг столько соблазнов. И вот я считаю, что, конечно, ревнивым женам на отдыхе очень и очень сложно. Что у меня в этот раз была такая картина, значит, бассейн, и вот, а дальше джакузи, и тут, ну, несколько лежаков, скажем так. И какая-то дама, такая достаточно аппетитная, скажем так, в очень откровенном купальнике. Я бы, кстати, запрещал. Она пришла в эту зону, легла. А это Кавказ. И горячие мужчины, которые плавали в бассейне, естественно, как-то начали кучковаться в одном
3: перестали
1: месте.
3: Перестали плавать, да-да-да.
1: Да, и очень сильно начали... Вот, ну, понимаешь, одно дело — ты на пляже, да, там девушка какая-то, а тут еще на уровне у тебя, получается, глаза. Ты лежишь в бассейне на уровне этого шезлонга, на котором она лежит.
2: И ты как гипопотам.
1: И она давай поправлять полотенце.
3: Или аллигатор.
1: Вставать в такую позу, в сякую позу. Ложиться... Мужчины просто вскипели.
3: Но потому что полотенце надо поправлять.
1: Друзья мои, такие
2: бассейн
1: другие истории. Ну и жены, конечно, тут высказали все, что они думали.
2: Тоже было.
1: Друзья, рассказывайте свои истории. Плюс 7-913-459-2020. Лайв-чат вам в помощь. Мы продолжаем программу до конца этого часа. Мурзилки в эфире.
0: Вечернее шоу.

0: Отпуск отпуском, но пора посмотреть в сторону спорта.
1: Так, а чем отпуск мешает спорту?
2: Совместим, вполне
1: конечно.
0: Ну, хорошо, совместим, если он вполне доступен. А вот мы сейчас будем говорить про один из самых быстро развивающихся видов спорта, и это падел-теннис.
1: И он что, недоступен?
0: Он вполне вероятно доступен, мы сейчас это будем выяснять, потому что количество кортов в Москве именно для падела выросло на треть. Столица работает сейчас больше 50 таких объектов.
1: Не хватает.
0: Кстати говоря, многие утверждают, что корты это не только место для тренировок, а точка притяжения для тех, кто обещает активность с поиском новых знакомств.
1: Час, 3000. 3000 у нас на районе.
0: В общем, падл это наше все, как мы понимаем, по ценам тоже. И с нами на связи эксперт по падлу Артем Щербаченко. Артем, здравствуйте.
1: Артем, здравствуйте.
3: Всем привет.
1: А что так дорого? Да, привет.
0: Что так дорого?
3: Дорого. Дорого. 3000 это еще не дорого. Дорого это 20 тысяч в Лужниках за центральный корт.
1: А это золотой корт, что ли, какой-то? Я не понимаю, почему. Там же... Давайте расскажем всем, что такое падл.
3: Золотой.
1: Из чего он состоит? Почему он так дорого стоит? Давайте расскажем.
3: Именно про сам корт? Ну, корт...
1: Нет, что такое падл?
0: Артем, про падл.
3: Падл?
1: Да.
3: Падл – это ракеточный вид спорта, который появился в 60-е годы в Мексике. Просто один бизнесмен хотел поставить себе корт для тенниса на огороде, но теннисный не влезал, поэтому он его чуть сократил. И чтобы мячики не улетали в огород, он поставил вокруг корта стекла. Таким образом появился падл.
1: То есть маленький кортик.
0: Так себе бизнес-то шел у него, если корт.
3: Он не маленький. Корт размером 20 на 10 метров. Поэтому не сказать, что он маленький, но на один теннисный корт можно установить 3 корта для падела. Потому что теннисный корт сам по себе же еще включает забеги.
1: Угу.
3: То есть люди не играют внутри корта. А в паделе, получается, люди играют именно внутри корта. Пара на пару.
1: Так.
3: Ракетки без струн.
1: Так, и в чем суть? Там нужно, чтобы мячик тоже не упал, да? И нужно забить партнеру, попасть в поле.
3: Тоже, чтобы не упал. Суть та же самая, что и в теннисе. Мяч два раза коснется половины противника, то противник проигрывает. Ну, либо вы ударите в аут.
1: И с лета можно тоже бить, как в теннисе, да?
3: Да, также можно с лета бить, никаких ограничений в этом плане нет. Главное различие, что у нас есть стекла, которые являются нашими помощниками. И получается, когда мяч касается вашей площадки, потом касается стекла, у вас есть как бы второй шанс, чтобы этот мяч вернуть на сторону соперника.
1: Да, но единственное, что в теннисе можно все-таки одиночно играть, а здесь только пара на пару получается.
3: Официально, да, конечно, придумывают различные турниры, где пытаются сыграть одиночно. Даже есть так называемые сингл-корты. Они в два раза уже практически, чем стандартные корты, но это все-таки больше для развлечения. Потому что так как у нас слишком много геометрии, стекла позволяют наносить различные удары, и игра становится слишком быстрой, если играть один на один. Розыгрыши заканчиваются там за 2-3 удара, если играют профессионалы. Но для начала, для разминки очень популярны такие корты, чтобы пойти на свидание со своей знакомой, с женой, с девушкой и поучить ее играть в падл.
1: Оригинальное свидание. Потом надо в душ сразу идти, простите за подробности. А вот насколько серьезной должна быть подготовка у человека, который решит заниматься этим видом спорта? Насколько он доступен для всех, кто хочет, собственно, попробовать?
3: На самом деле, если вы хоть каким-либо видом спорта немножко в жизни занимались, у вас присутствует начальный уровень координации движений, то буквально после одной тренировки с тренером, который объяснит вам правила игры, как держать ракетку, вы уже сможете даже поучаствовать в любительском турнире.
2: Так. А насколько сложно человеку, например, игравшему в большой теннис, перестроиться именно вот под падл, под его особенности?
0: Все-таки правила.
1: Ракетка другая. Совершенно.
2: Пространство другое.
3: Перестроиться довольно... Смотря про что мы говорим, начать играть вообще не сложно. С первого раза все получится. Но, конечно же, если мы говорим про уже спорт высших достижений, соревноваться с нашими топами, там, с топ-50 России и с топами мира, то тут потребуется достаточно большое время, чтобы перестроить технику, перестроить мышление, потому что падельное мышление и техника кардинально отличаются от тенниса. Да, это тоже ракеточный вид спорта, но если углубляться, то все совершенно по-другому.
0: Артем, ну а теперь давайте к меркантильному. Вы нам уже озвучили стоимость часа центрального корта в Лужниках. 20 тысяч, мы поняли. А вот другие, можете нам сказать цены?
1: Насколько
0: экипировка?
1: Доступные, да, для простого обывателя.
3: На самом деле, можно сказать, что он очень доступный, учитывая, что государство и Москва, московские сезоны в рамках вот московских сезонов открывает даже бесплатные корты летом, на которые может записаться любой желающий, прийти, взять там ракетки, возможно, даже тоже бесплатно в аренду, мячи и поиграть в падл. То есть каждый желающий может поиграть в падл бесплатно.
0: Очень красиво.
1: Только надо записаться в 6 утра. Потому что остальное время занято, я так понимаю.
0: Но в любом случае такая возможность есть, а уже потом, соответственно, если ты влюбляешься в этот вид спорта, то уже начинаешь интересоваться и более профессионально, верно?
3: Все верно, все верно. А в клубах, как вы и сказали, стоимость аренды корта в Москве примерно от 3 до 6 тысяч рублей за час.
1: Это без тренера?
3: Без тренера. Тренеры, к сожалению, для нас и, к счастью, для тренеров, они достаточно высокооплачиваемые.
1: Ага. Ладно. Ну что ж, подумаем над вашим предложением.
0: Спасибо огромное. Эксперт по падлу Артем Щербаченко рассказал нам про этот диковинный вид спорта.
1: Спасибо.
2: Счастливо.

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково пасмурно. Температура 1 градус. Ветер юго-западный 10 метров в секунду. Завтра ожидается поземка 0 плюс 2 градуса. Ветер западный 22 метра в секунду.
0: Реклама.
2: Иногда достаточно одного часа, чтобы идти по жизни легко. Если вас беспокоит варикозное расширение вен, в Омега-клиник в Балаково проводят современное лазерное лечение без длительной госпитализации с вниманием к вашему комфорту на каждом этапе. До конца лета действует специальное предложение. Скидка 25%. Омега-клиник. Начните с консультации. Телефон 46 20 20.
3: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
4: Тополиный пух, жара, июль.
5: Закажи жалюзи на Минской 16 и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.

0: Опять-таки, как часто мы сегодня говорим, что отпуск отпуском, но ведь в начале августа уже были подведены итоги приемной кампании в российских вузах, и выяснилось, что призеры Олимпиад полностью заняли бюджетные места на нескольких направлениях, и более половины бюджетных мест в целом на первом курсе ведущих вузов России.
1: Извини, мест уменьшилось, количество бюджетных, насколько я знаю, в этом году.
0: И тем не менее, люди получают 300 баллов на ЕГЭ, а то и 302 балла на ЕГЭ.
1: Не могут
0: без Олимпиад. Вот. Соответственно, это повысило проходной балл и не гарантировало поступление, получившего высокие результаты на ЕГЭ. Спор олимпиадников и поступающих по ЕГЭ продолжается уже несколько лет, и с каждым годом проблема усиливается. Давайте поговорим об этом более подробно. На связи с нами Сергей Кондратьев, сооснователь экспертного телеграм-сообщества «Шаг. Поступление в университет», основатель Союза экспортеров образования. Сергей, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Здравствуйте. Добрый.
0: Но уже не первый год мы слышим о каком-то теневом бизнесе вокруг олимпиад школьников. Уже даже 300 баллов сегодня на ЕГЭ не гарантируют поступление на ряд направлений. Как получилась такая ситуация?
2: Ну, давайте начнем, наверное, с того, что олимпиады сами по себе – это вообще в целом нормальный и довольно нужный инструмент для поиска талантливых ребят. Но действительно есть такая проблема, и в этом году на самых востребованных направлениях случился такой накопительный эффект. Например, в МФТИ в 26-м году 53% поступивших на бюджет – это победители и призеры олимпиад. А в ИТМО зачислили аж 875 олимпиадников, примерно на 20% больше, чем годом ранее. Поэтому действительно сложилась ситуация с тем, что человек с баллом 300 по ЕГЭ может остаться за чертой. И здесь надо понимать, что когда один диплом может фактически стоить бюджетного места в ведущем вузе, вокруг него, естественно, неизбежно возникает рынок.
1: Так, а как, простите, каким образом? Ну, мы понимаем рынок. Что, можно результат олимпиады купить как-то? Каким образом это происходит?
2: Слушайте, вы знаете, давайте разделим этот рынок на две части, наверное. Есть легальный рынок из репетиторов, из тех, кто действительно готовит детей к олимпиадам. А есть различные телеграм-каналы, которые продают якобы ответы, которые продают гарантированные олимпиады. И мы были свидетелями, когда нам клиенты наши рассказывают, что в топовых вузах на днях открытых дверей к ним подходят какие-то ребята, зазывалы, и предлагают им действительно купить эту олимпиаду. А как там происходит дальше,
1: то есть сливаются,
2: наверное,
1: как-то сливаются данные?
2: Как-то сливается, видимо.
0: Либо решаются те этапы, которые идут в онлайн-формате.
1: Это начальные. Дальше ты все равно идешь уже на региональную, всероссийскую там и так далее.
3: Часто пишут про тотальный контроль во время проведения ЕГЭ. А что вы можете сказать про контроль во время проведения олимпиады? И вообще, как действительно курируется эта сфера? Кем?
1: Там же такая же история абсолютно, насколько я помню.
2: Слушайте, здесь действительно была принципиальная разница, так как ЕГЭ это все-таки процедура федерального масштаба, и достаточно унифицированный контроль проходит на ЕГЭ. А олимпиад как раз-таки много, и организаторы разные. И особенно на дистанционных отборочных этапах уровень контроля может существенно различаться. Но сейчас правила ужесточаются. В январе 26-го года Миноборнауки утвердил новый порядок проведения перечневых олимпиад. И, в частности, заключительный этап теперь должен проводиться очно. И, кроме того, ограничена доля победителей и призеров. Я сейчас точно не скажу, но, по-моему, не более чем 25% участников финала, а победителей, по-моему, не более то ли 8, то ли 10.
1: Понятно. Тут еще какой вопрос я хотел задать по поводу, опять-таки, олимпиадников. Сейчас мысль шла. А насколько тщательно вообще проверяются услуги, заслуги абитуриента при приеме документов? Потому что олимпиада, рознь, я вспомнил. Потому что, насколько я знаю, зачисляются баллы при поступлении ведь с любых олимпиад, даже не профильных. Потому что можно, допустим, написать олимпиаду по финансовой грамотности, которая априори является более простой, чем, допустим, по математике или там по русскому языку, и это тоже учитывается как олимпиада, победа. Или я не прав?
2: Слушайте, вы правы, здесь большой вопрос и пламенный привет, наверное, приемным комиссиям некоторых университетов, потому что для меня и для нашей команды это тоже вопрос, почему человек, поступая, допустим, на одно направление, может написать олимпиаду по направлению, которое ну, вообще как бы...
1: Не имеет отношения, да.
2: Не имеет отношения, да, и он поступит выше человека, который сдавал профильный ЕГЭ и набрал 300 баллов. Угу. Вообще, да, в целом сам диплом... Это вопрос к порядку приема, к правилам приема. Сам диплом сегодня проверить достаточно просто, отвечая на ваш вопрос. Угу. Организаторы перечневых олимпиад передают все сведения ФИСГИА. Это такая специальная система, где можно проверить, а диплом РСОШ можно проверять через официальный сервис. Но есть другой вопрос, что приемная комиссия проверяет именно подлинность результата, а не расследует, каким образом школьник этот результат получил. Поэтому приемная комиссия работает, получая документы из госуслуг, где они просто сверяют, там регистратор сидит, цифры, буквы, нажимает кнопочку «Далее», «Сохранить», и все, он не вникает в вопросы качества, там, индивидуальных достижений и так далее.
0: Ну и возвращаясь все-таки к началу нашего разговора, когда вы сказали, что на днях открытых дверей подходят какие-то люди, это могут быть и студенты-старшекурсники, которые уже проходили олимпиаду, знают очень хорошо требования и так далее. Это могут быть какие-нибудь действительно преподаватели и так далее. Вот эту, скажите, пожалуйста, лазейку по получению призовых мест или там будущего, по получению первого места на олимпиаде, ее надо вообще прикрывать или надо менять что-то в ЕГЭ?
2: Слушайте, ну, прикрывать ее надо, естественно, и мы с вами обсуждали, мы с вами не первый раз уже созваниваемся летом постоянно, и мы обсуждали как-то раз, я помню, историю с тем, что ЕГЭ, в принципе, неплох, потому что он также, ну, давайте очень грубо скажу, может быть, кого-то обижу, но, тем не менее, убивает некие кормушки в университетах, когда человек сдал ЕГЭ, он может подать в 5 вузов на 5 специальностей, ему не надо в каждом вузе сдавать внутренние экзамены. Здесь, наверное, должна быть системная борьба, нужно, чтобы все-таки эту проблему реально увидели и услышали, и начали с ней заниматься, начали с ней бороться. Но мне кажется, что одним из таких неплохих решений в этом году был МФТИ, потому что они сократили число принимаемых олимпиад с 50 до 35, подняли подтверждающий балл с 75 до 80. И вот такие механизмы, они должны быть, чтобы, если даже что-то где-то кто-то продал, чтобы просто потом все это усложнилось, и как бы человек, который пишет олимпиаду, был объективно оценен.
1: Ну, либо в ведущие вузы делать один внутренний экзамен. Допустим, для проверки, для подтверждения просто. Ну, как вариант.
2: Ой, но это мы сейчас с вами можем очень долго спорить.
1: Ну, это да, да, да. Ладно, спасибо.
0: Я предлагаю оставить этот спор на нашу следующую беседу. Спасибо вам огромное, Сергей Кондратьев.
2: Спасибо.
0: Сооснователь экспертного телеграм-сообщества «Шаг поступления в университет», основатель Союза экспортеров образования. До свидания. Вечернее шоу.

0: подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: «Еламед».
4: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Kärcher для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Kärcher-центрах, онлайн и других магазинах. Kärcher. Сделано для жизни.
5: Реклама. ООО «Kärcher». Украина. 104-779-606-3072. Москва.
6: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получайте их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Срок акции с 5 по 19 августа. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов и выигрышей, сроков, месте и порядке получения на tanki.su/подарки. 12+.
7: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС-Татнефть выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС-Татнефть. Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на азс.татнефть.ру. Организатор акции ООО «Татнефть АЗС Северо-Запад».
8: Милый, собираем чемоданы.
9: Мы же только разобрали.
8: Скидки на авито-путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
10: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
11: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
12: Когда деньги нужны срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на заем онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот.
13: «Корона».
14: Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 212-07-19-00-19-08 от 07-08-2012 года. Новосибирская область. ГО «Рабочий поселок Кольцово». РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-87-9. Возрастная категория 6+.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
17: ООО «РВВ». ОГРН 123-770-047-19-19. 142-182. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
18: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
19: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
20: Подробности у официальных дилеров и на сайте gland.ru.
21: Авторадио.

0: А мы сегодня с вами в вашем отеле или в вашем, я не знаю, кемпинге или в вашей машине. Просто путешествуем вместе с вами и выясняем, есть ли у вас какие-нибудь поводы для конфликтов во время отпуска. Опросы утверждают, что есть. Ну и ваше сегодняшнее сообщение тоже нас в этом убеждает. То есть, как проходит ваш семейный отдых, часто ли ссорится с второй половинкой, что является причиной, что является поводом для каких-то определенных шероховатостей. Давайте почитаем еще.
1: Ну вот, я считаю, очень разумно Евгений написал. Самое главное в отпуске уступать друг другу. Ну, наверное, это как в обычной жизни.
0: Да,
1: потому что вы приехали все отдыхать. Да? Сегодня пьем белое, завтра пьем красное.
0: Все, договорились.
2: Главное, не в один день.
1: Да, и тут я думаю, что и споров-то не будет возникать по
0: Конечно,
1: этому поводу.
0: Просто график, собственно.
1: А вот по поводу стоимости отдыхать можно на любой бюджет. Все зависит от того, сколько денег вы успели накопить. Мы вот отдыхали, допустим, втроем в Турции на своей машине за полтора месяца потратили столько же, сколько за 10 дней до этого по системе все включено. А впечатлений получили гораздо больше.
2: Полтора месяца.
1: Да, стоило лишь рискнуть и поехать самим. Ну да, действительно, мне тут тоже рассказывали, что, ну, правда, это другое побережье, хотя можно, конечно, и на юг поехать, да, но это северное побережье Турции. Если на машине.
2: Ну, из Черноморска.
1: Через Грузию, да. И говорят, там тоже очень достойно. Так что можете попробовать. Будет экономнее.
0: Экономнее и интереснее.
1: Да, на машине. Но тут нужно... есть другие минусы. Мы понимаем сейчас, да, путешествие на машине, которое в данный момент присутствует.
0: Елена пишет: слушаю эфир и понимаю, что мы с мужем не можем поссориться в отпуске, так как мы в отпуск не ходим. Идеальная схема.
1: Не знаю, насколько идеальная. Это тоже можно
0: спорить. Дойти до ссор уже даже без отпуска дома на фоне того, что человек не отдыхает.
2: А вот Юрий пишет: ну какой отдых с семьей? Опять начнется. Пошли туда. Ешь то, не пей это и тому подобное. А когда ты на отдыхе один, делаешь что душе угодно. Вот кайф.
1: Ну, в этом есть правда. Мы опять же читали Игоря из Пхукета, который да. тоже кайфует, когда отдыхает один.
2: Но не сейчас.
0: Теперь уже все, теперь он же да. кайфует, когда отдыхает не один.
1: Ну, слава богу. Ну, вот у Ольги тоже. У нас сегодня вообще международный лайфчат. Пхукет, Канада на связи.
0: Да.
1: Пишет, что вот все идеально. Хочу, кушаю шведский стол, хочу, сплю, муж солидарен. Ну и в море купаться, конечно же.
0: Это сообщение пришло ровно в тот момент, когда ты сказал, что, боже мой, ну сколько можно? Вот этот светский стол, вот это вот опять спать, вот это вот лежать, значит, в отеле, вот это опять...
1: А для некоторых
0: Ольга,
1: это идеальный
0: это
1: отдых.
0: Прекрасно. Да. Хочу шведский стол, и хочу спать, и муж солидарен. То есть когда оба едины в этом и солидарны, что нас устраивает такой вид отдыха, тут действительно можно наплевать на общественное мнение, на рекомендации.
1: Тут можно просто шведским столом ограничиться, и все.
0: Да.
1: Когда ты солидарен, солидарен. Главное, чтобы была солидарность. Главное, чтобы мы смотрели, как говорят, в одну сторону.
0: Да, в сторону шведского стола.
1: Да, пускай так. А потом в сторону
2: мимо
1: бара,
2: не
1: а потом
2: пройдете.
1: В сторону моря.
0: Ну и в море купаться, конечно же, тоже да. добивает Ольга.
1: Спасибо, друзья. Немножко продлили сегодня наш отпуск. Хотя вот такая вот была, достаточно, скажем так, тема острая, можно сказать, потому что у всех наверняка бывали конфликты. Ну и, конечно же, в честь первого дня отпуска мы устроим немножечко
2: первого
1: танцев.
2: Первого дня работы.
1: Первого дня работы, да. После отпуска немножко танцев и веселья в нашей музыкальной пародии через 10 минут.

0: Реклама. Этот ролик не про кровлю, не про фасад и не про самые низкие цены. Этот ролик про качество, надежность и уверенность на долгие годы. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.
1: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково, Тернавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-00.
2: Простатит или аденома мешают жить? Врачи Рогов Алексей Владимирович и Смирнов Алексей Викторович в Омега Клиник помогут. Консервативное или малоинвазивное лечение простатита и аденома простаты с быстрым восстановлением, деликатно и профессионально. Запишитесь на консультацию уже сегодня.
3: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
4: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
5: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Вот для чего нужен отпуск. Чтобы иногда хотя бы посмотреть на облака, потому что в обычной жизни мы этого не делаем. Да, да. А так вот ляжешь на шезлонг, посмотришь на небо.
1: А облаков нет вообще. Вот у меня в Турции не было облаков.
0: А у меня были.
2: На Авторадио.
0: Понимаешь, в чем конфликт? Вот, ожидание от отпуска. Кто-то ожидает, что облаков не будет. Кто-то ожидает наоборот,
3: что облаков... Кто-то хочет, чтобы они были там, да, а их нет там, да?
0: Да, и начинается.
3: При всем при этом, каждый третий россиянин заявил о желании провести отпуск именно со второй половинкой в этом году. Правда, приблизительно столько человек планировали отдыхать в одиночку или с родственниками, вот. Но мы брали сегодня именно вариант, что вот отдыхает пара, и вот мы предполагаем, что у них могут быть какие-то конфликты. И они действительно случаются, никто не застрахован от них, и самые популярные даже уже выявлены, понятно, посредством различных опросов. В лидирующей позиции удивительно оказалось не то, что там не знают, как правильно потратить деньги, или там друг друга обвиняют в том, что кто-то слишком транжирит, начинает эти самые деньги и так далее. А это конфликты из-за неудачных фото. Женщин раздражает не умение партнеров фотографировать, и их, при том, это расстраивает больше, чем мужчин. По мне, так мне кажется, это какая-то странная и какая-то еще надуманная причина для конфликтов. Это когда уже вообще людям конфликтовать не
1: ищут повод.
3: А докопаться хочется, вот настроение такое, например, да? Может быть, это и случается. Ну, плюс ко всему, долгие сборы перед выходом из номера тоже провокация для различных выяснений отношений и огромное количество вещей в чемодане, которые не пригодятся. Это тоже точка преткновения, да, момент, за которого парам приходится
0: долгий
3: выяснять.
0: Выход из номера. Вообще вот эта вот непунктуальность, ой.
3: Ой, а чемодан?
0: Я же говорю, ну выезжать надо в 5 утра, чтобы без пробок. Ну, конечно, а кто выйдет? Естественно, в 8.
1: Но это же не ты выезжаешь,
0: потому что мы не могли
1: 8.
0: Накануне собрать чемодан, ну, понимаешь?
3: Я теперь понимаю, почему большинство маленьких моих выездов во время отпуска, они были без мужа.
1: Вот именно.
3: Наверное, ему так проще
1: хочешь
3: жить.
1: Хочешь 5 выезжай, хочешь 8.
0: То есть идеальный отдых, все-таки раздельный отдых.
3: Но он не, нет, это не было раздельно. Мы были вроде бы все время вместе, но отдельные выезды, знаешь, такие недолгие разлуки. На денечек буквально. Ну, как-то они, возможно, в профилактических целях неплохие.
0: Давайте начнем все-таки наш первый эфирный
3: спевку.
0: День.
3: Спевку.
0: Первый эфирный день этого сезона, да, со спевки. И будет посвящаться наша пародия просто первому дню отпуска. Работаем.
2: Вечером.

0: Фух. О, все.
1: Ну, хотите отдыхать, отдохнем, но ненадолго. Завтра опять появимся в эфире.
2: Пока.
1: Счастливо.
3: Вечернее шоу на Авторадио. Реклама. Финальный отчет. Только до 6 сентября. В театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов. Около 1,5 миллионов зрителей и 1000 восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
4: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 9 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Данные о болезнях иностранцев начнут передавать в МВД. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Российские медицинские организации будут передавать в МВД и Роспотребнадзор сведения об опасных инфекциях и употреблении наркотиков, выявленных у иностранных граждан. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на Минздрав. Нововведение вступит в силу с 1 сентября. С этой же даты иностранцы должны будут проходить медицинское обследование в течение 30 дней после въезда в Россию, а затем раз в год. Все заключения будут оформлять в электронном виде, а сведения передавать в течение суток. Если действующего заключения не будет, то иностранцу могут отказать в продлении патента, разрешения на работу или вида на жительство. За нарушение новых требований предусмотрен штраф до 50 тысяч рублей. В отдельных случаях также может грозить выдворение из страны.
0: Про спорт.
2: Россия в перспективе может полноценно вернуться к участию в Олимпийских играх. Такое мнение в интервью ТАСС высказал советник президента Антон Кобяков. По его словам, для спортсменов Олимпиада остается возможностью представлять свою страну на крупнейших международных соревнованиях. При этом, по словам Кобякова, проведение игр БРИКС участию в Олимпиаде не помешает. Главное – правильно совместить календарь соревнований и учитывать организационные возможности стран. Тем временем российские спортсмены продолжают выступления на международных стартах. В частности, наши синхронистки завоевали золото чемпионата Европы в акробатике.
0: Про исследование.
2: Западные ученые изучили, как регулярное употребление апельсинового сока влияет на организм. Участники исследования в течение 60 дней ежедневно выпивали по пол-литра напитка. После этого специалисты зафиксировали изменения в работе генов, связанных с воспалением, давлением и обменом глюкозы. Авторы работы связывают такой эффект прежде всего с гесперидином. Это вещество, которое содержится в цитрусовых. Исследование также показало возможное положительное влияние апельсинового сока на сердце, сосуды и микрофлору кишечника. При этом, действительно ли можно считать апельсиновый сок самым полезным напитком, Авторадио рассказала интегративный нутрициолог Юлия Шарапова.
3: Самый полезный напиток для человека – это все же вода. Сок, он содержит витамины, но если говорить про сок, либо про целый фрукт, то, конечно, будет полезнее съесть цельный фрукт, так как в нем содержится клетчатка, которая не дает вот такого быстрому усвоению сахара. Если выбирать сок, и если сложно сделать самому, то мы отдаем предпочтение, чтобы там не было сахара, чтобы там был 100% апельсиновый сок. Что это не нектар, это не апельсиновый напиток, то есть это пользы нам не принесет. Даже если там будет написано концентрат, то в принципе это тоже неплохой вариант. Главное, чтобы не

Дальше больше. Совсем недавно завершилось вечернее шоу «Мурзилки Лайв». Теперь в эфире музыка, музыка и ничего, кроме нее. Друзья, проводите вечер понедельника в компании «Авторадио». Меня зовут Денис Левашов. Ближайшие часы с вами проведу обязательно. Добрый вечер, страна, и прекрасного настроения.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
1: Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
0: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
1: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
2: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой
1: и 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО

0: информация действительно на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru. 16+.
1: Погода. Сегодня в Балаково пасмурно. Температура 1 градус. Ветер юго-западный 10 метров в секунду. Завтра ожидается поземка 0 плюс 2 градуса. Ветер западный 22 метра в секунду.
2: Реклама.
3: Центр семейной медицины «Омега-клиник» на Пролетарской, 71. Два отделения для взрослых и детей. Терапевты и педиатры, офтальмологи и неврологи, аллергологи и кардиологи, а также другие нужные врачи в одном месте.
4: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
5: «Омега-клиник». Счастлив тот, кто здоров.
6: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома.
1: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
1: Авторадио.

понедельника принес нас дельтаплан времени. Самый трудный день недели остается позади. Дальше, друзья, что называется, легче. Поэтому давайте отдыхать, веселиться. И, в принципе, почему бы и нет. Тем более, что в любое время суток вы настроены на волну лучшей музыки, на волну авторадио. Денис Левашов зовут меня. Желаю вам спокойного, безмятежного...

0: Реклама.
1: Трудно дышать без капель?
2: Лор Бабошкин Дмитрий Александрович в Омега-клиник проводит операции по исправлению перегородки, удалению аденоидов и миндалин. Общий наркоз, госпитализация, один день.
1: Вернуть свободное дыхание проще, чем вам кажется.
2: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
3: Омега-клиник. Счастлив тот, кто здоров.
4: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 10 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
3: Про главное.
2: 6 человек погибли, еще 4 пострадали при обстреле села Колосково в Белгородской области. Среди пострадавших 14-летний подросток. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев. Двоим гражданам помощь оказали на месте. Еще 2 человек доставили в больницу. При обстреле также сгорела постройка и был поврежден автомобиль. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и в том числе тип использованного вооружения.
3: Про санкции.
2: Этой осенью ЕС намерен представить новый пакет антироссийских санкций. Как сообщает газета «Ру», глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала будущие ограничения самыми масштабными с 2022 года. По ее словам, после принятия пакета число российских граждан и организаций в санкционных списках может увеличиться примерно на треть. При этом конкретные меры Каллас пока не раскрыла. Предыдущий 21-й пакет санкций Евросоюз принял в июле. Тогда ограничения затронули российские иностранные банки, а также ряд финансовых организаций.
3: Про мошенников.
2: Кибермошенники стали создавать фишинговые сайты с предложениями получить ваучеры на топливо. Об этом сообщает ТАСС. Для убедительности на таких страницах используют фразы вроде «официальная программа» или «правительственная инициатива». Чтобы получить якобы бесплатное топливо, автомобилистов просят указать имя, номер телефона и данные банковской карты. Появление первых подобных ресурсов зафиксировали еще в июне. Тогда на АЗС наблюдались массовые очереди. В тот месяц мошенники предлагали от 20 до 100 литров бензина или дизеля. Сейчас злоумышленники обещают сразу 5000 литров топлива. И еще одну мошенническую схему фиксируют перед началом учебного года. Аферисты стали чаще размещать поддельные объявления о сдаче квартир для студентов. Об этом рассказал член общественной палаты Евгений Машаров. По его словам, такие предложения обычно выглядят очень привлекательно. Жертве обещают хорошую квартиру рядом с вузом, невысокую стоимость или даже освобождение от коммуналки. Иногда схема выглядит еще убедительнее. У мошенников может быть даже офис, где студент подписывает документы и переводит деньги. Контакты якобы собственников квартиры при этом дают только после оплаты.
3: Про цены.
2: Подготовить ребенка к школе в этом году в среднем стоит от 17 до 19 тысяч рублей. Об этом пишут ведомости со ссылкой на расчеты экспертов. Сборы мальчика оцениваются примерно в 17 тысяч, а девочки в 19. Около 900 рублей уйдет на констовары, еще 2700 рублей на рюкзак. Дешевле всего собрать ребенка в школу можно в Калмыкии, Астраханской и Белгородской областях.
3: Про отдых.
2: Сентябрь и октябрь будут самыми выгодными осенними месяцами для отпуска. Об этом «Москве-24» рассказала юрист по трудовому праву Рената Шайдулина. В каждом из этих месяцев по 22 рабочих дня, и поэтому разница между отпускными и обычной зарплатой будет меньше. А тем, кто хочет отдохнуть подольше, может подойти ноябрь, поскольку благодаря Дню народного единства можно сэкономить один день отпуска. Официальный курс доллара, по данным Центрального банка, на завтра 85 рублей 1 копейка. Курс европейской валюты 98 рублей 34 копейки. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио.

никогда не будете одинокими, если узнаете такой факт. Оказывается, о каждом из нас в среднем думают 4 других человека. То есть всегда помните, что есть люди, для которых вы важны. Точно так же важна и музыка Авторадио. Благодаря ей любимые трудности многими, ну, знаете, они становятся не любимыми, а преодолимыми.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.

0: На старт, внимание, школа! В спортмастере шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
4: Авторадио.

Говорим «да» этой восточной песне и, не снижая, а даже наоборот повышая темп, спешим навстречу другим хитам. С вами на Авторадио Денис Левашов. Всем привет. Дружно наслаждаемся любимыми танцевальными хитами.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 11 вечера.
0: Авторадио.

0: главный вопрос.
1: В этой песне один, но при этом главный вопрос. А вот 4-летний ребенок по статистике за один только день задает 400 разных вопросов. Родителям 4-леток слова поддержки, терпения вам и музыка авторадио. Меня зовут Денис Левашов. Спешу отправить вам красивейшую балладу. Ловите.

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить.

0: О любви немало песен спеты, и вот еще одна. Зиверт на Авторадио. Мы тем временем в Москве открываем финальный отрезок этих самых первых суток недели. Надеюсь, они принесли вам только положительные впечатления. Если нет, то подправим настроение любимыми золотыми хитами и, конечно же, суперновинками. Их на Авторадио в достатке. Слушаем в студии Денис Левашов.
1: День

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио.

суперфинал, в котором один из слушателей за наш счет воплотит свою давнюю или, может быть, новую мечту. Она может быть любой. Новая просторная квартира, кругосветное путешествие или что-то другое. Все может стать реальностью, ведь для авторадио нет ничего невозможного. Что сделать, чтобы принять участие в розыгрыше? Заходите на сайт авторадио.ру, меняйте гудок своего мобильного на гимн авторадио. Там же рассказывайте о своей мечте. И все, вы в игре. Останется только внимательно слушать эфир и быть на связи. Желаю вам безоговорочной победы. Зовут меня Денис Левашов. Слушаем вместе авторадио.

Как судьба моя судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 1:00 ночи.
0: Авторадио.

чилить, не работать – это истина проста. Ночь как раз и призвана для расслабления, хотя есть профессии, представители которых и в темное время суток усиленно работают. Мой вам отдельный привет. Оставайтесь на волне Авторадио. Мы скрасим ваше время отменной музыкой, к примеру, такой. Гарик Сукачев появляется в эфире. Меня зовут Денис Левашов. Приятной всем ночи.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да!
5: Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа ночи в Москве.
0: Авторадио.

0: по образованию экономист-международник, но связал свою жизнь с музыкой. И что интересно, профильного музыкального образования у него нет. Всегда пел, что называется, по наитию. Джонни на Авторадио. Меня зовут Денис Левашов. Надолго от прекрасных песен отвлекать не буду. Наоборот, столькими хитами хочется с вами поделиться. Слушаем их вместе на волне Авторадио.
1: Нет

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
0: Молодец! Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио.